0: время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хисаронов. Ибо чем больше мера ощущения хисарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хисаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы о стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли верх над врагами своими.
1: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Израиль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Израилем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает «весь он мой», то есть, что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего в то время, как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого. Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребностей ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу. То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом. А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
0: И в этом состоянии начинается тяжелая война. Ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благое наслаждение, которое Творец хотел дать творению. Тогда как, если бы они получили в получающее кли, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клипот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взятых. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение «Нефиш мирасия» удовлетворяет его. И у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
1: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало, как сказано, гневайтесь и не грешите. И объяснил Раши, должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало.

0: собственно, скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов «убавляет радость», что это то, как ведут себя месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар, как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией, то есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь. Вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
1: Статья очень высокая. Миссия Рабаш пишет, это просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком и с десяткой. И с того, что с одной стороны он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны видит разрыв, видит, насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и как раз раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
0: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
1: Так постепенно мы приходим от лолишма.
0: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
2: Леняна Симха, медобрим арбе.
1: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желания для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть

0: хагим, муадим,
1: праздники, особые даты, особые дни,
0: шабатот,
1: это субботы, новомесячие, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которое светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава,
0: Ханука,
1: Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется. И когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности, максимально и в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому, что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема. Тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которая чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней и ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, исполнять это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости – это большая заповедь. И наоборот. Когда раскрывается кли без света, как 9 Ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или, скажем, то, что есть у нас между Песахом и Шивотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы, когда занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корней и ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, и он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние, в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
2: Кен.
3: Да. Баль Салам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это что?
1: В обычный день человек, который поднимается в святость, действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого, кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и привлекаться к Творцу, в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. Из своего кли видеть свое состояние. Тогда как 23,5 часа он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого, кроме него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
3: Можно спросить? Да. В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
0: Тарих? А им есть кешер ли тарих?
1: Есть ли связь с материального с духовным? Я тебя спрошу иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, день и ночь? И есть уже вещи, есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по законам, которые есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней, какая разница между ними? 6 дней и 7 день? Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяцы, на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так, в конечном счете получили от нас. Главным образом, но это не важно. То есть, все-таки есть вещи, которые больше связаны с природой, как уровень природы, а кроме этого связаны с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветвь и корень, только два уровня ветви и корня. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так, на определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, ну, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть. А в этом есть ветвь и корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир и наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома приходит, свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично, а это общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время. Вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение — это неживое, то есть без прямого отношения снизу вверх к нему. Отношения, исходящего волевого отношения прийти к цели. Это существует, например, как мы пользуемся разными праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. Это не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бальсулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении Десяти Сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете. Это все эти вещи, когда мы находимся в этой системе, мы не обращаем на это особого внимания, мы целиком погружены в себя, в ощущение нашего сердца относительно цели. А как это направить на цель? А все остальные вещи, которые немного более внешне относятся к природе, обычаи, разные вещи, у нас нет пока еще человеческих сил быть и в них, на них тоже сконцентрированными, и их тоже присоединять к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что с помощью обычаев, как в Песах и Суккот в особенности, обретают большую добавку святов, очень большую добавку святов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению килим, 9 ава — это разбиение килим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности. Тогда как потом, в той мере, в которой он действительно уже совершенствуется и приучает себя быть во внутреннем усилии относительно цели, он может также воспользоваться помощью более внешних вещей, как обычаи, законы, праздники, вообще материальные заповеди. И в них тоже есть ветвь и корень, и они тоже не просто так. Только тот, кто начинает, не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди, тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что клип пока еще маленькая, оно целиком сконцентрировано только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает, у него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится, с трудом вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться в какой-то посторонней учебе, работать на своей работе, поддерживать в семье все, что требуется, отношение к жене, детям. Все тяжело. Это начало очень тяжело. Но потом, когда он идет дальше, продвигается, наоборот, он видит, насколько эти вещи могут быть ему к помощи, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, для того, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Такое есть общее свечение в праздниках. Лучше и в группе тогда тоже.
3: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, и есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню, если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, поскольку это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за 2 месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе. И безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением, но, понимаешь, перейти к духовному — это все-таки. Но света Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Максома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю. Но для Песаха у него всегда была такая 10-сомметровая пачка денег. А перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно все. То, что мы здесь концентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. Он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также Суккот, построение Сукки, насколько она была изолирована, покрытие ее от самой Суки. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот, и индивидуально, когда у каждого есть также цель, ради чего он вкладывает, что он хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка кли, которую мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу его.
1: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно.
3: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
1: День и ночь очень хорошо, это что, не связано?
3: Хорошо, но это вещи... Все наши праздники, они не находятся в природе, когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю. Я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Новомесячие в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю эти законы. Мы знаем, что Песах — это праздник весны, Швот — праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват — праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
3: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть четыре сезона, четыре начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник, мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
1: Я говорю, что мы настолько связаны с природой. Так почему же мы...
3: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое, любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
1: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
3: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, есть ли духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. И нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай, спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
1: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень, а иначе как бы у всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
3: Так в чем же вопрос?
1: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
3: Давид, в чем вопрос?
1: Эти вещи, которые приходят от Творца.
3: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. есть свои праздники у каждого народа, и они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно. Когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа она все более трудной должна становиться, смотри согласно молитве, согласно всему. Если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. Это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. Какие исправления? Сейчас Иуда из Парижа спрашивает. Но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан. Если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан, как Бальсалам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям? Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животному, животной ветви, материальной. Это непонятная эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы. Не мешает его работе, вернее. Да.
1: Что-то такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому. Вы сказали, что... Как это происходит, что-то непонятно.
3: Так Бальсалам пишет в «Введении в науку Каббала», там в начале, там второй, третий, четвертый пункт. Когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а когда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоедини к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
1: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутреннее ощущение обязывает его.
3: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да, к цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бальсулам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, им нечего сказать. И я тебе говорю, Бальсулам написал так.
1: Ну, мы видим, что каббалисты,
3: то, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроено, устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы, интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов, должны ли они что-то тоже делать? Я всегда говорю, что нет.
1: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему
3: это написано про отца Авраама и Сары, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, а на женщин? Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да? Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, персов. Насколько могли, это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья. А затем, при выходе из Египта, это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире. Поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись, в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания. Это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз. И в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх. А до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз. Специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернули землю Израилю, как пишет Бааль Сулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
2: Мы можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бааль Сулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
3: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, Шлавей Сулам, ступени Ли. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными? Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви, почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может связать человека, который, как вы сказали, запутан вначале, чтобы объяснить ему о духовности, духовной ступени посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана, что как человек связать, мог бы связать все вещи? Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
2: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Бааль Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
3: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот. Сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним, просто прилепить к Нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы соединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам решил. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70. Миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Ну, ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешней, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
3: Внешне это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
2: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
3: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величии Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце — это уже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
2: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце там? Давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю, ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца. Да? Также я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать в себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное, желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарищей, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балисулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним, причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света. Товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать. Ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим, отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно. Да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю. Чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник.

тяжелая, потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да, я молюсь своим богам, делаю все, что скажешь, хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого, от клипы, да, напрямую в его эгоистической клей свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и клипе, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, с ради получения, на ради отдачи. И поэтому эти света, которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам, говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить, здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это. Внутри всех своих чувств есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, все делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка, но здесь нет свечения, потому что ведь кли обязана быть обратным, чтобы почувствовать этот цвет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому,

чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилие. Там ты делаешь работу, когда ты работаешь ради цели. У тебя есть цель очень простая — выиграть больше. И этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Лотерейный, да? И нет проблем работать. Тоже нужно ценить это более или менее по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляют клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире. Только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень. Связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: «Ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе». Ты должен сказать: «Величие Творца должно быть». Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов.

0: Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть... Вопросы к каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано, утренний урок, этапы лестницы. Напишите там вопросы, я на них отвечу, вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос, Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Группа должна показывать только величие Творца.
1: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что мы используем в этом мире, как говорит раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
0: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
1: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
0: Да, и всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием, и мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
1: Я получил большое воодушевление от объяснения связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному. И для этого нам нужна группа.
0: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
1: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
0: Впечатление от урока у меня началось с подготовки к подготовке, что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
1: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится во него внутри.
0: Насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться. Все время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
1: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяя, делает счета какие-то, что дело находится. Но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что он должен верить в высшие знания и может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
0: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Он описывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
1: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам в нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
0: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
1: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с Его свойствами, и делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме Него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клей.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам. Взеу, шетарахти бебеуризе.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Баля Сулама через голос Рабаша. И это просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати. Всякие слова непонятные. Но Раб сказал нам, просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце и постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Баля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Алихайм, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Баля Сулама, второй том, пятая часть, 46 пункт.
3: Киеш гимел халукот бе зайна тахтонот. Никанес ле шиур им Рабаш.
1: Начнем урок с Рабашем.
2: Ну, тогда начнем со слов, то, что также нужно разглядеть здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош, Тох и Сов. Первое — Рош, Тахесет и Гвура Зеранпина из семи нижних сферот. И это свойства Рош-де-Вак. Вторая часть — это Тиферет и Нецах. И это свойство Тох-де-Вак. А третья часть — это Од, Исод и Малхут. И три эти сферы называют Сов, то есть окончание. И это свойство Сов-де-Вак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про Вак. И Малхут он присоединяет к концу Вак. К Сов Вак. Еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет свет хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если мати в кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ло мати, то есть не мати в кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гор пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа Гальгальты, он поднимается и стоит наверху, и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, который раньше было внутри кли, сдали давьют, а теперь нет, дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшит, и тогда уходит свет из кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшит и не дали давьют, он удерживает дали, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим. Но когда уже нет дали дейт лапшут, когда он очищается полностью, весь гимел давиют, гимел давиют находится ниже, бед дали, конечно же, может светить, потому что там уже есть экран хины гимел. Поэтому он говорит так, и его остаток в хетере, то есть маси, хохме, от нее появляется свечение гар в парцуфе. И тогда уже может быть во всей ступени пхины, пхинат хохма. Ты спрашиваешь, что означает то, что он говорит, свет кетер, принадлежащий к его пхине? Ты посмотри, вот он говорит так, что когда очищается авиют, во всем, весь авиют в экране, который относится к его уровню, то есть вся пхинадалит, тогда что происходит? Поднимается кто? Свет кетера, только остается уровень хохма, и уровень этот, он дает свет. Только когда светит кетер, поскольку нет экрана давьюта, только облачение, можно продолжить уже больше. По этой ступени он уже как бы готов, что он уже удерживает тогда, чтобы светить только хасадим хохма, когда там есть власть кетера. Но когда очистился уровень кетера, уровень хохмы начинает светить. Почему нет? Далее он говорит так. Поэтому если мати, то есть свет присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме. А потому тогда властвует только свойство ваксиме нижних сферот. То есть вагдерош, что в них? И эта сфера называется гвур, сфера гвура. А вагдерош, извините, а вагдетох в них — это нецах. А вагдесов в них — это исот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа это хохма или хасадим, все зависит от кетера. Получается, если я говорю, что свет мати в кетере, то есть свет присутствует в кетере, тогда свет кетер не дает светить вниз хохме, а только хасадим. Получается, что я говорю о зеранпине, который вак. Получается, что его роштовсов, там не может быть света хохма. Тогда он говорит, Хесет и Гвура.
4: Гвура же гар и вак.
2: Это гар и вак.
4: в Рош. Тиферет Нецах — это Гар и Вак в Тох. То есть Тиферет Гар, Нецах Вак. Ход и Исот — это Гар и Вак в Сов. Получается, если мати в Кетере, тогда не светит хохма ни в Хесед, ни в Тиферете, ни в Ходе. Это то, что он говорит. А если не мати в Кетере, то есть власть Кетера уже не препятствует священию хохмы, тогда может уже быть хохма, то есть уже мати в хохме, и тогда наступает власть священия Гар, священие хохмы, в Рош Тох Сов, семи нижних сферот. А именно свечение Гар в Хрош Хеседе, свечение Гар в Хшох, это называется в Тиферете, и свечение Гар в Хсов, то есть в сфере Год. Откуда приходит? Оттуда приходит свойство Гар без Вак, уже к Малхут. Так а что лучше? Почему Гар без Вак? Это называется Далет, что над Вав, которая вместе формирует форму буквы Гей. Ты спрашиваешь, что такое Паним и Ахор в Кетере? Ну, это всегда нужно смотреть по контексту. Все зависит от рассматриваемого вопроса. Иногда говорят Паним и Ахор. Паним — это когда он отдает... Ахор, когда не отдает. Иногда объясняют по ним как вид свечения. То есть хохма, мудрость человека освещает его лицо, как говорится, называет хохму светом по ним, ахор светом хазадим. Получается, что когда кетер дают, и тогда его по ним светят вниз. Кому они светят? Хохме. Когда он отдает хохме, есть еще объяснение, что по ним, и по ним, то есть лицом к лицу, это подобие между ними, есть равенство между ними. Когда кетер может отдавать хохме? Когда не мать в кетере, то есть его далит гимел, очистится полностью до гимел бет. Так гимелдейт лапшут и бедавиют — это ступень хохмы. Тогда они уже находятся по ним к по ним. Ее тогда он отдает. А что он тогда отдает? Свойство по ним, свойство хохма. Почему? Потому что хохма, хохма он может давать. А когда я говорю «мати в кедре», то есть у него еще пока есть Далит Гимел, он не может давать хохме. А почему? Он не может получать от него. Почему хохма не может отдавать от него? Что это значит? Что он отдает хасадим. Я объяснил сейчас, что он говорит, что когда светит в кетере Далит Гимел, тогда свет кетера, который стоит наверху, по ним, у него обращен вверх, а хор вниз. Это означает, что он не дает свет нижним. То есть свет хохма, а только хасадим дает. Получается, что кетер отдает только хасадим. А когда очищается пхинадалет, это уже не его ступень, а остается только ступень хохмы. Гимел давит тогда ступени. И это уже позволяет светить. Теперь я спрашиваю, как такое мы говорим, что мать в кетере? Что тогда светит в ней? Ну, сказали мы, что это Далит Гимел. А что может светить вниз? Там же нет обращения по ним к по ним лицом. Потому что если он поднимается вниз, должно быть поворот по ним или нет? Должно быть у него Гимел Бет, тогда уже мати в хохме. И поэтому возникает вопрос. Когда я говорю мати в кетере, когда у него еще есть Далит Гимел, чтобы он мог светить хохма в хохме. тогда, когда в Хохме есть Гимел Бет. И в этом смысл этой буквы Далет, то есть на что она указывает? Она указывает на прерывание света в Парсуфе. И очистился весь Авиют в экране, и прекратился зевок, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И прекращается также распространение прямого света. И все сферот возвращаются к своему Создателю, то есть через включение всех решимот в экран, потому что только экран поднимается к Творцу, и он включает в себя все решимот. То есть что это значит? Когда это происходит? Мы учим, что когда поднимается ман кетера, тогда кетер снова становится мати и не мати. Отсюда видно, пока есть авиют в ступени, но когда уже очистилась авиют в ступени, я не говорю, что он поднимается наверх, чтобы снова была мати в кетере. Это тоже нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока – учеба вместе с товарищами.
4: Строим духовное общество.

0: Хаверим икарим, анахну оврим ахшав лилимуд бен хаверим.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе с товарищами под руководством десяток Турции 5 и 6. Пожалуйста, Турция 5.
2: Sevgili dostlar, sevgili dünya kulesi. Yaradan'a şükürler olsun ki dersin son kısmını hazırlama fırsatı verildi.
3: Дорогие, любимые друзья, дорогой мировой кли. Благодаря Творцу нам выпала честь провести последнюю часть урока. Мы надеемся, что мы сможем привлечь свет исправления Творца. Наша десятка, она проживает в районе Стамбула, у нас есть возможность встречаться физически. И мы можем встречаться физически, не только виртуально. Когда мы вместе собираемся, мы не придумываем чего-то сложного. Мы выбираем где-то какое-то центральное, доступное для всех место. И то, что ведет нас, это величие Творца.
2: Biz bunu görmek istiyoruz. Ve buluşmalarımızda,
3: как Раф сказал, у каждого материального состояния есть причина, есть большая сила в товарищах, и мы хотим это увидеть. Поэтому наши встречи — это просто объятия товарищей. Даже когда мы смотрим на товарищей, даже если мы сидим молча друг с другом, это дает силы товарищам продолжать в пути. И здесь мы хотим напомнить нашим товарищам, нашим братьям, всему мировому кли о важности цели, что это можно обрести от товарищей. Спасибо, друзья, Лахаим.
1: Отрывок из статьи Рабаша по поводу любви к товарищам. Нужно помнить, что эта группа была создана на основе любви к ближнему, то есть чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ старается и прилагает усилия в отмене себя и в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый будет включать в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, например, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» ненависти к себе и любовью к ближнему. Еще раз прочитаем отрывок. Рабаш, статья по поводу любви к товарищам. Мы должны помнить, что группа была создана на основе любви к ближнему. И чтобы каждый получал от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ прилагает усилия, чтобы отменить себя и быть в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, скажем, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» и ненавистью к себе и любовью к ближнему.
4: Рабаштан ilham verici bir makale dinledik sevgili dostlar. Dostumun da dediği gibi biz fiziksel olarak bir araya gelme imkanı bulan bir yolluyuz. Size geçmiş bir anımızdan bahsetmek istiyorum.
3: Мы слышим этот отрывок, который побуждает воодушевление, слова Рабаша и та возможность встречаться физически.
4: İstanbul'da ama şehir hayatından biraz daha uzak, doğa içinde bir yerde.
3: Мы запланировали встретиться летом, десяткой, где-то на природе, в окрестностях Стамбула, отдалиться от всей этой напряженности города. Думали сначала встретиться десяткой, потом мы решили пригласить еще других товарищей из Турции, и это стало чем-то большим, это дало нам большую ответственность за вот это большое собрание. Мы должны были организовать много вещей, чтобы создать самую комфортную атмосферу для товарищей, чтобы было удобно, чтобы была связь, интернет. И мы собирались много раз, как десятка, планировать это. И каждый товарищ брал на себя какую-то ответственность в какой-то области. Один товарищ искал подходящее место, ездил, даже физически проверял, другой товарищ планировал закупки, и третий прокладывал разные пути, как доехать до этого места. И мы почувствовали, что мы можем управлять все и организовывать все только если мы будем объединены. И самое сложное было для всех — это организовать еду. Мы никогда не готовили еду для такого большого количества людей, и это было очень трудно оценить количество. И мы не знали, что товарищи любят, что они предпочитают, у каждого свой вкус. Мы сделали простой опрос. И поскольку это было собрание, то мы решили делать барбекю, то есть всякие там шашлыки. Но много товарищей привезли еду, которую приготовили дома, чтобы поделиться. Мы почувствовали сильное объединение между всеми. Сейчас я передам микрофон моему великому товарищу.
5: Dostlar, öncelikle herkese günaydın, bütün dostlarıma. Biz dostumun bahsettiği gibi Türkiye grubu olarak
1: İstanbul'da... Я сейчас расскажу о приближающемся конгрессе, дорогие друзья.
5: Buluşmalar, kongreler inanılmaz önemli.
1: Как сказал Bizim товарищ передо мной,
5: her zaman önemli. Çünkü bu buluşma
1: для нас gerçekten... В десятке встречи физически очень важны, и ключевое слово для нас — это важность, так как эти встречи
5: maneviyatta belki 3 ayda 6 ayda alacağımız ilerlemeyi tek seferde aldığımız
1: Они очень сильно укрепляют связь, материальную связь, физическую между нами.
5: Конгре oluyor fiziksel olarak da.
1: И это вводит нас в процесс подготовки к конгрессу. Каждый день очень важен, каждая наша встреча. Мы можем получать от нее дополнительные силы. И у нас был прекрасный конгресс, а сейчас у нас будет еще больше конгресс. Мы готовимся, многие товарищи преодолевают большие трудности и помехи, и в семье, и во всех других
5: вещах.
1: И товарищи сделают все для того, чтобы все могли приехать, чтобы было подходящее место, чтобы товарищи могли добраться до него, и чтобы было у них все, и чтобы материально могли заплатить за него. И мы надеемся, что предстоящий конгресс, конгресс десяток, будет прекрасным. Перейдем к клипу.
3: Здравствуйте, Рав. Что для вас считается сильной десяткой?
1: Когда каждый заботится о том, чтобы все были объединены, и каждый готов поступиться всем ради объединения товарищей.
3: Рав, отказаться от всего. Я хотел бы, чтобы вы привели нам практические примеры, конкретные. Как будто бы мы как маленькие восьмилетние дети. Скажите нам практически, что нужно делать и что не нужно делать, ну, если это возможно.
5: Простите,
3: Рав, я хочу, я настаиваю на этом. Я хочу, чтобы вы сказали правильный путь, 1, 2, 3, чтобы как восьмилетний ребенок, делай это, делай это, делай это.

0: Тебе необходимо постоянно проверять себя.
1: Аим буре вехаварим шелхабя сирия.
0: Является ли Творец и твои товарищи в десятке, ты видишь их совершенными? И это все.
2: Если ответ нет,
0: ну тогда исправь свое видение.
1: А вот это ты даже?
0: Ну, ты должен стараться.
1: Си-си.
3: Evet sevgili dostlar. Gerçekten büyüce kabalistlerin sözleriyle bizi buluşturan Yaradan'a her defasında ne kadar şükran duysak şükretsek azdır. Aktif çalıştay yapacağız şu şimdi. Çalıştay sorusu onludaki dostların sevgisini güçlendirmek için
2: большое спасибо Творцу за эти величайшие вещи. А сейчас мы перейдем к активному семинару. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке? Еще раз. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке?
0: Я готов всем поступиться, я так надеюсь. В этой точке все зависит от молитвы и подготовки, и в подготовке у меня должно быть такое упражнение, как сделать...
4: Ахлата Марказит.
0: Чтобы принять центральное решение.
5: Я
2: бы хотел на конгрессе вложить все свои силы в объединение десятки, просто до конца. Но я не знаю, смогу ли я. И сейчас у нас есть подготовка, и я стараюсь отменить себя перед вот этим процессом подготовки.
0: Рав говорит здесь, что ты должен изменить свое видение, и исходя из этого постоянно отменять, как-то изменять свое решение, поступаться чем-то, чтобы видеть, насколько ты действительно видишь Творца, и товарищи, правильно, в своей десятке.
2: Отменить свое отношение к работе и брать отношения товарищей, примеры, величие, сознание, все, что есть в них, все их хисронот, просто быть в них. Это называется отменить все и быть в хисароне товарищей.
0: Поступиться своим умом, который дает почувствовать, что мы можем сами решать, что-то определять. Но это не так. Мы должны соединиться с Творцом вместе с товарищем, для товарищей. И мы уже находимся в Конгрессе на этой десятке. Мы делаем огромную подготовку и будем продолжать с огромной силой все более и более определять.
2: Я прошу у Творца помощи, чтобы дал мне силы отменить свое желание управлять, за беспокойство о себе и находиться только в любви к товарищам.
0: Я ничем не готов питься. Все, что Творец дал, все я должен использовать для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Dostların kalbinden geçtin.

0: Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber olma ve bağ kurma fırsatının bizlere tanınması nedeniyle
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мутлук içindeyiz. Sevgili dostlar.
1: Мы испытываем огромную радость от того, что мы находимся вместе с вами и что мы соединены с вами. Прежде всего, я должен отметить, что мы интересная десятка, и наша связь, она началась где-то около 7 лет назад и продолжается благодаря любви к товарищам и помощи Творца. Никто из товарищей здесь не живет в Турции. У нас есть товарищи, которые живут в Америке, в Китае, есть и в Турции, и в Германии. И всегда есть кто-то, у кого есть день. И поэтому мы называем себя десятка, где никогда не заходит солнце. Нам трудно встретиться физически, нам трудно собираться на конгрессах. И это всегда вызывает такие интересные случаи, которые товарищи вам расскажут. Все началось с желания объединиться. И мы обнаружили, как то, что мы думали, что кажется невозможным, в итоге становится возможным. Основа всех наших свойств — это усилить желание и молитву к Творцу, и тогда мы должны преодолевать разные трудности в сближении друг с другом. Сейчас мой товарищ прочитает отрывок из 8-го письма Рабаша, который очень повлиял на нас. И Рабаш нас учит там, что расстояние между нами не сможет разделить нас благодаря нашей любви.
2: Рабаш, письмо 8. После того, как я уже обрел облачение любви, тотчас во мне начинают светить искры любви, и сердце тоскует и стремится к товарищам. И кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши мои слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут в любви и радости вместе с ними в кругу. И я выхожу из своих материальных границ и забываю, что существует огромное расстояние между мной и товарищами, и что многие километры земной поверхности разделяют нас. И товарищи словно стоят в моем сердце и видят все, что там происходит. И я начинаю стыдиться моих мелочных действий в отношении товарищей. Я просто выхожу из своих материальных желаний, и мне кажется, что нет ничего в мире, кроме меня и товарища. А потом я отменяется и растворяется в моих товарищах, и я провозглашаю, что нет ничего в мире, кроме товарищей.
3: Yurt dışından dostlarımız Türkiye'ye gelmişti. Bu bizim için büyük bir fırsattı.
1: Ve buluşmak için мы хотим рассказать вам о нескольких встречах, когда мы собирались, преодолевая расстояние. Один раз товарищи собрались в Турции со всего мира. Была нам у нас возможность. Мы просили Творца об этой встрече, и мы решили встретиться в Анкаре. Это было самым удобным местом, которое позволяло нам встретиться. А в Анкаре нам организовали место, и возникли разные проблемы. Мы семейные, экономические и прочие другие. Но все-таки благодаря желанию нашему встретиться мы приложили усилия как десятка. Мы подняли молитву к Творцу, мы преодолели все помехи, и встреча происходила в Анкаре. А мы почувствовали, что Творец услышал наши молитвы, и Он присутствовал между нами.
3: И
1: на этой встрече мы позаботились о том, чтобы присоединить товарищей, которые не смогли прибыть физически. И мы почувствовали в сердце такую любовь, которая просто царила между нами и отменила все расстояния, все границы. И сейчас еще один товарищ расскажет еще об одном событии.
4: Друзья,
2: я приехал в Анкару из Германии.
4: И поскольку
2: мы

0: Девушка
1: встретиться, и все пришло на свои места, и мы смогли подняться над всеми проблемами, всеми материальными расстояниями. Мы достигли объединения и подняли молитву за товарищей. Из молитвы Творец помог нам, и мы смогли провести прекрасную встречу, товарищи. Товарищ смог приехать из Америки, и я из Германии. И мы встретились вместе все в Анкаре, и была огромная радость. Наконец-то мы встретились физически с товарищами, которые до этого мы видели только виртуально. И это дало нам огромные силы подготовиться к конгрессу 10. И сейчас перед нами есть просто чудо. Мы приближаемся к нашему первому общему конгрессу 10, и мы собираем наши впечатления и все наши ощущения перед этим.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы десятка, Турция 6, мы готовимся к духовному объединению, мы готовимся к подъему над физическим миром, и мы начали подготовку уже более месяца назад. И, как сказали товарищи, каждый товарищ в десятке находится в другой части мира, и мы хотим подняться над этим состоянием так, чтобы это... чтобы эти многие километры не разделяли нас. И для нас это очень особое событие. Вся десятка будет готовить контент. И каждое желание товарищей растворится и сольется с желаниями всех товарищей. Мы усиливаем наше желание к тому, чтобы подняться над желанием получать, чтобы Творец соединил нас, и мы смогли бы стать совершенной десяткой и соединиться с мировым кли, чтобы мы смогли сказать, что нет никакой реальности в мире, кроме товарищей. Мы поднимаемся на следующую ступень с радостью. Лыхаем.
1: Активный семинар. Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они стоят в моем сердце? Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они по-настоящему находятся в моем сердце?
3: Я
2: могу сказать, как и все, я слышал этот отрывок из восьмого письма Рабаша много раз, но сейчас благодаря этим товарищам, поскольку это виртуальная десятка, и они не рассказывали, не встретились один раз, как они рассказали после многих лет, у них был большой хиссарон встретиться. И если мы вот так вот придем с таким большим конгрессом, как у этих товарищей, что мы действительно хотим встретиться, именно внутренняя встреча между нами, тогда все расстояния, они исчезнут.
1: Нам поможет величие Творца, которое мы раскрываем в связи и в объединении между нами.
2: Слышать каждое слово, которое произносит товарищ, и не просто слушать, а искать искреннее сердце, истину. За словами товарища.
1: То, что сближает нас в конечном итоге, это свет, возвращающий к источнику. Но привлечь его в этом должны быть все наши усилия. Эти усилия, они непростые. Мы должны готовиться к этому. Какое окружение мы создаем для себя, чтобы мы смогли дать эти

0: усилия, приложите усилия.
1: Нужно молиться.
2: Dear friends, the distances and all the obstacles between us exist to bring us closer together. The upcoming Congress is a great opportunity for the distances between us to close even more and for the sparks of love to shine even more brightly within us. We thank the entire world clearly for bringing us closer to the purpose. As Turkey Seeks, we will continue to prepare for this Congress non-stop with the strength we receive from you. Come on, friends, as Rabbi said, let this be a Congress where we transcend our corporeal boundaries and declare that there is no reality in the world. Only the friends, only together. L'chaim.
1: Спасибо десяткам Турции 5 и 6. А сейчас мы перейдем к 5 и 5 перед собранием товарищей, которое нам предстоит в воскресенье.
3: Дорогие друзья, мы очень волнуемся. Хотим пригласить вас на собрание товарищей, чтобы мы были вместе, готовились к конгрессу. Мы возьмем статью Рабаша классическую. Он объясняет нам, как нам нужно проводить собрание товарищей. Мы вместе будем изучать ее.
1: Да, мы хотим сосредоточиться на этом событии. Мы слышали на последних уроках Рава, что мы можем дать друг другу только величие Творца. И мы хотим буквально зарядить каждую десятку, чтобы она зарядилась величием Творца и вместе устремиться к следующей ступени. Перед Конгрессом мы просим, как подготовку, каждую десятку послать в Бортворд Кли, известный адрес Бортворд Кли, наш Gmail, послать особую историю, какие-то случаи, какие-то, может быть, истории, которые происходили и происходят в подготовке к конгрессу, что мы ожидаем, что произойдет на конгрессе, какие примеры мы показываем друг другу, как мы взволнованы перед конгрессом, какие-то особые события, которые происходят в десятках, какие-то задачи, с которыми мы справляемся, может быть, какие-то противоречия, несогласия, которые нас сопровождают. Посылайте нам эти истории, мы захотим на собрании товарищей так вот включиться друг к другу, потому что вот это то особое, что происходит на конгрессе, это не просто каждая десятка собирается, а все десятки собираются вместе. Хайм. Собрание товарищей.
3: Хайм, мы закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяния становятся для него как заслуги, совершающий возвращение из трепета, злодеяния становятся для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
0: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, Шиако, либо по слову твоему, или Амоци, извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знания, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму и еще не видит добра во всем совершенстве.
1: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творения. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
0: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурима, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
1: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
0: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хиссаронов. Ибо чем больше мера ощущения хиссарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хиссаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы о стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли вверх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли вверх над врагами своими.
1: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Исраэль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Исраэлем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает, весь он мой, то есть что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего в то время, как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого? Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребностей ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу? То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом? А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
0: И в этом состоянии начинается тяжелая война, ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Тогда как, если бы они получили в получающие кли, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клипот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взяты. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение «Нефиш мира сия» удовлетворяет его. и у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
1: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало, как сказано, гневайтесь и не грешите. И объяснил Раши: должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало. Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал Рава, что поколение приняло ее, то есть Тору, во времена Ахашвероша, из любви к чуду, которое произошло с ними.
0: Иное дело месяц Ав, который является временем, когда произошло разрушение храма, и нужно скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов, убавляет радость, что это то, как ведут себя в месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар, как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией. То есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь, вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
1: Статья очень высокая. Миссим Рабаш пишет, это просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком, с десяткой, и с того, что, с одной стороны, он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны, видит разрыв, видит насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит и как раз раскрывает ему, где ему надо добавить еще больше, попросить.
0: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
1: Так постепенно мы приходим от лолишма.
0: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
2: Леняна Симха, Медабрим Арбе.
1: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни, это субботы, новомесячие, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которое светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава, Ханука, Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется. И когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности, максимально, и в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема. Тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которая чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, исполнять это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости — это большая заповедь. И наоборот, когда раскрывается кли без света, как 9 ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или, скажем, то, что есть у нас между Песохом и Шивотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы, когда занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корней ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, и он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
3: Кен.
4: Да. Бальсалам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это что?
1: В обычный день человек, который поднимается в святость, действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого, кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и прилепляться к Творцу, в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. Из своего кли видеть свое состояние. Тогда как 23,5 часа он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого, кроме него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и общего, в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
4: Можно спросить?
1: Да.
4: В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
2: Тарих? А им есть кешер ли тарих?
1: Если связь с материального с духовным, я тебя спрошу иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, день и ночь? И есть уже вещи, есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по закону, который есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней. Какая разница между ними? 6 дней и 7 день. Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяц и на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так, в конечном счете получили от нас. Главным образом, но это не важно. То есть все-таки есть вещи, которые больше связаны с природой, как уровень природы, а кроме этого связаны с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветви и корень, только два уровня ветви и корня. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так? На определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть. А в этом есть ветвь и корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир и наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома приходит свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично, а это общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время. Вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение — это неживое, то есть без прямого отношения снизу вверх к нему, отношения, исходящего, волевого отношения прийти к цели. Это существует, например, как мы пользуемся разными праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. Это не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бальсулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении 10 сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете. Это все эти вещи, когда мы находимся в этой системе, мы не обращаем на это особого внимания, мы целиком погружены в себя, в ощущение нашего сердца относительно цели. как это направить на цель, а все остальные вещи, которые немного более внешне относятся к природе, обычаи, разные вещи, у нас нет пока еще человеческих сил быть и в них, на них тоже сконцентрированными, и их тоже присоединять к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что с помощью обычаев, как в Песах и Суккот в особенности, обретают большую добавку цветов, очень большую добавку цветов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению килим, 9 ава — это разбиение килим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности. Тогда как потом, в той мере, в которой он действительно уже совершенствуется и приучает себя быть во внутреннем усилии относительно цели, он может также воспользоваться помощью более внешних вещей, как обычаи, законы, праздники и вообще материальные заповеди. И в них тоже есть ветвь и корень, и они тоже не просто так. Только тот, кто начинает, не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди, тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что клип пока еще маленькая, оно целиком сконцентрировано только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает, у него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится, с трудом и вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться.

0: помощи, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, то, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Только есть общее свечение в праздниках. Лучше и в группе тогда тоже.
1: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, и есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню. Если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, насколько это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за два месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе, и безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением, да? Понимаешь, перейти к духовному — это все-таки, но света Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Махсома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю, но для Песаха у него всегда была такая 10-сомметровая пачка денег, а перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно все. То, что мы здесь концентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. Он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также Суккот, построение Сукки, насколько она была изолирована. Покрыть ее от самой суки. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот индивидуально, когда у каждого есть также цель, ради чего он вкладывает, что он хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка кли, которую мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу его.
0: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно.
1: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
0: День и ночь очень хорошо, это не связано.
1: Хорошо, но это вещи. Все наши праздники, они не находятся в природе. Когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю. Я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Новомесячие в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, эти законы,

0: Мы знаем, что Песах – это праздник весны, Швот – праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват – праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
1: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим мы это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть четыре сезона, четыре начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник, мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
0: Я говорю, что мы настолько связаны с природой. Так почему же мы...
1: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое, любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
0: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
1: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, если духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. И нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай, спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
0: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы у всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
1: Так в чем же вопрос?
0: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
1: Да, ведь в чем вопрос?
0: Эти вещи, которые приходят от Творца.
1: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно, когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник, нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа она все более трудное должно становиться. Смотри, согласно молитве, согласно всему, если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. Это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. Какие исправления? Сейчас Иуда из Парижа спрашивает, но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан. Если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан, как Бальсалам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям? Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животной ветви, материальной. Это непонятная эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы, не мешает его работе, вернее. Да.
0: Что это такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому? Вы сказали, что... Как это происходит, что-то непонятно.
1: Так Бальсалам пишет в «Введении в науку Каббала», там в начале, там второй, третий, четвертый пункт, когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а тогда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоедини к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
0: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, система не обязывает его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутреннее ощущение обязывает его.
1: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бальсалам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю, я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, и мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бааль Сулам написал так.
0: Ну, мы видим, что каббалисты...
1: То, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроено, устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы, интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов, должны ли они что-то тоже делать, я всегда говорю, что нет.
0: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему?
1: Это написано об, про отца Аврааме и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да. Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал... продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они... сделали возвращение для этих иракцев, персов. Насколько могли, это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья. А затем, при выходе из Египта, это уже народ. Так все... возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире. Поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись в нисхождении. И разрушение храма это, и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания, это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз, и в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх, а до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз. Специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернулись в землю Израилю, как пишет Бааль Сулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
2: Мы можем разделить на очень много периодов. Праотец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бальсулам. Но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
3: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, шлавей сулам, ступени ли. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными? Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви, почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может связать человека, который, как вы сказали, запутан вначале, чтобы объяснить ему о духовности, духовной ступени посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана, что как человек связать, мог бы связать все вещи? Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
2: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Бали Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
3: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот. Сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним. Просто прилепить к нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам Ришон. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве, неважно, есть 7 миллиардов или будет 70 миллиардов людей. Неважно сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Ну, ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир я также должен им пользоваться. Это называется внутренней работой, что здесь внешнего.
3: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
2: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
3: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величине Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце тоже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
2: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце? Там, давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю, ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца. Да? Также я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание... Тоже, тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого... Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное, желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарища, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балисулам пишет об этом. Этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним. Причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света. Товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать. Ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим, отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно. Да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю. Чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник, из которого раскрывается Творец.
3: Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
2: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да? Я молюсь своим богам. Делаю все, что скажешь. Хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого от клипы, да, напрямую в его эгоистической кли свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и клип, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, ради получения, но ради отдачи. И поэтому эти света, которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам, говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить, мы здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это. Внутри всех своих чувств есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, все делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка. Но здесь нет свечения, потому что ведь кли обязана быть обратным, чтобы почувствовать этот свет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому, чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилия. Там ты делаешь работу, как ты работаешь ради цели. У тебя есть цель очень простая — выиграть больше. И этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Лотерейный, да? Нет проблем работать. Тоже нужно ценить это более или менее по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляют клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире, только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень. Связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе. Ты должен сказать: величие Творца должно быть. Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов.

0: Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть вопросы каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано «Утренний урок», «Этапы лестницы». Напишите там вопросы, я на них отвечу. Вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос. Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Группа должна показывать только величие Творца.
1: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что, нас, что мы используем в этом мире, как говорит раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
0: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
1: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
0: Да, всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием, и мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
1: Я получил большое воодушевление от объяснения связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному, и для этого нам нужна группа.
0: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
1: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
0: Впечатление от урока у меня началось с подготовки и подготовки, что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
1: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится во него внутри.
0: Насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться. Все время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
1: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяет, делает счета какие-то, где он находится. Но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что нужно верить в высшие знания. И может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
0: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Он описывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
1: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам в нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
0: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
1: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с Его свойствами. И делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клей.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Бааля Сулама через голос Рабаша. И это просто... просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати. Всякие слова непонятные. Но рассказал нам просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце и постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Бааля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Лихаим, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Бааля Сулама, второй том, пятая часть, 46-й пункт.
3: Ки еш гимель халукот бе зайн атахтонот. Никанес ле шиур им Рабаш.
1: Начнем урок с Рабашем.
2: Ну, тогда начнем со слов, то, что также нужно различать здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош и Сов. Первое — Рош, это Хесед и Гвура Зеранпина из семи нижних сферот. И это свойство Рождевак. Вторая часть — это Тиферет и Нецах. И это свойство Тохдевак. А третья часть — это Од, Исод и Малхут. И три эти сферы называют Сов, то есть окончание. И это свойство Сов Девак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про вак. И Малхут он присоединяет к концу вак. К сов вак. Еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет свет хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если матив кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ломати, то есть не матив кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гар пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа гальгальты, он поднимается и стоит наверху, и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, которое раньше было внутри кли, дали давьют, а теперь нет, дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар — это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране, масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшут, и тогда уходят светы с кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшут и нет дали давьют, он держит дали, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим.

0: присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме. А потому тогда властвует только свойство ваксиме, нижних сферот. То есть вагдерош, что в них. И эта сфера называется гвур, сфера гвура. А вагдерош, извините, а вагдетох в них — это нецах. А вагдесов в них — это есот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа, это хохма или хасадим, все зависит от кетера. Получается, если я говорю, что свет мати в кетере, то есть свет присутствует в кетере, тогда свет кетер не дает светить вниз хохме, а только хасадим. Получается, что я говорю о зеранпине, который вак. Получается, что его роштовсов, там не может быть света хохма. Тогда он говорит, хесед и гвура.
1: Гвура же гар и вак.
0: Это гар и вак в рош. Тиферет нецах — это гар и вак в тох. То есть тиферет гар, нецах вак. Ход и сод — это гар и вак в сов. Получается, если мати в кетере, тогда не светит хохма ни в хесед, ни в тиферете, ни в ходе. Это то, что он говорит. А если не мати в кетере, то есть власть кетера уже не препятствует свечению хохмы, тогда может уже быть хохма. То есть уже мати в хохме, и тогда наступает власть свечения гар. Свечение хохмы в роштоксов семи нижних сферот, а именно свечение гар в их рош, хеседе, свечение гар в их тох, это называется в тиферете, и свечение гар в их сов, то есть в сфере год. Откуда приходит? Оттуда приходит свойство гар без вак, уже к малхут. Так а что лучше? Почему гар без вак? Это называется далет, что над вав, которая вместе формирует форму буквы гей. Ты спрашиваешь, что такое паним и ахор в кетере? Ну, это всегда нужно смотреть по контексту. Все зависит от рассматриваемого вопроса. Иногда говорят «паним» и «ахор». «Паним» — это когда он отдает. Ахор, когда не отдает. Иногда объясняют по ним как вид свечения. То есть хохма, мудрость человека освещает его лицо, как говорится, называет хохму светом по ним, а ахор светом хазадим. Получается, что когда кетер дают, и тогда его по ним светят вниз. Кому они светят? Хохме. Когда он отдает хохме, есть еще объяснение, что по ним, и по ним, то есть лицом к лицу, это подобие между ними, есть равенство между ними. Когда кетер может отдавать хохме? Когда не мать в кетере, то есть его далит гимел, очистится полностью до гимел бет. Так гимел дейт лапшут и бедавьют — это ступень хохмы. Тогда они уже находятся по ним к по ним. Ее тогда он отдает. А что он тогда отдает? Свойство по ним, свойство хохма. Почему? Потому что хохма, хохма он может давать. А когда я говорю «мати в кедре», то есть у него еще пока есть далит гимел, он не может давать хохме. А почему? Он не может получать от него. Почему хохма не может отдавать от него? Что это значит? Что он отдает хасадим.

Объяснил сейчас, что он говорит, что когда светит в кетере далит геймел, тогда свет кетера, который стоит наверху, по ним, у него обращен вверх, а хор вниз. Это означает, что он не дает свет нижним. То есть свет хохма, а только хасадим дает. Получается, что кетер отдает только хасадим. А когда очищается пхина далет, это уже не его ступень, а остается только ступень хохмы. Гимел дает тогда ступени. И это уже позволяет светить. Теперь я спрашиваю, как такое, мы говорим, что мать в кетере? Что тогда светит в ней? Ну, сказали мы, что это далит гимел. А что может светить вниз? Там же нет обращения по ним к по ним лицом. Все, потому что если он поднимается вниз, должно быть поворот по ним или нет? Должно быть у него гимел бет, тогда уже мати в хохме. И поэтому возникает вопрос, когда я говорю мати в кетере, когда у него еще есть далит гимел, чтобы он мог светить хохма в хохме. Тогда, когда в хохме есть гимел бет. И в этом смысл этой буквы далет, то есть на что она указывает? Она указывает на прерывание света в парцуфе. И очистился весь авиют в экране, и прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И прекращается также распространение прямого света. И все сферот возвращаются к своему Создателю. То есть через включение всех решимот в экран. Потому что только экран поднимается к Творцу. И он включает в себя все решимот. То есть что это значит? Когда это происходит? Мы учим, что когда поднимается ман кетера, тогда кетер снова становится мати и не мати. Отсюда видно, пока есть вид в ступени, но когда уже очистилась все вид в ступени, я не говорю, что он поднимается наверх, чтобы снова была мати в кетере. Но это тоже нужно понять. Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами». Строим духовное общество.

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе с товарищами под руководством десяток Турции, 5 и 6. Пожалуйста, Турция
1: 5.
2: Дорогие любимые друзья, дорогой мировой Кли, благодаря Творцу нам выпала честь провести последнюю часть урока. Мы надеемся, что мы сможем привлечь свет исправления Творца. Наша десятка, она проживает в районе Стамбула. У нас есть возможность встречаться физически. И мы можем встречаться физически, не только виртуально. Когда мы вместе собираемся, мы не придумываем чего-то сложного. Мы выбираем где-то какое-то центральное, доступное для всех место. И то, что ведет нас, это величие Творца. И как Рав сказал, у каждого материального состояния есть причина, есть большая сила в товарищах, и мы хотим это увидеть. Поэтому наши встречи — это просто объятие товарищей. Даже когда мы смотрим на товарищей, даже если мы сидим молча друг с другом, это дает силы товарищам продолжать в пути. И здесь мы хотим напомнить нашим товарищам, нашим братьям, всему мировому кли о важности цели, что это можно обрести от товарищей. Спасибо, друзья, лахаим.
3: Отрывок
0: из статьи Рабаша по поводу любви к товарищам. Нужно помнить, что эта группа была создана на основе любви к ближнему, то есть чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ старается и прилагает усилия в отмене себя и в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый будет включать в себя намерение товарища. Получается, что, как сказано выше, что если группа основывается, например, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я», ненавистью к себе и любовью к ближнему. Еще раз прочитаем отрывок. Рабаш, статья по поводу любви к товарищам. Мы должны помнить, что группа была создана на основе любви к ближнему. И чтобы каждый получал от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ прилагает усилия, чтобы отменить себя и быть в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, скажем, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» и ненавистью к себе и любовью к ближнему.
4: Рабаштан ilham verici bir makale dinledik sevgili dostlar. Dostumun da dediği gibi biz fiziksel olarak bir araya gelme imkanı bulan bir olmuyuz.
2: Мы слышим этот отрывок, который побуждает воодушевление, слова Рабаша, и та возможность встречаться физически. Мы запланировали встретиться летом, десяткой, где-то на природе, в окрестностях Стамбула, отдалиться от всей этой напряженности города. Думали сначала встретиться десяткой, потом решили пригласить еще других товарищей из Турции, и это стало чем-то большим, это дало нам большую ответственность за вот это большое собрание. Мы должны были организовать много вещей, чтобы создать самую комфортную атмосферу для товарищей, чтобы было удобно, чтобы была связь, интернет. И мы собирались много раз, как десятка, планировать это. И каждый товарищ брал на себя какую-то ответственность в какой-то области. Один товарищ искал подходящее место, ездил, даже физически проверял, а другой товарищ планировал закупки, и третий прокладывал разные пути, как доехать до этого места. И мы почувствовали, что мы можем управлять все и организовывать все только если мы будем объединены. И самое сложное было для всех — это организовать еду. Мы никогда не готовили еду для такого большого количества людей, и это было очень трудно оценить количество. И мы не знали, что товарищи любят, что они предпочитают, у каждого свой вкус. Мы сделали простой опрос. И поскольку это было собрание, то мы решили делать барбекю, то есть всякие там шашлыки. Но много товарищей привезли еду, которую приготовили дома, чтобы поделиться. Мы почувствовали сильное объединение между всеми. Сейчас я передам микрофон моему великому товарищу.
1: Dostlar öncelikle herkese günaydın bütün dostlarıma. Biz dostumun bahsettiği gibi Türkiye grubu olarak.
0: Я сейчас расскажу о приближающемся конгрессе, дорогие друзья. Как сказал товарищ передо мной, для нас в десятке встречи физически очень важны, и ключевое слово для нас — это важность, так как эти встречи
1: maneviyatta belki 3 ayda 6 ayda alacağımız ilerlemeyi tek seferde aldığımız.
0: Они очень сильно укрепляют связь. Материальную связь, физическую между нами.
1: Güzel bir kongre oluyor fiziksel olarak da.
0: И это вводит нас в процесс подготовки к конгрессу. Каждый день очень важен, каждая наша встреча. Мы можем получать от нее дополнительные силы. И у нас был прекрасный конгресс, а сейчас у нас будет еще больше конгресс. Мы готовимся, многие товарищи преодолевают большие трудности и помехи, и в семье, и во всех других.
1: Önem vermek еще geliyor, ama yaradan da gerçekten biz eğer buna önem verirsek bu buluşmaların bizim için ne kadar büyük
0: сделают все для того, чтобы все могли приехать, чтобы было подходящее место, чтобы товарищи могли добраться до него, и чтобы было у них все, и чтобы материально могли заплатить за него. И мы надеемся, что предстоящий конгресс, конгресс десяток, будет прекрасным. Перейдем к клипу.
2: Здравствуйте, Рав. Что для вас считается сильной десяткой?
0: Когда каждый заботится о том, чтобы все были объединены, и каждый готов поступиться всем ради объединения товарищей.
5: Sì, Rav, rinunciare a tutto. Rav, levater alla col. Mi piacerebbe che tu
2: Rav, отказаться от всего. Я хотел бы, чтобы вы привели нам практические примеры, конкретные. Как будто бы мы как маленькие восьмилетние дети. Скажите нам практически, что нужно делать и что не нужно делать, ну, если это возможно.
5: Scusa, Rav.
2: Простите, Рав, я настаиваю на этом. Я хочу, чтобы вы сказали правильный путь, 1, 2, 3, чтобы как восьмилетний ребенок, делай это, делай это, делай это.

0: Ата царих коля зман.
1: Тебе необходимо постоянно проверять себя.
0: Аим буре вехаверим шелха бясирия.
1: Является ли Творец и твои товарищи в десятке, ты видишь их совершенными? И это все.
2: Если ответ нет,
1: ну тогда исправь свое видение. Но ты должен стараться.
0: Си-си.
3: Evet sevgili dostlar. Gerçekten yüce kabalistlerin sözleriyle bizi buluşturan Yaradan'a her defasında ne kadar şükran duysak şükretsek azdır. Aktif çalıştay yapacağız şu şimdi. Çalıştay sorusu. Onludaki dostların sevgisini güçlendirmek için
2: большое спасибо Творцу за эти величайшие вещи. А сейчас мы перейдем к активному семинару. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке? Еще раз. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке?
1: Я готов всем поступиться, я так надеюсь. В этой точке все зависит от молитвы и подготовки, и в подготовке у меня должно быть такое упражнение, как сделать...
4: לוותר הפרספקטיבה שלי כלפי ההחלטה המרכזית.
1: чтобы принять центральное решение.
5: ולתת שם את כל הכוחות שלי לחיבור הסירייה.
2: Я бы хотел на конгрессе вложить все свои силы в объединение десятки просто до конца.
5: אני לא יודע אם אני אצליח.
2: Но я не знаю, смогу ли я. И сейчас у нас есть подготовка. И я стараюсь отменить себя перед вот этим процессом подготовки.
6: Рав говорит здесь,
1: что ты должен изменить свое видение, и исходя из этого постоянно отменять, как-то изменять свое решение, поступаться чем-то, чтобы видеть, насколько ты действительно видишь Творца и товарища правильно в своей десятке.
2: Отменить свое отношение к работе и брать отношения товарищей, примеры, величие, сознание, все, что есть в них, все их хесронот, просто быть в них. Это называется отменить все и быть в хесроне товарищей.
1: Поступиться своим умом, который дает почувствовать, что мы можем сами решать, что-то определять, но это не так. Мы должны соединиться с Творцом вместе с товарищем, для товарищей. И мы уже находимся в Конгрессе на этой десятке. Мы делаем огромную подготовку и будем продолжать с огромной силой все более и более продвигаться к Конгрессу.
2: Я прошу у Творца помощи, чтобы дал мне силы отменить свое желание управлять, за беспокойство о себе и находиться только в любви к товарищам.
1: Я ничем не готов питься. Все, что Творец дал, все я должен использовать для того, чтобы прийти к любви к товарищам.

0: Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber olma ve bağ kurma fırsatının bizlere tanınması nedeniyle
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мутлук içindeyiz. Sevgili dostlar.
1: Мы испытываем огромную радость от того, что мы находимся вместе с вами и что мы соединены с вами. Прежде всего, я должен отметить, что мы интересная десятка, и наша связь, она началась где-то около 7 лет назад и продолжается благодаря любви к товарищам и помощи Творца. Никто из товарищей здесь не живет в Турции. У нас есть товарищи, которые живут в Америке, в Китае, есть и в Турции, и в Германии. И всегда есть кто-то, у кого есть день. И поэтому мы называем себя десятка, где никогда не заходит солнце. Нам трудно встретиться физически, нам трудно собираться на конгрессах. И это всегда вызывает такие интересные случаи, которые товарищи вам расскажут. Все началось с желания объединиться. И мы обнаружили, как то, что мы думали, что кажется невозможным, в итоге становится возможным. Основа всех наших свойств — это усилить желание и молитву к Творцу, и тогда мы должны преодолевать разные трудности в сближении друг с другом. Сейчас мой товарищ прочитает отрывок из 8-го письма Рабаша, который очень повлиял на нас. И Рабаш нас учит там, что расстояние между нами не сможет разделить нас благодаря нашей любви.
2: Рабаш, письмо 8-е. После того, как я уже обрел облачение любви, тотчас во мне начинают светить искры любви, и сердце тоскует и стремится к товарищам. И кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши мои слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут в любви и радости вместе с ними в кругу. Я выхожу из своих материальных границ и забываю, что существует огромное расстояние между мной и товарищами, и что многие километры земной поверхности разделяют нас. И товарищи словно стоят в моем сердце и видят все, что там происходит. И я начинаю стыдиться моих мелочных действий в отношении товарищей. И я просто выхожу из своих материальных желаний, и мне кажется, что нет ничего в мире, кроме меня и товарищей. А потом я отменяется и растворяется в моих товарищах, и я провозглашаю, что нет ничего в мире, кроме товарищей.
3: Yurt dışından dostlarımız Türkiye'ye gelmişti. Bu bizim için büyük bir fırsattı.
1: Ve buluşmak için мы хотим рассказать вам о нескольких встречах, когда мы собирались, преодолевая расстояние. Один раз товарищи собрались в Турции со всего мира. Была нам, у нас возможность. Мы просили Творца об этой встрече, и мы решили встретиться в Анкаре. Это было самым удобным местом, которое позволяло нам встретиться. А в Анкаре нам организовали место, и возникли разные проблемы. И семейные, экономические и прочие другие. Но все-таки благодаря желанию нашему встретиться мы приложили усилия как десятка, мы подняли молитву к Творцу, мы преодолели все помехи, и встреча происходила в Анкаре, а мы почувствовали, что Творец услышал наши молитвы, и Он присутствовал между нами. И на этой встрече мы позаботились о том, чтобы присоединить товарищей, которые не смогли прибыть физически. И мы почувствовали в сердце такую любовь, которая просто царила между нами и отменила все расстояния, все границы. И сейчас еще один товарищ расскажет еще об одном событии.
4: Друзья,
2: я приехал в Анкару из Германии.
4: Fakat koşulundan dolayı buluşmaya katılabileceğim belli değildi.
2: И
4: buluşmaya gidebilmek için sürekli yaradana dua ediyorum. Yiğit dostum ise eşiyle Amerika'dan Ankara'ya gelmişti.
2: Когда собирались,
4: buluşmadan birkaç gün önce Ankara'da yolda yürürken bir anda
2: со здоровьем, и я не был уверен, что приехал, я молился о том, чтобы можно было приехать. И мой товарищ приехал из Америки. И вместе со своей семьей и начали вот эти вот искры любви пробуждаться между нами. И я почувствовал, что у нас есть все необходимое, чтобы встретиться, и все пришло на свои места, и мы смогли подняться над всеми проблемами, всеми материальными расстояниями. Мы достигли объединения и подняли молитву за товарищей. Из молитвы Творец помог нам, и мы смогли провести прекрасную встречу, товарищи. Товарищ смог приехать из Америки, и я из Германии. И мы встретились вместе все в Анкаре, и была огромная радость. Наконец-то мы встретились физически с товарищем, который до этого мы видели только виртуально. И это дало нам огромные силы подготовиться к конгрессу десяток. И сейчас перед нами есть просто чудо. Мы приближаемся к нашему первому общему конгрессу десяток, и мы собираем наши впечатления и все наши ощущения перед этим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы десятка, Турция 6, мы готовимся к духовному объединению, мы готовимся к подъему над физическим миром, и мы начали подготовку уже более месяца назад. И, как сказали товарищи, каждый товарищ в десятке находится в другой части мира, и мы хотим подняться над этим состоянием так, чтобы это... чтобы эти многие километры не разделяли нас. И для нас это очень особое событие. Вся десятка будет готовить контент, и каждое желание товарищей растворится и сольется с желаниями всех товарищей. Мы усиливаем наше желание к тому, чтобы подняться над желанием получать, чтобы Творец соединил нас, и мы смогли бы стать совершенной десяткой и соединиться с мировым кли, чтобы мы смогли сказать, что нет никакой реальности в мире, кроме товарищей. Мы поднимаемся на следующую ступень с радостью. Лыхаем.
2: Активный семинар. Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они стоят в моем сердце? Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они по-настоящему находятся в моем сердце?
5: Я могу
1: сказать, как и все, я слышал этот отрывок из восьмого письма Рабаша много раз, но сейчас благодаря этим товарищам, поскольку это виртуально десятки, они не рассказывали, не встречались, встретились один раз, как они рассказали после многих лет, у них был большой хисарон встретиться. И если мы вот так вот придем с таким большим конгрессом, как у этих товарищей, что мы действительно хотим встретиться, именно внутренняя встреча между нами, тогда все расстояния, они исчезнут.
6: Нам поможет величие Творца, которое мы раскрываем в связи и в объединении между нами.
1: Слышать каждое слово, которое произносит товарищ, и не просто слушать,
7: искать
1: искреннее сердце, истину. За словами товарища.
6: То, что сближает нас в конечном итоге, это свет, возвращающий к источнику.
8: Но
6: привлечь его в этом должны быть все наши усилия. Эти усилия, они непростые. Мы должны готовиться к этому. Какое окружение мы создаем для себя, чтобы мы смогли дать эти усилия, приложить эти усилия?
1: Нужно молиться.
9: Dear friends, the distances and all the obstacles between us exist to bring us closer together. The upcoming Congress is a great opportunity for the distances between us to close even more and for the sparks of love to shine even more brightly within us. We thank the entire world clearly for bringing us closer to the purpose. As Turkey 6, we will continue to prepare for this Congress non-stop with the strength we receive from you. Come on, friends, as Rabbi said, let this be a Congress where we transcend our corporeal boundaries and declare that there is no reality in the world. Only the friends, only together. L'chaim.
1: Спасибо десяткам Турции 5 и 6, а сейчас мы перейдем к 5 и 5 перед собранием товарищей, которое нам предстоит в воскресенье.
6: Дорогие друзья, мы очень волнуемся, хотим пригласить вас на собрание товарищей, чтобы мы были вместе, готовились к конгрессу. Мы возьмем статью Рабаша, классическую. Он объясняет нам, как нам нужно проводить собрание товарищей. Мы вместе будем изучать ее.
1: Да, мы хотим сосредоточиться на этом событии. Мы слышали на последних уроках Рава, что мы можем дать друг другу только величие Творца. И мы хотим буквально зарядить каждую десятку, чтобы она зарядилась величием Творца и вместе устремиться к следующей ступени. Перед Конгрессом мы просим, как подготовку, каждую десятку послать в Бортворд Кли, известный адрес Бортворд Кли, наш Gmail, послать особую историю, какие-то случаи, какие-то, может быть, истории, которые происходили и происходят в подготовке к конгрессу, что мы ожидаем, что произойдет на конгрессе, какие примеры мы показываем друг другу, как мы взволнованы перед конгрессом, какие-то особые события, которые происходят в десятках, какие-то задачи, с которыми мы справляемся, может быть, какие-то противоречия, несогласия, которые нас сопровождают. Посылайте нам эти истории, мы захотим на собрании товарищей так вот включиться друг к другу, потому что вот это...
10: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги, совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
0: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, Шиако, либо по слову твоему, или Амоци, извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знания, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму и еще не видит добра во всем совершенстве.
1: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред Ним, сила и радость вместе Его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе Его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творение. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
0: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурима, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
1: И потому подготовка к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
0: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хиссаронов, ибо чем больше мера ощущения хиссарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хиссаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы в стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли верх над врагами своими.
1: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Исраэль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Исраэлем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает, весь он мой. То есть, что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего в то время, как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого? Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе,

0: если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним. Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
1: И в этом состоянии начинается тяжелая война, ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Тогда как, если бы они получили в получающее кли, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клипот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взяты. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение нефиш мирасия удовлетворяет его. И у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
0: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало, как сказано: «Гневайтесь и не грешите». И объяснил Раши: должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало.

0: Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал Рава, что поколение приняло ее, то есть Тору, во времена Ахашвероша, из любви к чуду, которое произошло с ними.
1: Иное дело, месяц Ав, который является временем, когда произошло разрушение храма, и нужно скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов, убавляет радость, что это то, как ведут себя месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар, как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией. То есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь. Вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует в каждом. И тогда исполнится всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
0: Статья очень высокая. Миссим Рабаш пишет, это просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком, с десяткой, из того, что, с одной стороны, он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны, видит разрыв, видит, насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и как раз раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
1: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
0: Так постепенно мы приходим от лолишма.
1: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
2: Леняна Симха, Медабрим Арбе.
0: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть, какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни, это субботы, новомесячья, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которое светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава,
2: Ханука,
0: Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется.
2: И
0: когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности, максимальной. И в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому, что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема, тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которая чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, исполнять это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости — это большая заповедь. И наоборот. Когда раскрывается кли без света, как 9 Ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или, скажем, то, что есть у нас между Песахом и Шивотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корня и ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние, в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
1: Бальсалам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это что?
0: В обычный день человек, который поднимается в святость, действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и прилепляться к Творцу, в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. из своего кли видеть свое состояние. Тогда как 23,5 часа, он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого, кроме него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и общего, в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
1: Можно спросить?
0: Да.
1: В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
3: Тарих? А им есть кешер ли тарих?
1: С датой?
0: Если связь с материального с духовным, я тебя спрошу иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, день и ночь? И есть уже вещи, есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по законам, которые есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней. Какая разница между ними? 6 дней и 7 день. Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяцы, на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так, в конечном счете получили от нас, главным образом, но это не важно. То есть, все-таки есть вещи, которые больше связаны с природой, как уровень природы, а кроме этого связаны с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветвь и корень, только два уровня ветви и корня. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так, на определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть. А в этом есть ветвь и корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир и наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома приходит свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично, а это общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение это неживое, то есть без прямого отношения снизу вверх к нему, отношения, исходящего, волевого отношения прийти к цели. Это существует, например, как мы пользуемся разными праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. Это не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бальсулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении 10 сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете. Это все эти вещи, когда мы находимся в этой системе, мы не обращаем на это особого внимания, мы целиком погружены в себя, в ощущение нашего сердца относительно цели. А как это направить на цель? А все остальные вещи, которые немного более внешне относятся к природе, обычаи, разные вещи, у нас нет пока еще человеческих сил быть и в них, на них тоже сконцентрированными, и их тоже присоединять к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что с помощью обычаев, как в Песах и Суккот в особенности, обретают большую добавку цветов, очень большую добавку цветов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению килим, 9 ава, это разбиение килим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности. Тогда как потом, в той мере, в которой он действительно уже совершенствуется и приучает себя быть во внутреннем усилии относительно цели, он может также воспользоваться помощью более внешних вещей, как обычаи, законы, праздники, вообще материальные заповеди. И в них тоже есть ветвь и корень, и они тоже не просто так. Только тот, кто начинает, не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди, тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что клип пока еще маленькая. Он целиком сконцентрирован только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает. У него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится. С трудом вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться в какой-то посторонней учебе, работать на своей работе, поддерживать в семье все, что требуется, отношение к жене, детям. Все тяжело. Это начало очень тяжело. Но потом, когда он идет дальше, продвигается, наоборот, он видит, насколько эти вещи могут быть ему как помощи, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, для того, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Если общее свечение в праздниках, лучше и в группе тогда тоже.
1: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню. Если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, поскольку это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за два месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе, и, безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением, да? Понимаешь, перейти к духовному — это все-таки. Но света Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Максома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю. Но для Песаха у него всегда была такая 10-сомментровая пачка денег. А перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно все. То, что мы здесь сконцентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. Он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также суккот, построение сукки, насколько она была изолирована. покрыть ее самыски. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот индивидуально, когда у каждого есть также цель, ради чего он вкладывает, что хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка клей, которую мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу его.
0: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно.
1: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
0: День и ночь. Очень хорошо. Это что, не связано?
1: Хорошо, но это вещи... Все наши праздники, они не находятся в природе, когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю, я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Но в месяце в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю эти законы. Мы знаем, что Песах — это праздник весны, Швот — праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват — праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
1: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть четыре сезона, четыре начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник, мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то, это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
0: Я говорю, что мы настолько связаны с природой, так почему же мы...
1: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
0: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
1: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, есть ли духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. И нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
0: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
1: Так в чем же вопрос?
0: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
1: Давид, в чем вопрос?
0: Эти вещи, которые приходят от Творца.
1: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно. Когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа, она все более трудная, должна становиться. Смотри, согласно молитве, согласно всему, если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. Это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. Какие исправления? Сейчас Иуда из Парижа спрашивает. Но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан. Если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан. Как Бальсалам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям. Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животной ветви, материальной. Это непонятная эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы. Не мешает его работе, вернее. Да.
0: Что-то такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому. Вы сказали, что... Как это происходит, что-то непонятно.
1: Так Бальсалам пишет введение в науку Каббала, там в начале, там второй, третий, четвертый пункт, когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а тогда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоединение к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все? Да?
0: Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутренние ощущения обязывают его?
1: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня ветви? Я не знаю, Бальсалам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бальсалам написал так.
0: Но мы видим, что каббалисты,
1: то, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроено, устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы, интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов, должны ли они что-то тоже делать? Я всегда говорю, что нет.
0: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему
1: это написано про отца Авраама и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да? Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, насколько могли. Это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья. А затем, при выходе из Египта, это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего они не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире. Поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта — это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания — это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз, и в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх, а до нас все — это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз. Специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернулись в землю Израилю, как пишет Бааль Сулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
3: Мы
4: можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бааль Сулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
5: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, Шлавей Сулам, ступени Ли. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными? Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви, почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может сделать человек, который, как вы сказали, запутан в начале, чтобы объяснить ему о духовности, духовных ступенях посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана, что как человек связать, мог бы связать все вещи? Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
4: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Бааль Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
5: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот, сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
4: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним. Просто прилепить к нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам решен. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70. Миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Ну, ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
5: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
4: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
5: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величине Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце — это уже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы, по сути. Так как же развитие происходит?
4: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом

выражение. Я говорю, ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца, да? Так же я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, и тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное, желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарищей, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балисулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним. Причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света. Товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать. Ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно. Да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю, чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего.
ну, горящий.

0: Терновник, из которого раскрывается Творец.
1: Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
0: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да, я молюсь своим богам, делаю все, что скажешь, хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого, от клипы, да, напрямую в его эгоистической кли свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и клей, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, ради получения, но ради отдачи. И поэтому эти света, которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам, говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить, здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это. Внутри всех своих чувств есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, все делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка. Но здесь нет свечения, потому что ведь кли обязана быть обратным, чтобы почувствовать этот свет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому, чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилия. Там ты делаешь работу, когда ты работаешь ради цели. У тебя есть цель очень простая — выиграть больше. И этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Потерянный, да? И нет проблем работать. Тоже нужно ценить это более или менее по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляют клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире. Только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень. Связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: «Ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе». Ты должен сказать: «Величие Творца должно быть». Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов.

0: Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть... Вопросы каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано, утренний урок, этапы лестницы. Напишите там вопросы, я на них отвечу, вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос, Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Группа должна показывать только величие Творца.
1: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что мы используем в этом мире, как говорит Раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
0: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
1: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
0: Да, всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием, и мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
1: Я получил большое воодушевление от объяснения связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному. И для этого нам нужна группа.
0: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
1: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
0: Впечатление урока у меня началось с подготовки и подготовки, что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
1: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится внутри.
2: מצבים הפשוטים בלהגדיל את החברים,
0: насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться.
2: Все
0: время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
1: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяет, делает счета какие-то, где он находится, но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что он должен верить в высшие знания, и может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
0: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Написывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
1: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам в нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
0: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
1: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с Его свойствами. И делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клей.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Бааля Сулама через голос Рабаша. И это просто... просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати. Всякие слова непонятные. Но Раб сказал нам, просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце. И постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Бааля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Лихаим, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Бааля Сулама, второй том, пятая часть, 46-й пункт. Начнем урок с Рабашем.
2: Ну, тогда начнем со слов, то, что также нужно различать здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош, Тох и Сов. Первое — Рош, Тахесет и Гвура Зеранпина из семи нижних сферот. И это свойство Рождевак. Вторая часть — это Тиферет и Нецах. И это свойство Тохдевак. А третья часть — это Од, Исод и Малхут. И три эти сферы называют Сов, то есть окончание. И это свойство Совдевак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про вак. И Малхут он присоединяет к концу вак. К сов вак. И еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет света хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если матив кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ломати, то есть не матив кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гор пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа Гальгальты, он поднимается и стоит наверху, и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, которое раньше было внутри кли, дали давьют, а теперь нет дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар — это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране, масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшин, и тогда уходят светы с кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшин и не дали давьют, он удерживает дали, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим. Но когда уже нет дали дейт лапшу, когда он очищается полностью, весь гимел давиют находится ниже, бед дали, конечно же, может светить, потому что там уже есть экран хин и гимел. Поэтому он говорит так, и его остаток в хетере, то есть маси, хохме, от нее появляется свечение гар в парцуфе. И тогда уже может быть во всей ступени пхины с пхинат хохма. Ты спрашиваешь, что означает то, что он говорит, свет кетер, принадлежащий к его пхине? Ты посмотри, вот он говорит так, что когда очищается авиют, во всем, весь авиют в экране, который относится к его уровню, то есть вся пхинадалит, тогда что происходит? Поднимается кто? Свет кетера, только остается уровень хохма, и уровень этот, он дает свет. Только когда светит кетер, поскольку нет экрана давьют, а только облачение, можно продолжить уже больше. По этой ступени он уже как бы готов, что он уже удерживает тогда, чтобы светить только хасадим и хохма, когда там есть власть кетера. Но когда очистился уровень кетера, уровень хохмы начинает светить. Почему нет? Далее он говорит так. Поэтому если мати, то есть свет присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме. Потому тогда властвует только свойство ваксими нижних сферот. То есть вагдерош, что в них. И эта сфера называется гвур, сфера гвура. А вагдерош, извините, а вагдетох в них — это нецах. А вагдесов в них — это исот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа, это хохма или хасадим, все зависит от кетера. Получается, если я говорю, что свет мати в кетере, то есть свет присутствует в кетере, тогда свет кетер не дает светить вниз хохме, а только хасадим. Получается, что я говорю о зеранпине, который вак. Получается, что его роштовсов, там не может быть света хохма. Тогда он говорит, хесед и гвура.
0: Гвура, жигав и вак,
2: это Гар Ивак в Рош. Тиферет Нецах – это Гар Ивак в Тох. То есть Тиферет Гар Нецах Вак. Год Иисод – это Гар Ивак в Сов. Получается, если мать в Кетере, тогда не светит Хохма ни в Хеседе, ни в Тиферете, ни в Годе. Это то, что он говорит. А если не мать в Кетере, то есть власть Кетера уже не препятствует священию Хохмы, тогда может уже быть Хохма, то есть уже мать в Хохме, и тогда наступает власть священия Гар, священие Хохмы, Рош Токсов, семи нижних сферот. А именно свечение Гарвых Рош Хеседе, свечение Гарвых Тох, это называется в Тиферете, и свечение Гарвых Сов, то есть в сфере Год. Откуда приходит? Оттуда приходит свойство Гар без Вак, уже к Малхут. Так а что лучше? Почему Гар без Вак? Это называется Далет, что над Вав, которая вместе формирует форму буквы Гей. Ты спрашиваешь, что такое Паним и Ахор в Кетере? Ну, это всегда нужно смотреть по контексту. Все зависит от рассматриваемого вопроса. Иногда говорят Паним и Ахор. Паним — это когда он отдает.
0: Мефаршим паним ала сука шефа. Хохма, хохма тадам тыры панав, умеханыш хохма ора паним.
2: Ахор, когда не отдает. Иногда объясняют паним как вид свечения. То есть хохма, мудрость человека освещает ее в лицо, как говорит, называет хохму светом паним, а ахор светом хазадим. Получается, что когда кетер дают, тогда его паним светят вниз. Кому они светят? Хохме. Когда он отдает хохме, есть еще объяснение, что по ним и по ним, то есть лицом к лицу, это подобие между ними, есть равенство между ними. Когда кетер может давать хохме? Когда не мать в кетере, то есть его далит гимел, очистится полностью до гимел бет. Так гимелдейт лапшут и бедавиют — это ступень хохмы. Тогда они уже находятся по ним, по ним. И тогда он отдает. А что он тогда отдает? Свойство по ним, свойство хохма. Почему? Потому что хохма, хохма он может давать. А когда я говорю «мать в кедре», то есть у него еще пока есть Далит Гимел, он не может давать хохме. А почему? Он не может получать от него. Почему хохма не может отдавать от него? Что это значит? Что он отдает хасадим. Я объяснил сейчас, что он говорит, что когда светит в кетере Далит Гимел, тогда свет кетера, который стоит наверху, по ним, у него обращен вверх, а хор вниз. Это означает, что он не дает свет нижним. То есть свет хохма, а только хасадим дает. Получается, что кетер отдает только хасадим. А когда очищается пхинадалет, это уже не его ступень, а остается только ступень хохмы. Гимел давил тогда ступени. И это уже позволяет светить. Теперь я спрашиваю, как такое мы говорим, что мать в кетере? Что тогда светит вниз? Ну, сказали мы, что это Далит Гимел. А что может светить вниз? Там же нет обращения по ним к по ним лицом. Потому что если он поднимается вниз, должно быть поворот по ним или нет? Должно быть у него Гимел Бет, тогда уже мать в Хохме. И поэтому возникает вопрос, когда я говорю мать в Кипере, когда у него еще есть Далит Гимел, чтобы он мог светить хохма в хохме. Тогда, когда в хохме есть гимел бет. И в этом смысл этой буквы далет, то есть на что она указывает? Она указывает на прерывание света в парцуфе. И очистился весь авиют в экране, и прекратился зевок, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И прекращается также распространение прямого света. И все сферот возвращаются к своему Создателю, то есть через включение всех решимот в экран, потому что только экран поднимается к Творцу, и он включает в себя все решимот. То есть что это значит? Когда это происходит? Мы учим, что когда поднимается ман кетера, тогда кетер снова становится мати и не мати. Отсюда видно, пока есть вьют в ступени, но когда уже очистилась все вьют в ступени, я не говорю, что он поднимается наверх, чтобы снова было мати в кетере. Это тоже нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока — учеба вместе с товарищами. Строим духовное общество.

0: Хаверим икарим, анахну оврим ахшав лилимуд бен хаверим.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе с товарищами под руководством десяток Турции 5 и 6. Пожалуйста, Турция 5.
2: Sevgili dostlar, sevgili dünya kulesi. Yaradan'a şükürler olsun ki dersin son kısmını hazırlama fırsatı verildi.
3: Дорогие, любимые друзья, дорогой мировой кли.
2: Yaradan'ın ıslah eden ışığını aramıza çekebiliriz.
3: Благодаря Творцу нам выпала честь провести последнюю часть урока. Мы надеемся, что мы сможем привлечь свет исправления от Творца.
2: Dostlarla buluşma fırsatımız oluyor.
3: Наша десятка, она проживает в районе Стамбула, у нас есть возможность встречаться физически. И мы можем встречаться физически, не только виртуально. Когда мы вместе собираемся, мы не придумываем чего-то сложного. Мы выбираем где-то какое-то центральное, доступное для всех место. И то, что ведет нас, это величие Творца.
2: Bunun arkasındaki kökler, dostların arkasındaki kuvvet. Biz bunu görmek istiyoruz. Ve buluşmalarımızda gerçekten bir dostun.
3: У каждого материального состояния есть причина, есть большая сила в товарищах, и мы хотим это увидеть. Поэтому наши встречи
2: —
3: это просто объятие товарищей. Даже когда мы смотрим на товарищей, даже если мы сидим молча друг с другом, это дает силы товарищам продолжать в пути. И здесь мы хотим напомнить нашим товарищам, нашим братьям, всему мировому кли о важности цели, что это можно обрести от товарищей. Спасибо, друзья, Лахаим.
1: Отрывок из статьи Рабаша по поводу любви к товарищам. Нужно помнить, что эта группа была создана на основе любви к ближнему, то есть чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ старается и прилагает усилия в отмене себя и в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый будет включать в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, например, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» ненависти к себе и любовью к ближнему. Еще раз прочитаем отрывок. Рабаш, статья по поводу любви к товарищам. Мы должны помнить, что группа была создана на основе любви к ближнему. То есть, чтобы каждый получал от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ прилагает усилия, чтобы отменить себя и быть

0: Любви к ближнему — это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, скажем, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» и ненавистью к себе, и любовью к ближнему.
1: Rabaş'tan ilham verici bir makale dinledik sevgili dostlar. Dostumun da dediği gibi biz fiziksel olarak bir araya gelme imkanı bulan bir yolluyuz. Size geçmiş bir anımızdan bahsetmek istiyorum.
2: Мы слышим этот отрывок, который побуждает воодушевление, слова Рабаша и та возможность встречаться физически.
1: İstanbul'da ama şehir hayatından biraz daha uzak, doğa içinde bir yerde.
2: Мы запланировали встретиться летом, десяткой, где-то на природе, в окрестностях Стамбула, отдалиться от всей этой напряженности города. Думали сначала встретиться десяткой, потом мы решили пригласить еще других товарищей из Турции, и это стало чем-то большим, это дало нам большую ответственность за вот это большое собрание. Мы должны были организовать много вещей, чтобы создать самую комфортную атмосферу для товарищей, чтобы было удобно, чтобы была связь, интернет. И мы собирались много раз, как десятка, планировать это. И каждый товарищ брал на себя какую-то ответственность в какой-то области. Один товарищ искал подходящее место, ездил, даже физически проверял, другой товарищ планировал закупки, и третий прокладывал разные пути, как доехать до этого места. И мы почувствовали, что мы можем управлять все и организовывать все только если мы будем объединены. И самое сложное было для всех — это организовать еду. Мы никогда не готовили еду для такого большого количества людей, и это было очень трудно оценить количество. И мы не знали, что товарищи любят, что они предпочитают, у каждого свой вкус. Мы сделали простой опрос.
1: И
2: поскольку это было собрание, то мы решили делать барбекю, то есть всякие там шашлыки. Но много товарищей привезли еду, которую приготовили дома, чтобы поделиться. Мы почувствовали сильное объединение между всеми. Сейчас я передам микрофон моему великому товарищу.
3: Dostlar, öncelikle herkese günaydın, bütün dostlarıma. Biz dostumun bahsettiği gibi Türkiye grubu olarak.
0: Я сейчас расскажу о приближающемся конгрессе, дорогие друзья. Как сказал товарищ передо мной, для нас в десятке встречи физически очень важны, и ключевое слово для нас — это важность, так как эти встречи
3: maneviyatta belki 3 ayda 6 ayda alacağımız ilerlemeyi tek seferde aldığımız.
0: Они очень сильно укрепляют связь. Материальную связь физическую между нами.
3: Güzel bir kongre oluyor fiziksel olarak da.
0: И это вводит нас в процесс подготовки к конгрессу. Каждый день очень важен, каждая наша встреча. Мы можем получать от нее дополнительные силы. И у нас был прекрасный конгресс, а сейчас у нас будет еще больше конгресс. Мы готовимся, многие товарищи преодолевают большие трудности и помехи, и в семье, и во всех других.
3: Önem vermek için zorluyor ama Yaradan da gerçekten biz eğer buna önem verirsek bu buluşmaların bizim için ne kadar büyük bir
0: сделают все для того, чтобы все могли приехать, чтобы было подходящее место, чтобы товарищи могли добраться до него, и чтобы было у них все, и чтобы материально могли заплатить за него. И мы надеемся, что предстоящий конгресс, конгресс десяток, будет прекрасным. Перейдем к клипу.
2: Здравствуйте, Рав. Что для вас считается сильной десяткой?
0: Когда каждый заботится о том, чтобы все были объединены, и каждый готов поступиться всем ради объединения товарищей.
3: Sì, Rav, rinunciare a tutto. Rav, levater alla col. Mi piacerebbe che tu
2: Rav, отказаться от всего. Я хотел бы, чтобы вы привели нам практические примеры, конкретные. Как будто бы мы как маленькие восьмилетние дети. Скажите нам практически, что нужно делать и что не нужно делать, ну, если это возможно.
3: Scusa, Rav,
2: простите, Рав, я настаиваю на этом. Я хочу, чтобы вы сказали правильный путь, 1, 2, 3, чтобы как восьмилетний ребенок, делай это, делай это, делай это.

0: Ата царих коля зман.
1: Тебе необходимо постоянно проверять себя.
0: Аим буре вехаверим шелха беасирия.
1: Является ли Творец и твои товарищи в десятке, ты видишь их совершенными? И это все.
2: Если ответ нет,
1: ну тогда исправь свое видение. Но ты должен стараться. Си-си.
3: Evet sevgili dostlar, gerçekten yüce kabalistlerin sözleriyle bizi buluşturan Yaradan'a her defasında ne kadar şükran duysak şükretsek azdır. Aktif çalıştay yapacağız şu şimdi. Çalıştay sorusu, onludaki dostların sevgisini güçlendirmek için
2: большое спасибо Творцу за эти величайшие вещи. А сейчас мы перейдем к активному семинару. Чем я готов поступиться на Конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке? Еще раз. Чем я готов поступиться на Конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке?
1: Я готов всем поступиться, я так надеюсь. В этой точке все зависит от молитвы и подготовки, и в подготовке у меня должно быть такое упражнение, как сделать...
4: Ахлата марказит.
1: Чтобы принять центральное решение.
5: Я
2: бы хотел на Конгрессе вложить все свои силы в объединение десятки, просто до конца.
5: Но я не
2: знаю, смогу ли я. И сейчас у нас есть подготовка, и я стараюсь отменить себя перед вот этим процессом подготовки.
5: Рав говорит
1: здесь, что ты должен изменить свое видение, и исходя из этого постоянно отменять, как-то изменять свое решение, поступаться чем-то, чтобы видеть, насколько ты действительно видишь Творца, и товарищи, правильно, в своей десятке.
2: Отменить свое отношение к работе и брать отношения товарищей, примеры, величие, сознание, все, что есть в них, все их хисронот, просто быть в них. Это называется отменить все и быть в хисароне товарищей.
1: Поступиться своим умом, который дает почувствовать, что мы можем сами решать, что-то определять, но это не так. Мы должны соединиться с Творцом вместе с товарищем, для товарищей. И мы уже находимся в Конгрессе на этой десятке. Мы делаем огромную подготовку и будем продолжать с огромной силой все более и более продвигаться к Конгрессу.
2: Я прошу у Творца помощи, чтобы дал мне силы отменить свое желание управлять, за беспокойство о себе и находиться только в любви к товарищам.
1: Я ничем не готов питься. Все, что Творец дал, все я должен использовать для того, чтобы прийти к любви к товарищам.

0: благодаря любви к товарищам и помощи Творца. Никто из товарищей здесь не живет в Турции. У нас есть товарищи, которые живут в Америке, в Китае, есть и в Турции, и в Германии. И всегда есть кто-то, у кого есть день. И поэтому мы называем себя «десятка», где никогда не заходит солнце. Нам трудно встретиться физически, нам трудно собираться на конгрессах. И это всегда вызывает такие интересные случаи, которые товарищи вам расскажут. Все началось с желания объединиться. И мы обнаружили, как то, что мы думали, что кажется невозможным, в итоге становится возможным. Основа всех наших свойств — это усилить желание и молитву к Творцу, и тогда мы должны преодолевать разные трудности в сближении друг с другом. Сейчас мой товарищ прочитает отрывок из 8-го письма Рабаша, который очень повлиял на нас. И Рабаш нас учит там, что расстояние между нами не сможет разделить нас благодаря нашей любви.
1: Рабаш, письмо 8. После того, как я уже обрел облачение любви, тотчас во мне начинают светить искры любви, и сердце тоскует и стремится к товарищам. И кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши мои слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут в любви и радости вместе с ними в кругу. Я выхожу из своих материальных границ и забываю, что существует огромное расстояние между мной и товарищами, и что многие километры земной поверхности разделяют нас. И товарищи словно стоят в моем сердце и видят все, что там происходит. И я начинаю стыдиться моих мелочных действий в отношении товарищей. И я просто выхожу из своих материальных желаний, и мне кажется, что нет ничего в мире, кроме меня и товарищей. А потом я отменяется и растворяется в моих товарищах, и я провозглашаю, что нет ничего в мире, кроме товарищей.
2: Yurt dışından dostlarımız Türkiye'ye gelmişti. Bu bizim için büyük bir fırsattı.
0: Ve buluşmak için
2: hep birlikte Yaradan'a arzu yükseldi.
0: Мы хотим рассказать вам о нескольких встречах, когда мы собирались, преодолевая расстояние. Один раз товарищи собрались в Турции со всего мира. Была нам, у нас возможность. Мы просили Творца об этой встрече, и мы решили встретиться в Анкаре. Это было самым удобным местом, которое позволяло нам встретиться. А в Анкаре нам организовали место. И возникли разные проблемы — семейные, экономические и прочие другие. Но все-таки благодаря желанию нашему встретиться мы приложили усилия как десятка, мы подняли молитву к Творцу, мы преодолели все помехи, и встреча происходила в Анкаре, а мы почувствовали, что Творец услышал наши молитвы, и Он присутствовал между нами. И на этой встрече мы позаботились о том, чтобы присоединить товарищей, которые не смогли прибыть физически. И мы почувствовали в сердце такую любовь, которая просто царила между нами и отменила все расстояния, все границы. И сейчас еще один товарищ расскажет еще об одном событии.
3: Друзья,
1: я приехал в Анкару из Германии.
3: Fakat koşulundan dolayı buluşmaya katılabileceğim belli değildi.
1: И
3: Поскольку

0: Haydi.
1: Yiğit dostum ise eşiyle Amerika'dan Ankara'ya gelmişti.
0: Когда собирались
1: Buluşmadan birkaç gün önce Ankara'da yolda yürürken bir anda
0: со здоровьем и я не был уверен, что приехал. Я молился о том, чтобы можно было приехать. И мой товарищ приехал из Америки. И вместе со своей семьей и начали вот эти вот искры любви пробуждаться между нами. И я почувствовал, что у нас есть все необходимое, чтобы встретиться, и все пришло на свои места, и мы смогли подняться над всеми проблемами, всеми материальными расстояниями. Мы достигли объединения и подняли молитву за товарищей. Из молитвы Творец помог нам, и мы смогли провести прекрасную встречу, товарищи. Товарищ смог приехать из Америки, и я из Германии. И мы встретились вместе все в Анкаре, и была огромная радость. Наконец-то мы встретились физически с товарищем, который до этого мы видели только виртуально. И это дало нам огромные силы подготовиться к конгрессу десяток. И сейчас перед нами есть просто чудо. Мы приближаемся к нашему первому общему конгрессу десяток, и мы собираем наши впечатления, все наши ощущения перед этим.
2: Türkiye 6-10 olarak Yaradan'ın bize verdiği fiziksel koşulların üzerine çıkarak.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Birleşmeye hazırlanıyoruz. Önümüzde
3: мы десятка, Турция 6, мы готовимся к духовному объединению, мы готовимся к подъему над физическим миром, и мы начали подготовку уже более месяца назад. И, как сказали товарищи, каждый товарищ в десятке находится в другой части мира, и мы хотим подняться над этим состоянием так, чтобы это чтобы эти многие километры не разделяли нас. И для нас это очень особое событие. Вся десятка будет готовить контент. И каждое желание товарищей растворится и сольется с желаниями всех товарищей. Мы усиливаем наше желание к тому, чтобы подняться над желанием получать, чтобы Творец соединил нас, и мы смогли бы стать совершенной десяткой и соединиться с мировым кли, чтобы мы смогли сказать, что нет никакой реальности в мире, кроме товарищей. Мы поднимаемся на следующую ступень с радостью. Лыхаем.
0: Активный семинар. Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они стоят в моем сердце? Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они по-настоящему находятся в моем сердце?
4: Я могу сказать,
3: как и все, я слышал этот отрывок из восьмого письма Рабаша много раз, но сейчас благодаря этим товарищам, поскольку это виртуально десятки, они не рассказывали, не встречались, встретились один раз, как они рассказали после многих лет, у них был большой хисарон встретиться. И если мы вот так вот придем с таким большим конгрессом, как у этих товарищей, что мы действительно хотим встретиться, именно внутренняя встреча между нами, тогда все расстояния, они исчезнут.
0: Нам поможет величие Творца, которое мы раскрываем в связи и в объединении между нами.
3: Слышать каждое слово, которое произносит товарищ, и не просто слушать, а искать искреннее сердце, истину. за словами товарища.
0: То, что сближает нас в конечном итоге, это свет, возвращающий к источнику.
4: Но
0: привлечь его в этом должны быть все наши усилия. Эти усилия, они непростые. Мы должны готовиться к этому. Какое окружение мы создаем для себя, чтобы мы смогли дать эти усилия, приложить эти усилия.
3: Нужно молиться.
5: Dear friends, the distances and all the obstacles between us exist to bring us closer together. The upcoming Congress is a great opportunity for the distances between us to close even more and for the sparks of love to shine even more brightly within us. We thank the entire world for bringing us closer to the purpose. As Turkey 6, we will continue to prepare for this Congress non-stop with the strength we receive from you. Come on, friends, as Rabbi said, let this be a Congress where we transcend our corporeal boundaries and declare that there is no reality in the world. Only the friends, only together. L'chaim.
3: Спасибо десяткам Турции 5 и 6, а сейчас мы перейдем к 5 и 5 перед собранием товарищей, которое нам предстоит в воскресенье.
0: Дорогие друзья, мы очень волнуемся. Хотим пригласить вас на собрание товарищей, чтобы мы были вместе, готовились к конгрессу. Мы возьмем статью Рабаша, классическую. Он объясняет нам, как нам нужно проводить собрание товарищей. Мы вместе будем изучать ее.
3: Да, мы хотим сосредоточиться на этом событии. Мы слышали на последних уроках Рава, что мы можем дать друг другу только величие Творца. И мы хотим буквально зарядить каждую десятку, чтобы она зарядилась величием Творца и вместе устремиться к следующей ступени. Перед Конгрессом мы просим, как подготовку, каждую десятку послать в Бортворд Кли, известный адрес, Бортворд Кли, наш Gmail, послать особую историю, какие-то случаи, какие-то, может быть, истории, которые происходили и происходят в подготовке к конгрессу, что мы ожидаем, что произойдет на конгрессе, какие примеры мы показываем друг другу, как мы взволнованы перед конгрессом, какие-то особые события, которые происходят в десятках, какие-то задачи, с которыми мы справляемся, может быть, какие-то противоречия, несогласия, которые нас сопровождают. Посылайте нам эти истории, мы захотим на собрании товарищей так вот включиться друг к другу, потому что вот это...
6: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяния становятся для него как заслуги, совершающий возвращение из трепета, злодеяния становятся для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
0: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, Шиако, либо по слову твоему, или Амоци, извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знания, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму и еще не видит добра во всем совершенстве.
1: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред Ним, сила и радость вместе Его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе Его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творения. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
0: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, «благословенный прилепляется к благословенному», но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурим, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
1: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
0: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хиссаронов. Ибо чем больше мера ощущения хиссарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хиссаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы о стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли верх над врагами своими.
1: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Исраэль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Исраэлем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает, весь он мой, то есть что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего, в то время как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого? Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребности ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу? То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом? А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
0: И в этом состоянии начинается тяжелая война. Ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благое наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Тогда как, если бы они получили в получающее кли, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клипот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира сия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взяты. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение «Нефиш мира сия» удовлетворяет его, И у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
1: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы: «Всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало», как сказано: «Гневайтесь и не грешите». И объяснил Раши: должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало. Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал Рава, что поколение приняло ее, то есть Тору, во времена Ахашвероша, из любви к чуду, которое произошло с ними.
0: Иное дело месяц Ав, который является временем, когда произошло разрушение храма, и нужно скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов: убавляет радость, что это то, как ведут себя в месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар, как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией. То есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь, вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится: всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
1: Статья очень высокая. Миссим Рабаш пишет это и просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком и с десяткой. И с того, что с одной стороны он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны видит разрыв, видит насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и как раз раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
0: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
1: Так постепенно мы приходим от лолишма.
0: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
1: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни. Это субботы, новомесячья, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которое светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава, Ханука, Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется. И когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности. Максимально и в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому, что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема. Тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которая чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней и ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, исполнять это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости — это большая заповедь. И наоборот, когда раскрывается кли без света, как 9 ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или, скажем, то, что есть у нас между Песохом и Шивотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы, когда занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корней и ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, и он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
2: Кен.
3: Да. Баль Сулам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это что?
1: В обычный день человек, который поднимается в святость, это действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого, кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и привлекаться к Творцу в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. Из своего кли видеть свое состояние. Тогда как 23,5 часа он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого, кроме него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и общего, в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
3: Можно спросить?
1: Да.
3: В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
2: Тарих? А им есть кешер ли тарих?
3: С датой?
1: Есть ли связь с материального с духовным? Я тебя спрошу иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, день и ночь? И есть уже вещи. Есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по законам, которые есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней. Какая разница между ними? 6 дней и 7 день. Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяц и на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так, в конечном счете получили от нас. Главным образом, но это не важно. То есть все-таки есть вещи, которые больше связаны с природой, как уровень природы, а кроме этого связаны с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветви и корень, только два уровня ветви и корня. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так? На определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть. А в этом есть ветвь и корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир и наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома приходит свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично, а это общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение это неживое, то есть без прямого отношения снизу вверх к нему, отношения исходящего, волевого отношения прийти к цели. Это существует, например, как мы пользуемся разными праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. Это не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бальсулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении Десяти Сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете. Это все эти вещи, когда мы находимся в этой системе, мы не обращаем на это особого внимания, мы целиком погружены в себя, в ощущение нашего сердца относительно цели. как это направить на цель, а все остальные вещи, которые немного более внешне относятся к природе, обычаи, разные вещи, у нас нет пока еще человеческих сил быть и в них, на них тоже сконцентрированными, и их тоже присоединять к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что с помощью обычаев, как в Песах и Суккот в особенности, обретают большую добавку святов, очень большую добавку святов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению килим, 9 ава, это разбиение килим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности.

0: Это не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что клипа пока еще маленькая, она целиком сконцентрирована только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает, у него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится, с трудом и вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться, какой-то посторонней учебе, работать на своей работе, поддерживать в семье все, что требуется, отношение к жене, детям. Все тяжело. Это начало очень тяжело. Но потом, когда он идет дальше, продвигается, наоборот, он видит, насколько эти вещи могут быть ему к помощи, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, для, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Только есть общее свечение в праздниках, лучше и в группе тогда тоже.
1: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, и есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню. Если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, поскольку это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за два месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе, и, безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением, да? Понимаешь, перейти к духовному — это все-таки. Но света Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Махсома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю, но для Песаха у него всегда была такая 10-сомметровая пачка денег, а перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно все. То, что мы здесь концентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. Он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также Суккот, построение Сукки, насколько она была изолирована, покрытие ее от самой суки. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот индивидуально, когда у каждого есть также цель, ради чего он вкладывает, что он хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка.

0: как клей, который мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу его.
1: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно.
0: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
1: День и ночь очень хорошо, это не связано.
0: Хорошо, но это вещи... Все наши праздники, они не находятся в природе, когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю, я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Новомесячие в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю эти законы. Мы знаем, что Песах — это праздник весны, Швот — праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват — праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
0: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим мы это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть четыре сезона, четыре начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник. Мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
1: Я говорю, что мы настолько связаны с природой. Так почему же мы...
0: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое, любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
1: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
0: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, если духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. И нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай, спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
1: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы у всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
0: Так в чем же вопрос?
1: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
0: Давид, в чем вопрос?
1: Эти вещи, которые приходят от Творца.
0: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно. Когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу, если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа она все более трудная должна становиться. Смотри, согласно молитве, согласно всему, если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. И это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. Какие исправления? Сейчас Иуда из Парижа спрашивает, но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан. Если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан. Как Бальсалам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям? Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животной ветви, материальной. Это непонятная эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы, не мешает его работе, вернее. Да.
1: Что это такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому. Вы сказали, что как это происходит, что-то непонятно.
0: Так Бальсалам пишет введение в науку Каббала, там в начале, там второй, третий, четвертый пункт, когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а когда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоедини к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
1: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутренние ощущения обязывают его?
0: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бальсалам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, и мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бальсалам написал так.
1: Ну, мы видим, что каббалисты,
0: то, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы. Интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов? Должны ли они что-то тоже делать? Я всегда говорю, что нет.
1: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему
0: это написано про отца Авраама и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да. Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, персов. Насколько могли, это были его ученики, а затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья, а затем при выходе из Египта это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире. Поэтому называются праотцами. До разрушения храма это пока еще сверху вниз. И выход выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания. Это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз. И в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх, а до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз, специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернулись в землю Израилю, как пишет Бальсулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
2: Мы можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бальсулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
3: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, Шлавей Сулам, ступени Ли. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными? Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви. Почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может сделать человек, который, как вы сказали, запутан в начале, чтобы объяснить ему о духовности, духовной ступени посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана? Что, как человек связать? Мог бы связать все вещи? Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
2: То есть почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Бальсулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
3: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня, правильное. В конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, так, а вы говорите наоборот, сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним. Просто прилепить к Нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам Ришон. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70 миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Но ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
3: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
2: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
3: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величии Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце тоже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
2: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце? Там, давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю: ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца. Да? Также я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать в себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное. Желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарищей, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балисулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним, причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света. Товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать. Ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим, отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно, да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю. Чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник, из которого раскрывается Творец.
3: Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
2: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы

0: Шалом, хаверим якарим, шалом, гади.
1: Шалом, Бенце, шалом.
2: Здравствуйте, дорогие хаверим.
3: Здравствуйте, Бенце, друзья.
2: Мы вновь продолжаем наш утренний урок. И в этот раз мы почитаем статью Рабаша о радости. По поводу радости, это второй урок по этой же статье. Разумеется, мы очень хотели бы послушать позже ваши советы, выяснения, ваши горящие сердца. Скоро у нас конгресс десяток, мы все к нему готовимся. И отовсюду черпаем необходимое, чтобы прийти к пику.
3: Друзья, мы прошли два очень сильных урока по этой статье по поводу радости Рабаша. От чего нам следует быть в радости? От того, что мы идем духовным путем, от того, что мы стараемся достичь Творца, и нет ничего важнее, чем это, поскольку Творец совершенен абсолютно, мы только совершенством стараемся себя связать. Почему? У нас есть для этого все. У нас есть Рав, который прошел все эти состояния, Бальсулам, который говорит нам о том, что даже если мы следуем за самым верным проводником, даже тысячи слепцов достигнут цели. Нас уже больше тысяч, мы даем силы друг другу, и наш Рав может провести нас до цели, мы должны просто следовать ему и изучать это все, как нам Рабаш пишет. Верить в то, что Творец добрый, творящий добро, несмотря на то, что зачастую наше тело противится этому пониманию. Следовать Раву, который ведет нас, воспитывает, растит нас, благодаря чему мы можем прийти к этому высшему миру, идти за высшим, развивать наши кили, наши сосуды. И теперь, если мы начнем читать статью, почувствуем, что нам передает Рабаш, как мы должны работать, вы зададите свои вопросы, и Рав объяснит нам, как это релевантно в наши дни, в наше время, в нашей ситуации. Пожалуйста, начнем читать, задавайте свои вопросы, будем вместе выяснять.
2: Итак, мы читаем статью Рабаша по поводу радости, начиная со слов «поэтому всякий раз, когда он вспоминает». Это место, с которого начали изучать сегодня утром. Итак, «поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного прикоснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит лишма».
3: То есть у человека нет выхода, он обязан начать из лолишма, он находится в желании получать специально, преднамеренно, поскольку мы способны тут делать действия, которые переведут нас в лишма. Поскольку если человек не знает, что такое лишма, он туда и не попадет. Он должен понимать, насколько он должен превозмогать все клипот. Человек должен расти, быть над этим. Поэтому нам сказали, что из лишма придут к лишма. Но относительно чего? Относительно доброго, дающего добро. Мы продолжим. И пока не еще в лишма, пока занимается в лишма, он должен стремиться к лишма. То есть делает расчет, что все действия, которые он делает, конечно же, важнее. И все действия, которые делает против желания уровне своего тела, это приближает его к святости. Поэтому он находится в огромной радости, поскольку знает, что это прегрешение есть духовное, куда он пытается приблизиться, там он добрый, дающий добро. И так мы чувствуем это место, поэтому он в радости. То есть делает расчет с собой, все действия, которые он производит, они, конечно же, важнее, чем прегрешения. И они будут исправлены. И, конечно же, каждые такие действия, которые он производит, засчитается ему как большая заповедь, поскольку наступило время. Произвести эту заповедь. Согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
2: Тогда у человека большая важность именно состояние лолишма. Почему? Потому что сказали мудрецы, что от лолишма можно перейти к лишма. И поэтому очень большая важность того состояния, в котором мы находимся сейчас. Продолжим. Переходим чуть дальше. Получается, что он пребывает. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве. И это совершенство порождает радость. Так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют «добрый, творящий добро». И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим. Творец имеется в виду. Он делает хорошее человеку и другим. Это то, что должен человек увидеть и чувствовать. Что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить в ваше знание, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму и еще не видит добра во всем совершенстве. Но, однако, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить выше знания, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастет, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его.
3: Действительно, очень сильно пишет Рабашка о том, как необходимо большое пробуждение радости. Как же он придет к этому, если он пока еще находится в желаниях своего тела? К этому нужно получить хиссарон именно в этом, для этого. И вот из статьи, из того, как объясняет нам Рав, как нам на самом деле прийти к такой радости от нашей работы, несмотря на то, что тело противится этому. Рабаш продолжает. И следует понять в отношении, кого сказано. Отсюда читаем дальше. И следует понять в отношении, кого сказано, что есть радость вместе его.
1: Что
3: является причиной, которая может пробудить это?
1: С
3: наступлением месяца Адар умножается радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина? Чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость. То есть мы должны прийти к совершенству. Почему? Потому что мы хотим достать удовольствие Творцу, а не ради себя. Согласно сказанному под словом «умножать», имеется в виду идти в правой линии, называется совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобием. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит с совершенным, Барух, да, Митагад, Барух, как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемой левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного. И поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Еще раз, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. И но только свет несет радость. То есть человек старается 23,5 часа быть в совершенстве только в полчаса в сутки, как образно пишут нам каббалисты, проделав все должные усилия, понимая, что Творец был с ним, желая его оправдать полностью, он проверяет собственное состояние и видит, что его состояние нехорошее, только тьма. И только на самом деле только свет может привлечь радость. Что же ему остается делать?
2: Действительно, очень такая сложная ситуация, потому что желание получать, с которым мы рождаемся, не исправлено, не полно, и мы в постоянном недостатке, все время опустошенность, которая продолжается. Продолжаем. И поэтому нужно идти в правую сторону, которая называется совершенство, если все еще опустошенное желание получать, не исправлено. Так что делать? Делать что-то небольшое относительно всего объема колоссальной природы, которая все еще не исправлена. Но главное, говорят, оставайся в совершенстве, как бы пропорционально не может быть в совершенстве. Ты естественным образом не в совершенстве. Так если ты пойдешь в эту сторону, что же это за противоположное действие? И это действительно то, что мы учим и послушаем, что говорит дальше Рабаш. Переходим к абзацу, и поэтому подготовка к такому большому свету. И потому подготовка к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. Да, и немного мы видим здесь терминологии из Пурима, и знаем, что радость и вообще все наши термины не имеют отношения напрямую к календарю, и сейчас, говоря про окончательное исправление, нам это не мешает разобраться в теме. Итак, мы все время добавляем, чтобы была радость и был большой свет. Что нужно делать? Добавлять радость. Это действие, которое мы должны выполнять все время, пока еще и еще не привлечем большой свет, который несет с собой радость. И это следует приведенному правилу в книге Зоар. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху. Да. За счет того, что мы умножаем радость, умножаем преодоление в радости, привлекаем большой свет, свет, который приходит в поле. Это означает, что согласно действиям, которые происходят нижние, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, этим же они привлекают свет радости вниз. И это как сказано, и описал Мордехай как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. Благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. Да, то есть действительно заслуга Мордехая в том, что он заповедовал умножать радость, несмотря на состояние, в котором находились, то, что должны были произойти события в народе, и именно поэтому произошел переворот. Скорбь станет добром, и все обратится в пиршество и веселье. Далее. Следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным. Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому слиянию, к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит с совершенным. И поэтому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хисарона. Ибо чем больше мера ощущения хисарона, тем больше мера глубины.

0: То, что слияние, как он говорит, занято отдачей. Почему слияние в отдаче? Потому что человек уже не просит чего-то для себя, а он просит только, чтобы у него была какая-то мысль, благодарность Творцу за то, что дал, предоставил ему хоть какой-то контакт с направлением, дал важность. И этого достаточно человеку для того, чтобы умножать в радости. И это, и, в общем-то, и есть слияние. Как раз из такого состояния, то есть слияние тогда, когда... Он может исходить из опустошенного места в начале, тогда получает какой-то первичный контакт. Это то слияние, к которому стремится человек, а не к наполнению.
1: Видимо, это все понятно. Товарищи, пока нет вопросов.
0: Мы чувствуем сейчас благодарность и радость, и слияние. Именно так, как он сказал, не проверяем хиссароны, и сейчас будет обновление, и перейдем к хиссаронам, появятся знаки вопросов.
1: Ну, у меня уже все-таки возникли вопросы. Допустим, первый вопрос. Рабаш будто пишет одному человеку индивидуально. Для чего мне нужны все эти... товарищи, группа. Еще вопрос. Он пишет, что 23,5 часа мы должны быть в совершенстве. Если я смотрю на это состояние, мне не кажется, что 23,5 часа я буду действительно находиться в правой линии, только потом перейду в левую. Не думаю. Поскольку мы не можем продвигаться на одной ноге, а на обеих ногах, да? Нужна вторая нога. В чем же заключается вот эта вот проверка? Что я должен проверить? Тут возникают еще вопросы, да? Еще вопрос. Где я смогу приобрести такой большой хиссарон, который будет необходим, поскольку мое желание этому противится. Желание это совершенно не желает этой отдачи. Мы находимся в таком мире, что если я начну заниматься отдачей, то меня используют. То есть какое окружение мне необходимо, чтобы быть в отдаче, чтобы получить такой хиссарон. Вот уже и Мак 11 тоже задают вопрос. Пожалуйста, Мак 11.
2: Да, дорогие учителя, в статье написано, что мы там, где наши мысли, и наши мысли должны быть в слиянии с Творцом. То есть мы должны представлять, что мы находимся перед Царем. Но ведь не мы сами себе делаем эти мысли, а Творец нам их дает. Как это связано, как мы можем управлять своими мыслями?
1: Как мы можем управлять, направлять, контролировать, властвовать своими мыслями? В прошлый раз тебя не было. И мы проводили этот урок, и Латисия задала вопрос, как я могу совладать с всякими помехами, чуждыми желаниями, которые возникают. Похожий вопрос, как мы можем направлять свои мысли в правильном направлении. Сегодня мы были на уроке Рава, который нам объяснял, как мы можем буквально из желания получать чисто эгоистического, когда нам была дана точка, только точка в сердце, и отсюда мы можем взять хиссароны товарищей. Хиссарон товарищей мне необходим, поскольку только так я могу продвинуться к духовному. Ты мне говоришь, что Творец мне послал эти мысли, но я не понимаю, почему. Мы не знаем, почему. Мы изучаем развитие четырех стадий света.

0: и как все это воздействует на него. Здесь нам говорит Рабаш, как ответ на этот вопрос, что мы способны делать действия. Как? В чем? Действия в окружении. Действия в окружении позволяют нам изменить собственные мысли. За счет чего? За счет того, что мы стараемся против своего желания проделать определенные действия в направлении цели. Нам говорят, не теряй товарищей из виду, держись за них, чтобы делать эти действия. Можно как раз третий видеоклип посмотреть Рава, и он нам объясняет, как эту точку сердца со всеми мыслями, о которых вы говорите, как слить мою точку сердца с хиссароном товарища. Клип.
1: Когда человек начинает, то он чувствует, что внутренний его состоит из разных составляющих. Вопрос, почему каббалисты не объяснили, не выстроили объяснение в духовном от того, что человек видит, то, что его окружает?
0: То есть, почему методика исправления, средство, благодаря которому человек поднимается до корня своей души, это метод, который воздействует на внутреннюю часть человека только лишь, в первую очередь, и только потом присоединяет, привлекает также все остальные части. То есть это соответствует тому же закону, который нам дал Бааль Сулам, раскрыл. Если человек поднимается, то за ним и неживое, растительное, флора и фауна, все части мироздания, даже эти части тоже, да-да, тоже поднимаются в своих уровнях, ближе к духовному, в духовное. Все соответственно действию человека. И все это внутри человека тоже развивается, исходя из его внутренней части, наружу. Я могу подняться к своему корню благодаря тому, что я увеличиваю свое внутреннее кли, шорош нешама, корень своей души. Корень моей души находится на уровне бесконечности, там, где я уже слит. Здесь же, в этом мире, это только лишь точка в сердце, которая не спустилась с этого состояния, находится в моем сердце. Я работаю, исходя из своей точки в сердце, и мне необходимо сделать, по сути, только лишь одно действие. То есть и сейчас, насколько я понимаю, что такое бесконечность и Творец, кто он, что он, я нуждаюсь в том, чтобы присовокупить свою точку в сердце Творцу, слить ее с Творцом. У меня нет иной проблемы в этой жизни. И решение этой проблемы для того, чтобы ее решить, я должен привлечь к этому еще определенные варианты действий, которые у меня в наличии. Мне говорят, что ты в своей точке в сердце не можешь вернуться к корню, потому что она занимает весь огромный корень. Каждый из нас, он как Адам решен. Что же мне остается делать? Для этого, чтобы подняться на этот уровень, ты должен присовокупить все остальные свои части души. Где они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Пока нет звука у нас.

0: Давай, скажи еще раз.
1: Кен, а за нахну шаману, эх, а нахну цхим надбик это цмену лашо.
2: Да, и так мы слышали, как мы можем приклеить, прилепить себя к корню. Это то, что дает радость, нужно воспринять его целиком. И каким образом? Через то, что каждый из нас присоединит все свои части, части своей души. То есть все точки в сердце, и вместе мы сможем приклеиться, прилепиться к корню. Умас пенехат, пожалуйста.
3: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo puede la alegría del entorno ayudarnos a sentir más cercanía con el Creador, incluso en los estados de ocultamiento? Gracias.
4: כן, השאלה, רגע, איך יכולה השמחה של הסביבה?
2: Вопрос, как может радость быть, ощущаться как большая близость к Творцу, даже несмотря на скрытие?
1: Бенсон.
2: Ну вот именно так, то, что на нас может подействовать, это только и исключительно окружение. Это то, что может на нас подействовать. Творец дал нам окружение, внутреннее окружение и какое-то количество неисправленных хессаронов. Это одно окружение. Другое окружение, которое дает нам Творец, это товарищи и подруги, через которые он дает нам совершенство, туда, куда он хочет нас привлечь. И поэтому мы находимся между двумя видами окружения. Должны постоянно двигаться между этими двумя окружениями. Это называется движение. Двигаться вправо, влево, право или влево, в средней линии. И поэтому, чтобы не уткнуться в одну из линий, и не в левую сторону, и не в собственные хессароны, которые Творец послал специально, чтобы, поскольку создал, он желание получать и насладить свое создание в этом цели. Так чтобы там не застрять, и чтобы чувствовать их хессарон как недостачу, необходимо окружение. А что нужно от окружения? Есть хорошая цитата из слов Рава. Поставьте, пожалуйста. Я должен услышать это от окружения. И слышать я должен только что-то хорошее о пути. Вот как ты сейчас и говорил. О нас, о Творце. А все остальное не брать в расчет. А они ничего не понимают, и я пока ничего не понимаю, чтобы по-настоящему анализировать или критиковать. Чтобы анализировать, нужно подняться на более высокую ступень, и поэтому должна быть очень простая группа, ограничивающая свое действие. И все очень просто. Мы должны работать только над ним, как пишет Рабаш, чтобы был пылающий огонь. Кроме этого, ничего не нужно. Как горящий куст, терновник, в нем раскроется Творец.
5: Тогда это истинная радость. Мы это зачастую чувствуем как раз на конгрессах. Все находятся в огромном усилии, в таком порыве. Это называется большой правильной духовной радости. Как раз нам говорит, что если будешь слушать это от общего мира окружающего, а не от окружения духовного, которое ты как раз ценит, то это уведет тебя с пути, потому что будешь влечься за ними. И тут Латиси задавал вопрос, как взять радость как раз от нашего окружения. Это как раз, когда мы слышим правильные, хорошие мысли, получаем от нашего окружения. Очень важный совет. И Раф нам объясняет, что когда мы начинаем развиваться, мы пока вначале находимся еще в желании получать. Наше желание с этим не согласно. Мы начинаем выискивать эти желания, видеть эти примеры позитивные, пока не придем все-таки к осознанию собственного зла. Как вы задали вопрос тоже, как избавиться от лишних мыслей, как раз следуя правильному направлению, выискивая его, цель. И для того, чтобы суметь и другим помочь в этом, мы обязаны пройти этот путь, поскольку наш путь полностью противоположен. Что же мы делаем? Мы начинаем эту точку выверять относительно высшего. Как Рабаш нам объясняет, из лолишма мы придем к лишма. Мы находимся в лолишма и лолишма, пока не познаем собственное зло. Это как раз является точкой переворота. Если бы Творец нам просто дал мир на наше усмотрение, с ним делать что угодно, мы бы его разрушили. Поэтому тут необходима в первую очередь работа такая, которая выведет в нас осознание зла, потом, исходя из этого, я скажу, что я желаю, как написано, желаю выйти из собственного зла. Так же, как был выход из Египта до Пурима, мы получаем абсолютное чудо. Вдруг мы освобождаемся от своих врагов и идем вслед своим правильным желанием, и тогда начинается действительно состояние Пурима. Каждый Новый год — это каждое новое состояние. Таким образом мы приходим к этому состоянию. В каждом из нас есть точка в сердце, и она пробуждается в правильное время, и тогда весь мир просто должен получить то, что есть от Творца. А не быть как тот вор, который бежит впереди всех и говорит: «Держи, держи вора». Все ищут этого вора. А на самом деле самый большой вор выигрывает. Это наше желание получать. Но если мы ненавидим свое желание получать, если мы понимаем, от чего исходит это зло, только за счет этого переворота состояние нашего мира изменится. И все, что мы получим от Творца, мы воспользуемся в подобии свойств. Но тут необходимо рвут поручительство. Послушаем Киев.
0: Йом Тов. Добрий день. Запитання, товариш. Творець помістив мене в такі умови, де я...
6: Здравствуйте, вопрос, товариші.
0: ...народкові уроки і працювати, як раніше, з 10-ти.
6: Творець помістив мене в состоянии, когда я не могу подключаться на утренние уроки и работать, как когда-то, в десятки и в распространении.
0: Чи треба просити, щоб він мені, мене повернув ці можливості? Чи прийняти нові умови і виправдати його дії?
6: Должен ли я просить возможность участия, как когда-то, или принять новые условия и оправдать все действия Творца? Потому что если он у меня это забрал, то значит, то мой хисарон к объединению сейчас больше, чем раньше.
1: איזה שכל, הוא אמר לי ככה, אני אעשה ככה. אתה מרגיש עכשיו מה...
5: תתק אלי נאי שפצ'וסטו שטו כבר יזדיר את סבוי.
1: כשאתה חושב על הבורא, זה אומר שכבר אתה נמצא בקשר.
5: То, что ты думаешь о нем, то уже означает, что ты находишься с ним в связи. Тут важно действительно находиться в окружении. Без этого засосет в другое окружение, так или иначе. Поэтому следует попросить быть с ним в связи. С одной стороны, ты чувствуешь в каком состоянии ты находишься, ты точно понимаешь, что тебе необходимо для того, чтобы находиться в десятке правильной связи, что тебе нужно, чтобы продолжать свой путь. Творец дал уже все эти необходимые условия.
1: Это,
5: так или иначе, та связь, которую он проделывает с нами разные игры, упражнения, а мы должны как результат все равно прийти к правильной связи и слиянию с ним. Гади, да, действительно, товарищ задает вопрос, что делать, если я не могу выполнить эти условия, которые от меня требуют. И тут нет важнее, конечно, чем прежде всего утренний урок. Прийти на конгресс. Это все важно, но без того, чтобы приобрести багаж, который мы приобретаем на утреннем уроке, без этого мы ничего нам не поможет. Только когда мы находимся с товарищами, это вы правильно сказали, молиться за это или получить эти условия. Вопрос, согласен ли ты с этими условиями? Нет ничего важнее, чем находиться на утреннем уроке вместе с десяткой. Поэтому каждый улавливает то, что он улавливает. Но если вы вместе улавливаете это, то вы обогащаете друг друга, еще больше. Вы же чувствовали на конгрессах, как это происходит, как это воздействует на всех, не только отдельные какие-то квадратики, которые тоже дают большое впечатление. Мы видим, как сейчас в Киеве ребята, несмотря ни на что, подсоединены виртуально. Но если мы еще собираемся на конгрессе, какую-то силу дает, чтобы у нас были с подготовкой десятки собраны, чтобы мы почувствовали всю силу нашей группы, как большую силу. Это даст много сил всем. Очень важно, чтобы мы были вместе на уроках и подготовились к следующему уроку. Конечно же, все остальные состояния, которые мы получим, уже получим правильным образом от Творца. И пускай будет успехов всем вам.
6: Понятно, что без утреннего урока не о чем говорить. Мах 39.
7: Добрый день, друзья, уважаемые преподаватели. Вот такой вот короткий вопрос. Лишь ма — это состояние праведника? Спасибо.
8: А им лишь ма — это мацавшеля цадик?
5: Лишма — состояние ли праведника?
6: Ну, верно. Лишма — это когда человек находится в отдаче. Праведник — это один из уровней отдачи. Понятно, что тут тоже есть много уровней, поэтому то есть я не могу обвинять Творца и находиться в лишма, потому что тогда это означает, что я не исправлен. Должно быть исправление и как бы оправдание. То есть ты оправдываешь, это уже исправление желания получать. Иначе невозможно.
5: Да, еще очень верно ты сказал, что мацав лишма. Что такое мацав лишма? Это когда я желаю подняться и работать на Творце, когда я во всех тех желаниях, которые были с этим не согласны, ты оправдал, тем не менее, Творца, и тогда находишься в состоянии лишма, как вы спросили. Если ты находишься в состоянии лишма, это уже состояние праведника, оправдывая Творца во всех его деяниях, во всех своих желаниях тоже. Это действительно состояние лишма, верно.
9: Спасибо за возможность задать вопрос. А вот в статье говорится, да, про месяцы, вот то, что есть месяц Адар, где мы умножаем радость, вот находимся в правой линии, и есть месяц Ав, нужно скорбеть о разрушении храма, левой линии, я так понимаю. То есть 23,5 часа мы должны быть как бы в месяце Адар, полчаса в месяце Ав. Вот что такое эти месяцы вообще в нашей духовной работе?
1: Кен, הנושא של החודשים, אז ככה בקיצור.
2: Тема месяцев.
1: החודשים האלה זה בעצם אותו מעגל.
2: Эти месяца – это духовный запас всех состояний, которые мы должны все пройти. То есть исправление Малхут, все, что она должна пройти, пока она не достигнет своего окончательного исправления. И месяц Ав — это месяц разбиения, разбиения храма, символизирует новый Авиют, который приходит и приводит к разбиению уже раскрывшемуся. Предыдущий этап уже больше не может удерживаться. И разные виды разбиения. Говорится про свет Хая, свет Нешама, который наполняет. Все это выходит, и далее мы в состоянии, когда наше кли разбито, и теперь нам нужно его исправлять. Это с точки зрения общего исправления. Но и, конечно, более внутренние состояния, личные, когда все, что проходит душа, пока она не постигает свое исправление и полное исправление.
5: Еще раз сегодня объяснил на уроке, он как раз и начал со всех периодичностей года объяснять. 23,5 часа и полчаса, и месяц Адар, и месяц Ав. Это все не одно и то же. Это состояние, которое должен человек пройти, разные состояния, так он должен работать. Но, как Раф нам объяснял, есть также общее управление миром, которое никак не меняется. И мы должны подготовить свои килим, адаптировать под эти состояния, как он объяснял нам, к Песаху нужно готовиться два месяца. Тут нет понятия дня и ночи, а только лишь Песах, поскольку это то состояние, которое дается в Песах. И почему весь год делится на месяца, каждый месяц делится на недели, как мы считаем это. Но если в группе мы проделываем ту работу, которая к этому относится, понимая, что это состояние, как нам следует работать, то эти времена работают на нас, чтобы мы продвинули себя в духовное. Мир проделывает что-то такое? Нет. Мы можем это проделать. Это очень продвигает человека, очень помогает ему прийти к состояниям, в которых мы действительно сможем как-то повлиять, уже адаптировав свой килим в эти состояния.
10: Женщины, здравствуйте, дорогие наши, дорогие любимые товарищи. Вот вопрос. Творец, он добрый, творящий добро. И вот добрый — это когда я, например, оправдываю Творца за прошлое, за настоящее будущее. А вот творящий добро — это относительно ближнего моего. И вот это благо... То есть, когда... То есть это мое состояние, я, конечно же, ну, как бы есть вот эта радость и благодарность. А вот эта благодарность, радость относительно ближнего, вот как она реализуется? Ну, пример, если в десятке вот есть подруги, которые болеют, ну, одна подруга даже в коме, а в мире там войны, вот здесь вот эта реализация благодарности и радости. Вот я должна свое как бы видение только поменять, но как я должна им помогать этим? Понятно, что молитвы, но я прошу, что я не справлена. Ну, в общем, помогите, пожалуйста. Спасибо.
11: Анахну шаману бадхала. Нахон бенцы шаману это клип шаларавшу.
5: А вначале мы слышали клип права, верно, бенцы? Что нам необходимо включить в себя весь мир тем, что человек исправляет себя, он как бы поднимает вслед за собой весь остальной мир немножко. поскольку он проводит свет с этого высшего состояния. Почему мы читаем эти все статьи каббалистов? Поскольку они так или иначе проводят свет через этот мир, через нас. Почему мир находится в таких состояниях войн, болезней? Как-то подруга, которая находится в серьезном состоянии, мы желаем ей огромного здоровья, конечно. Так или иначе, мы приходим к концу, финалу этой жизни, какие бы ни состояния не прошли. Что мы выведем как итог этой жизни? Вопрос. Будет ли в этом что-то духовное? И поднимемся к духовному, действительно, или останемся в животном состоянии, в земном, просто следуя своим автоматическим желаниям, как и весь мир. То есть таким образом понятно, что мы не продвинемся. Мы получили точку в сердце, и очень важно, что мы вместе с этой точкой в сердце прошли исправление, соединять в одну душу. То есть весь мир в этом мире — это гмартикун уже. Окончательное исправление. Так же, как Рав, который работает со своими келим, чтобы не брать ничего внутрь своих получающих келим, так он обучает каждого.
11: То есть
5: человек должен по своему хиссарону, по своей свободе выбора делать действия. Для этого дан Творец добрый, творящий добро, чтобы выйти из этого состояния. Также весь мир, как Рабаш нам написал, чтобы все народы последовали ему. Чтобы все народы, находящиеся в нас, последовали вслед за ним, вслед за Высшим. Если каждый человек, допустим, в нашей группе придет к этому состоянию, он зажжет новые точки в сердце, передаст это знание, эти первоисточники.
11: В
5: то время как мир занимается обратным. И если человек почувствует, насколько это является злом, будет ли он так поступать? Конечно, нет. Он будет этому противиться. Именно это имеется в виду, что наш мир должен приподняться. Когда он приподнимется, когда он получит эту Тору, это учение. И мы с детства тоже сумеем это воспитать в наших детях, что есть желание получать в нас. Это дети с пеленок будут изучать в школах и так далее. Это станет достоянием всего человечества, но к этому нужно еще прийти, сделать усилия, так же, как усилия, которые совершил Рав, создав эту методику, группу, распространение. Нам следует только продолжать нашего Рава. И так же, как вы сказали, Асема, вы придете к такому состоянию, в котором сумеете преподать это дальше, как мать своему ребенку, как следует вести себя. И так или иначе, весь мир услышит, пойдет вслед за нами, почувствует, что это так. Это именно так. Спасибо вам.
1: Мак 25, бевакаша.
12: Здравствуйте, наши дорогие преподаватели. В статье сказано, что когда воздаешь благодарность Творцу, занимаешься отдачей. Но не всегда благодарность Творцу получается из глубины сердца. Вот на своем примере я пробуждаюсь после сна и бубню молитву «Моде Ани». «Благодарю тебя, Царь, живой и вечный, за то, что ты вернул мне мою душу по своей милости». И таким образом я делаю правильные действия по отношению к группе, по отношению к Творцу, к Бней Баруху. Спасибо.
1: «Бедюк бишвильзе».
2: Вот как раз для этого, для такого желания, которое в тебе пробуждается, и то, что ты чувствуешь, чтобы тебе было что делать. Я просто повторил слова, да? То есть посмотри, как здорово получается, что и в том состоянии, в котором ты в отрыве, как ты сам говоришь, может быть, от высокого, хорошего ощущения, было действие. Так вот, что нам теперь остается делать? Увеличить важность этих действий. Смотри, как здорово. Скажем, с самого низкого места у тебя была связь с целью. Причем самым простым образом, самым механическим. И это не важно, потому что это твое ощущение, то, как ты ощущаешь действие. Но теперь, когда ты, может, уже включаешься в уроки, в товарищей, ты задаешь вопросы, немного поднялся уже над тем состоянием, то теперь ты, может быть, увидишь, насколько важным было действие. И вот это серьезное большое действие, которое послал тебе Творец, чтобы быть с ним на связи. Смотри, факт, ты на уроке, ты слушаешь, ты задаешь вопросы. Посмотри, сколько всего ты можешь отыскать в одном этом действии. Не то, что ты отключился и занимаешься чем-то бесполезным. Сам факт, что ты постоянно возвращаешься сюда, то и предыдущее действие, которое казалось бесполезным и не связанным, превращается в очень связанное. Потому что нет чего-то, чтобы ты проходил, чтобы не входило в общее исправление. Такого быть не может. И поэтому этому нужно учиться все время. Ошибки, прегрешения, но сам по себе принцип очень важный. И отсюда и важность этой статьи, которая называется «По поводу радости». Нужно умножать радость. Это наша постоянная работа. 99.999% из нас не исправлено, или в нас не исправлено. Есть только одна искра, точка в сердце, что-то 0, там, не знаю, 0001 его от всего. Так что делать? А еще нам говорят, что человек должен идти на двух ногах, и на точке сердца, и с левой стороны. Если я сильнее, так я буду опираться на левую правую, на левую больше, потому что иначе я упаду. То есть этот вопрос, сложность, остается, потому что тут появляется Творец. Для того, чтобы изменить этот баланс между начальным нашим состоянием и тем, как это по-настоящему, и то, куда нас это ведет. Собственно, тут и раскрывается основное — связь с Творцом. Если бы не было проблем, он бы дал все готовое. Я мог бы работать, не знаю, как искусственный интеллект. Все, что делал, получилось бы хорошо.
5: Стоит прочитать второй отрывок Рава, тем самым закончить урок. Урок как раз пишет он нам, Бааль Сулам. Был такой вопрос. Да, нужно. Почему нужно пребывать только полчаса в критике? И вот человек, который поднимается к святости, желая действительно прийти к духовным постижениям, должен находиться 23,5 часа. Как признак того, что он должен пребывать в радости. Об этом наша статья. Что значит быть в радости? Пишет Рав. Отвечает Рав. Прильнуть к Творцу, к высшей силе и идти правой линией. Не видеть собственное кли, а как можно больше быть слитым с Высшим, от Него потреблять все Его свойства и характер. Брать Высшего буквально все и следовать только за Ним. Тогда мы таким образом растем, как малые дети, которые правильным образом растут. Спасибо. Бенси, объявление?
6: Да, еще до объявлений был вопрос в самом начале, для чего нужна группа. Так вот, как раз именно для того, чтобы быть в слиянии с Высшим, в слиянии с Творцом. Невозможно это сделать никак иначе. Поскольку нахожусь я погружен в свои хиссароны, тут появляются товарищи, подруги, которые для того, чтобы помочь. И мы помогаем друг другу. Раф Нох говорил об этом на уроке. Ты обязан предоставить мне величие Творца. На материальном уровне, не отдача. Важность Творца, чтобы каждый из нас смог выйти из себя, и вместе мы могли бы продвигаться к слиянию с Творцом. Итак, что у нас из объявлений? Обратите внимание. В ближайшее воскресенье 10 мая 2026 года с 6.30 до 19.30 собрание товарищей. Встреча пройдет физически в здании в Петах-Тыкве и в системе Арвуд. Приглашаем всех, мужчин и женщин от 18 и старше. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяния становятся для него как заслуги, совершающий возвращение из трепета, злодеяния становятся для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния, и нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
0: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиако», либо «По слову твоему», или «Амоци», извлекающий он, думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знаний, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму, и еще не видит добра во всем совершенстве.
1: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творения. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствуют, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
0: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурим, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
1: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
0: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хисаронов. Ибо чем больше мера ощущения хисарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хисаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы в стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли вверх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя, и он, безусловно, добьется успеха.

0: Христа, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает, весь он мой. То есть, что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего в то время, как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого? Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребности ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу? То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом? А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
1: И в этом состоянии начинается тяжелая война, ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благое наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Тогда как, если бы они получили в получающее кли, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клипот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взяты. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение «Нефиш Мирасия» удовлетворяет его. И у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
0: Однако, когда

0: человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы: «Всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало», как сказано: «Гневайтесь и не грешите». И объяснил Раши: должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало. Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал Рава, что поколение приняло ее, то есть Тору, во времена Ахашвероша, из любви к чуду, которое произошло с ними.
1: Иное дело месяц Ав, который является временем, когда произошло разрушение храма, и нужно скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов: убавляет радость, что это то, как ведут себя в месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар. Как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией. То есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь, вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится: всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
0: Статья очень высокая. Миссим Рабаш пишет это и просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком и с десяткой. И с того, что, с одной стороны, он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны, видит разрыв, видит, насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и как-то раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
1: Тут есть описание

0: широкая о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
1: Так постепенно мы приходим от лолишма.
0: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
1: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения обществу и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни, это субботы, новомесячие, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которое светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава,
2: Ханука,
1: Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется.
2: И
1: когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности, максимально. И в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому, что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема. Тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которая чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, исполнять это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости — это большая заповедь. И наоборот, когда раскрывается кли без света, как 9 ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или, скажем, то, что есть у нас между Песахом и Шавуотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы, когда занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корней и ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, и он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние, в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
3: Кен.
4: Бальс Салам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это что?
1: В обычный день человек, который поднимается в святость, это действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ. этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и прилепляться к Творцу, в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. Из своего кли видеть свое состояние. Тогда как 23,5 часа он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого кроме него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и общего, в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
4: Можно спросить? Да. В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
3: Тарих? А им есть кешер ли тарих?
1: Есть ли связь с материального с духовным? Я тебя спрошу иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, и день и ночь? И есть уже вещи. Есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по законам, которые есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней. Какая разница между ними? 6 дней и 7 день. Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяц и на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так, в конечном счете получили от нас, главным образом, но это не важно. То есть, все-таки есть вещи, который больше связан с природой, и как уровень природы, а кроме этого связано с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветвь и корень, только два уровня ветви и корень. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так? На определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, ну, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть. А в этом есть ветвь и корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир и наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома, приходит свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично, а это... Общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время. Вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение — это неживое. То есть без прямого отношения снизу вверх к нему, отношения, исходящего, волевого отношения прийти к цели. Это существует, например, как мы пользуемся разными... праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. Это не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бальсулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении 10 сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете. Это все эти вещи, когда мы находимся в этой системе, мы не обращаем на это особого внимания, мы целиком погружены в себя, в ощущение нашего сердца относительно цели. А как это направить на цель? А все остальные вещи, которые немного более внешне относятся к природе, обычаи, разные вещи, у нас нет пока еще человеческих сил быть в них, на них тоже сконцентрированными, и их тоже присоединять к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что с помощью обычаев, как в Песах и Суккот в особенности,
5: мы сидим, то сефет урод гадоль.
1: обретают большую добавку цветов, очень большую добавку цветов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению Килим, 9 ава — это разбиение Килим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности. Тогда как потом, в той мере, в которой он действительно уже совершенствуется и приучает себя быть во внутреннем усилии относительно цели, он может также воспользоваться помощью более внешних вещей, как обычаи, законы, праздники и вообще материальные заповеди. И в них тоже есть ветвь и корень, и они тоже не просто так. Только тот, кто начинает, не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди, тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что кли пока еще маленькая, оно целиком сконцентрировано только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает. У него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится. С трудом вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться, какой-то посторонней учебе, работать на своей работе, поддерживать в семье все, что требуется, отношение к жене, детям. Все тяжело. Это начало очень тяжело. Но потом, когда он идет дальше, продвигается, наоборот, он видит, насколько эти вещи могут быть ему как помощью, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, для того, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Только есть общее свечение в праздниках, лучше и в группе тогда тоже.
4: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, и есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню. Если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, насколько это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за два месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе, и
0: Безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением. Да? Понимаешь, перейти к духовному — это все-таки, но свята Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Максома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю. Но для Песаха у него всегда была такая 10-сомметровая пачка денег. А перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно на все. То, что мы здесь концентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. Он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также суккот, построение сукки, насколько она была изолирована. Покрыть ее от самой суки. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот индивидуально, когда у каждого есть также цель. Ради чего он вкладывает, что хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка кли, которую мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу его.
1: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно.
0: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
1: День и ночь очень хорошо, это не связано.
0: Хорошо, но это вещи. Все наши праздники, они не находятся в природе, когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю. Я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Новомесячие в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю эти законы. Мы знаем, что Песах — это праздник весны, Швот — праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват — праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
0: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим мы это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть 4 сезона, 4 начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник. Мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
1: Я говорю, что мы настолько связаны с природой. Так почему же мы...
0: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое, любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
1: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
0: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, если духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. И нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
1: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
0: Так в чем же вопрос?
1: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
0: Давид, в чем вопрос?
1: Эти вещи, которые приходят от Творца.
0: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно. Когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа она все более трудная должна становиться, смотри согласно молитве, согласно всему. Если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. И это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. какие исправления. Сейчас Иуда из Парижа спрашивает, но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан, если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан. Как Бааль-Салам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям? Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животной ветви, материальной. Это непонятно, эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы, не мешает его работе, вернее. Да.
1: Что это такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому? Вы сказали, что... Как это происходит, что-то непонятно.
0: Так Бааль-Салам пишет в «Введении в науку Каббала», там в начале, там второй, третий, четвертый пункт, когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а тогда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоедини к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
1: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню. Внутреннее ощущение обязывает его?
0: Да, еще раз. Весь твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бааль-Салам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, и мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бааль-Салам написал так.
1: Но мы видим, что каббалисты,
0: то, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы. Интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов? Должны ли они что-то тоже делать? Я всегда говорю, что нет.
1: И теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему
0: Это написано об праотце Аврааме и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да. Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там... среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, персов. Насколько могли, это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья, а затем при выходе из Египта это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире. Поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания, это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз, и в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх, а до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз. Специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернули в землю Израилю, как пишет Бальсулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
5: Мы можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бальсулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
6: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, Шлавей Сулам, ступени лет. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными. Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви. Почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может сделать человек, который, как вы сказали, запутан вначале, чтобы объяснить ему о духовности, духовной ступени посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана, что как человек связать? Мог бы связать все вещи. Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
5: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Баля Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
6: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот. Сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
5: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним. Просто прилепить к нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам Ришон. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70 миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Но ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
6: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
5: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто

0: И одно то поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце — это уже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
1: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так, я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий каких-то, сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце там, давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю, ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца. Да? Так же я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что. Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное, желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарища, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Баля Сулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним, причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света. Товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать, ну и что? Что мне это даст?

0: Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим отдавать. Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно, да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю. Чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник, из которого раскрывается Творец.
1: Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
0: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да? Я молюсь своим богам, делаю все, что скажешь, хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого, от клипы, да, напрямую в его эгоистической кли свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и кли, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, с ради получения на ради отдачи. И поэтому эти света которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам и говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить, здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это. Внутри всех своих чувств есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка. Но здесь нет свечения, потому что ведь кли обязана быть обратным, чтобы почувствовать этот свет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому, чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилие. Там ты делаешь работу, как ты работаешь ради цели. У тебя есть цель очень простая — выиграть больше. И этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Лотерейный, да? И нет проблем работать. Тоже нужно ценить это более или менее по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляют клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире. Только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень, связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе. Ты должен сказать: величие Творца должно быть. Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов.

0: Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть... Вопросы каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано «Утренний урок», «Этапы лестницы». Напишите там вопросы, я на них отвечу, вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос, Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Группа должна показывать только величие Творца.
1: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что, нас, что мы используем в этом мире, как говорит Раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
0: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
1: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
0: Да, и всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием. Мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
1: Я получил большое воодушевление от объяснения о связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному. И для этого нам нужна группа.
0: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
1: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
0: Впечатление от урока у меня началось с подготовки к подготовке, что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
1: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится во внутри.
0: насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться. Все время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
1: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяет, делает счета какие-то, где он находится, но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что он должен верить в высшее знание и может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
0: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Он написывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
1: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
0: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
1: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с его свойствами. И делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клей.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении, объяснить 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Баля Сулама через голос Рабаша. И это просто... просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати, всякие слова непонятные. Но рассказал нам, просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце и постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Баля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Лихаим, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Баля Сулама, второй том, пятая часть, 46-й пункт.
3: Киеш гимель халукот бе зайна тахтонот. Никанес ле шиур има Рабаш.
1: Начнем урок с Рабашем.
2: Ну, тогда начнем со слов, то, что также нужно разглядеть здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош и Сов. Первое — Рош, Хесед и Гвура Зеранпина из семи нижних сферот. И это свойства Рош де Вак. Вторая часть — это Тиферет и Нецах. И это свойство Тох де Вак. А третья часть — это Од, Исод и Малхут. И три эти сферы называют Сов, то есть окончание. И это свойство Сов де Вак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про Вак, и Малхут он присоединяет к концу Вак. К Сов Вак. Еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет света хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если матив кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ломати, то есть не матив кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гор пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа Гальгальты, он поднимается и стоит наверху и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, которое раньше было внутри кли, издали давьют, а теперь нет, дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшит, и тогда уходит свет из кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшит и не дали давьют, он держит далее, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим. Но когда уже нет далее дает лапшу, когда он очищается полностью, есть гимел давьют находится ниже, бед далее, конечно же, может светить, потому что там уже есть экран хин и гимел. Поэтому он говорит так, и его остаток в хетере, то есть мати, хохме, от нее появляется свечение гар в парцуфе. И тогда уже может быть во всей ступени пхины с пхинат хохма. Ты спрашиваешь, что означает то, что он говорит, свет кетер, принадлежащий к его пхине? Ты посмотри, вот он говорит так, что когда очищается авиют, во всем, весь авиют в экране, который относится к его уровню, то есть вся пхинадалит, тогда что происходит? Поднимается кто? Свет кетера, только остается уровень хохма, и уровень этот, он дает свет. Только когда светит кетер, поскольку нет экрана давьюта, только облачение, можно продолжить уже больше. По этой ступени он уже как бы готов, что он уже удерживает тогда, чтобы светить только хасадим хохма, когда там есть власть кетера. Но когда очистился уровень кетера, уровень хохмы начинает светить. Почему нет? Далее он говорит так. Поэтому если мати, то есть свет присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме. Потому тогда властвует только свойство ваксиме нижних сферот. То есть вагдерош, что в них. И эта сфера называется гвур, сфера гвура. А вагдерош, извините, а вагдетох в них — это нецах. А вагдесов в них — это исот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа, это хохма или хасадим, все зависит от кетера. Получается, если я говорю, что свет мати в кетере, то есть свет присутствует в кетере, тогда свет кетер не дает светить вниз хохме, а только хасадим. Получается, что я говорю о зеранпине, который вак. Получается, что его роштовсов, там не может быть света хохма. Тогда он говорит, хесед и гвура.
0: Гвура —
2: это гар и вак.
0: в рожь. Тиферет Нецах — это Гар и Вак в Тох. То есть Тиферет Гар, Нецах Вак. Год и Исот — это Гар и Вак в Сов. Получается, если мать в Кетере, тогда не светит Хохма ни в Хеседе, ни в Тиферете, ни в Годе. Это что он говорит. А если не мать в Кетере, то есть власть Кетера уже не препятствует священию Хохмы, тогда может уже быть Хохма, то есть уже мать в Хохме, и тогда наступает власть священия Гар, священие Хохмы, в Рош-Токсов, в семи нижних сферот. А именно свечение Гарвых Рош в Хеседе, свечение Гарвых Шох, это называется в Тиферете, и свечение Гарвых Сов, то есть сфере Год. Откуда приходит? Оттуда приходит свойство Гар без Вак, уже к Малхут. Так а что лучше? Почему Гар без Вак? Это называется Далет, что над Вав, которая вместе формирует форму буквы Гей. Ты спрашиваешь, что такое Паним и Ахор в Кетере? Ну, это всегда нужно смотреть по контексту. Все зависит от рассматриваемого вопроса. Иногда говорят Паним и Ахор. Паним — это когда он отдает. Ахор, когда не отдает. Иногда объясняют по ним, как вид свечения. То есть хохма, мудрость человека, освещает его лицо, как говорит, называет хохму светом по ним, а ахор светом хазадим. Получается, что когда кетер дают, и тогда его по ним светят вниз. Кому они светят? Хохме. Когда он отдает хохме, есть еще объяснение, что по ним и по ним, то есть лицом к лицу, это подобие между ними, есть равенство между ними. Когда кетер может отдавать хохме? Когда не мать в кетере, то есть его далит гимел, очистится полностью до гимелбет. Так гимел дейт лапшут и бедавиют — это ступень хохмы. Тогда они уже находятся по ним к по ним. И тогда он отдает. А что он тогда отдает? Свойство по ним, свойство хохма. Почему? Потому что хохма он может давать. А когда я говорю «мати в кедре», то есть у него еще пока есть Далит Гимел, он не может давать хохме. А почему? Он не может получать от него. Почему хохма не может отдавать от него? Что это значит? Что он отдает хасадим. Я объяснил сейчас, что он говорит, что когда светит в кетере Далит Гимел, тогда свет кетера, который стоит наверху, по ним, у него обращен вверх, а хор вниз. Это означает, что он не дает свет нижним, то есть свет хохма, а только хасадим дает. Получается, что кетер отдает только хасадим. А когда очищается пхина далет, это уже не его ступень, а остается только ступень хохмы. Гимел давит тогда ступени. И это уже позволяет светить. Теперь я спрашиваю, как такое мы говорим, что мать в кетере? Что тогда светит вниз? Ну, сказали мы, что это Далит Гимел. А что может светить вниз? Там же нет обращения по ним к по ним лицом. Потому что если он поднимается вниз, должно быть поворот по ним или нет? Должно быть у него Гимел Бет, тогда уже мать в Хохме. И поэтому возникает вопрос, когда я говорю мать в Кипере, когда у него еще есть Далит Гимел, чтобы он мог светить Хохма в Хохме. тогда, когда в Хохме есть Гимел Бет. И в этом смысл этой буквы Далет, то есть на что она указывает? Она указывает на прерывание света в Парсуфе. И очистился весь Авиют в экране, и прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И прекращается также распространение прямого света. И все сферот возвращаются к своему Создателю, то есть через включение всех решимот в экран, потому что только экран поднимается к Творцу, и он включает в себя все решимот. То есть что это значит? Когда это происходит? Мы учим, что когда поднимается ман кетера, тогда кетер снова становится мати и не мати. Отсюда видно, пока есть вид в ступени, но когда уже очистилась все ее ступени, я не говорю, что он поднимается наверх, чтобы снова была мати в кетере. Это тоже нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».
0: Строим духовное общество.

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе с товарищами под руководством десяток Турции, 5 и 6. Пожалуйста, Турция
1: 5.
2: Дорогие любимые друзья, дорогой мировой кли, благодаря Творцу нам выпала честь провести последнюю часть урока. Мы надеемся, что мы сможем привлечь свет исправления Творца. Наша десятка, она проживает в районе Стамбула, у нас есть возможность встречаться физически. И мы можем встречаться физически, не только виртуально. Когда мы вместе собираемся, мы не придумываем чего-то сложного. Мы выбираем где-то какое-то центральное, доступное для всех место. И то, что ведет нас, это величие Творца.
1: Bunun arkasındaki kökler, dostların arkasındaki kuvvet. Biz bunu görmek istiyoruz. Ve buluşmalarımızda,
2: как Рав сказал,
1: gerçekten bir dostun,
2: у каждого материального состояния есть причина, есть большая сила в товарищах, и мы хотим это увидеть. Поэтому наши встречи — это просто объятия товарищей. Даже когда мы смотрим на товарища, даже если мы сидим молча друг с другом, это дает силы товарищам продолжать в пути. И здесь мы хотим напомнить нашим товарищам, нашим братьям, всему мировому кли о важности цели, что это можно обрести от товарищей. Спасибо, друзья, Лахаим.
3: Отрывок из статьи Рабаша по поводу любви к товарищам. Нужно помнить, что эта группа была создана на основе любви к ближнему, то есть чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ старается и прилагает усилия в отмене себя и в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый будет включать в себя намерение товарища, получая то, что, как сказано выше, что если группа основывается, например, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» ненавистью к себе и любовью к ближнему. Еще раз прочитаем отрывок. Рабаш, статья по поводу любви к товарищам. Мы должны помнить, что группа была создана на основе любви к ближнему. И чтобы каждый получал от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ прилагает усилия, чтобы отменить себя и быть в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, скажем, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» и ненавистью к себе и любовью к ближнему.
4: Рабаштан ilham verici bir makale dinledik sevgili dostlar. Dostumun da dediği gibi biz fiziksel olarak bir araya gelme imkanı bulan bir yolluyuz.
2: Мы слышим этот отрывок, который побуждает воодушевление, слова Рабаша, и та возможность встречаться физически. Мы запланировали встретиться летом, десяткой, где-то на природе, в окрестностях Стамбула, отдалиться от всей этой напряженности города. Думали сначала встретиться десяткой, потом мы решили пригласить еще других товарищей из Турции, и это стало чем-то большим, это дало нам большую ответственность за вот это большое собрание. Мы должны были организовать много вещей, чтобы создать самую комфортную атмосферу для товарищей, чтобы было удобно, чтобы была связь, интернет. И мы собирались много раз, как десятка, планировать это. И каждый товарищ брал на себя какую-то ответственность в какой-то области. Один товарищ искал подходящее место, ездил, даже физически проверял, а другой товарищ планировал закупки, и третий прокладывал разные пути, как доехать до этого места. И мы почувствовали, что мы можем управлять все и организовывать все только если мы будем объединены. И самое сложное было для всех — это организовать еду. Мы никогда не готовили еду для такого большого количества людей, и это было очень трудно оценить количество. И мы не знали, что товарищи любят, что они предпочитают, у каждого свой вкус. Мы сделали простой опрос. И поскольку это было собрание, то мы решили делать барбекю, то есть всякие там шашлыки. Но много товарищей привезли еду, которую приготовили дома, чтобы поделиться. Мы почувствовали сильное объединение между всеми. Сейчас я передам микрофон моему великому товарищу.
5: Dostlar öncelikle herkese günaydın bütün dostlarıma. Biz dostumun bahsettiği gibi Türkiye grubu olarak.
3: Я сейчас расскажу о приближающемся конгрессе, дорогие друзья. Как сказал товарищ передо мной, для нас в десятке встречи физически очень важны, и ключевое слово для нас — это важность, так как эти встречи
5: Maneviyatta belki 3 ayda, 6 ayda alacağımız ilerlemeyi tek seferde aldığımız.
3: Они очень сильно укрепляют связь. Материальную связь, физическую между нами.
5: Güzel bir kongre oluyor fiziksel olarak da.
3: И это вводит нас в процесс подготовки к конгрессу. Каждый день очень важен, каждая наша встреча. Мы можем получать от нее дополнительные силы. И у нас был прекрасный конгресс, а сейчас у нас будет еще больше конгресс. Мы готовимся, многие товарищи преодолевают большие трудности и помехи, и в семье, и во всех других.
5: Önem vermek için geliyor ama yaradan da gerçekten biz eğer buna önem verirsek bu buluşmaların bizim için ne kadar büyük bir
3: сделают все для того, чтобы все могли приехать, чтобы было подходящее место, чтобы товарищи могли добраться до него, и чтобы было у них все, и чтобы материально могли
0: заплатить за него. И мы надеемся, что предстоящий конгресс, конгресс десяток, будет прекрасным. Перейдем к клипу.
2: Здравствуйте, Рав. Что для вас считается сильной десяткой?
0: Когда каждый заботится о том, чтобы все были объединены, и каждый готов поступиться всем ради объединения товарищей.
2: Раф, отказаться от всего. Я хотел бы, чтобы вы привели нам практические примеры, конкретные. Как будто бы мы как маленькие восьмилетние дети. Скажите нам практически, что нужно делать и что не нужно делать, ну, если это возможно.
5: Простите,
2: Раф, я хочу, я настаиваю на этом. Я хочу, чтобы вы сказали правильный путь, 1, 2, 3, чтобы как восьмилетний ребенок, делай это, делай это, делай это.

0: Ата царих колазман.
1: Тебе необходимо постоянно проверять себя.
0: Аим буре вехаварим шелхабя сирья.
1: Является ли Творец и твои товарищи в десятке, ты видишь их совершенными? И это все.
2: А если ответ нет,
1: ну тогда исправь свое видение. Но ты должен стараться.
0: Си-си.
3: Evet sevgili dostlar, gerçekten yüce kabalistlerin sözleriyle bizi buluşturan Yaradan'a her defasında ne kadar şükran duysak şükretsek azdır. Aktif çalıştay yapacağız şu şimdi. Çalıştay sorusu, onludaki dostların sevgisini güçlendirmek için
2: большое спасибо Творцу за эти величайшие вещи. А сейчас мы перейдем к активному семинару. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке? Еще раз. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке?
1: Я готов всем поступиться, я так надеюсь.
4: В этой точке все зависит от молитвы и подготовки, и в подготовке у меня должно быть такое упражнение, как сделать...
5: Ахлата Марказит.
4: Чтобы принять центральное решение.
2: Я бы хотел на конгрессе вложить все свои силы в объединение десятки просто до конца. Но я не знаю, смогу ли я. И сейчас у нас есть подготовка, и я стараюсь отменить себя перед вот этим процессом подготовки.
4: Рав говорит здесь, что ты должен изменить свое видение, и, исходя из этого, постоянно отменять, как-то изменять свое решение, поступаться чем-то, чтобы видеть, насколько ты действительно видишь Творца, и товарищи правильно в своей десятке.
2: Отменить свое отношение к работе и брать отношения товарищей, примеры, величие, сознание, все, что есть в них, все их хистронот, просто быть в них. Это называется отменить все и быть в хисароне товарищей.
4: Поступиться своим умом, который дает почувствовать, что мы можем сами решать, что-то определять, но это не так. Мы должны соединиться с Творцом вместе с товарищем, для товарищей. И мы уже находимся в Конгрессе на этой десятке. Мы делаем огромную подготовку и будем продолжать с огромной силой все более и более продвигаться к Конгрессу.
2: Я прошу у Творца помощи, чтобы дал мне силы отменить свое желание управлять, за беспокойство о себе и находиться только в любви к товарищам.
4: Я ничем не готов питься. Все, что Творец дал, все я должен использовать для того, чтобы прийти к любви к товарищам.

0: Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber olma ve bağ kurma fırsatının bizlere tanınması nedeniyle
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мутлулук içindeyiz. Sevgili dostlar.
1: Мы испытываем огромную радость от того, что мы находимся вместе с вами и что мы соединены с вами. Прежде всего, я должен отметить, что мы интересная десятка, и наша связь, она началась где-то около 7 лет назад и продолжается благодаря любви к товарищам и помощи Творца. Никто из товарищей здесь не живет в Турции. У нас есть товарищи, которые живут в Америке, в Китае, есть и в Турции, и в Германии. И всегда есть кто-то, у кого есть день. И поэтому мы называем себя десятка, где никогда не заходит солнце. Нам трудно встретиться физически, нам трудно собираться на конгрессах. И это всегда вызывает такие интересные случаи, которые товарищи вам расскажут. Все началось с желания объединиться. И мы обнаружили, как то, что мы думали, что кажется невозможным, в итоге становится возможным. Основа всех наших свойств — это усилить желание и молитву к Творцу, и тогда мы должны преодолевать разные трудности в сближении друг с другом. Сейчас мой товарищ прочитает отрывок из 8-го письма Рабаша, который очень повлиял на нас. И Рабаш нас учит там, что расстояние между нами не сможет разделить нас благодаря нашей любви.
2: Рабаш, письмо 8-е. После того, как я уже обрел облачение любви, тотчас во мне начинают светить искры любви, и сердце тоскует и стремится к товарищам. И кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши мои слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут в любви и радости вместе с ними в кругу. Я выхожу из своих материальных границ и забываю, что существует огромное расстояние между мной и товарищами, и что многие километры земной поверхности разделяют нас. И товарищи словно стоят в моем сердце и видят все, что там происходит. И я начинаю стыдиться моих мелочных действий в отношении товарищей. Я просто выхожу из своих материальных желаний, и мне кажется, что нет ничего в мире, кроме меня и товарища. А потом я отменяю.

0: И растворяется в моих товарищах, и я провозглашаю, что нет ничего в мире, кроме товарищей.
1: Как говорит Рабаш, мы хотим рассказать вам о нескольких встречах, когда мы собирались, преодолевали расстояние. Один раз товарищи собрались в Турции со всего мира. Была нам, у нас возможность. Мы просили Творца об этой встрече, и мы решили встретиться в Анкаре. Это было самым удобным местом, которое позволяло нам встретиться. А в Анкаре нам организовали место, и возникли разные проблемы — семейные, экономические и прочие другие. Но все-таки благодаря желанию нашему встретиться мы приложили усилия, как десятка. Мы подняли молитву к Творцу, мы преодолели все помехи, и встреча происходила в Анкаре. А мы почувствовали, что Творец услышал наши молитвы, и Он присутствовал между нами.
2: И на этой встрече мы позаботились о том, чтобы присоединить товарищей, которые не смогли прибыть физически. И мы почувствовали в сердце такую любовь, которая просто царила между нами и отменила все расстояния, все границы. И сейчас еще один товарищ расскажет еще об одном событии.
3: Друзья, я приехал в Анкару из Германии.
4: Fakat koşulundan dolayı buluşmaya katılabileceğim belli değildi.
3: И
4: buluşmaya gidebilmek için sürekli yaradana dua ediyorum. Yiğit dostum ise eşiyle Amerika'dan Ankara'ya gelmişti.
3: Когда собирались,
4: buluşmadan birkaç gün önce Ankara'da yolda yürürken bir anda
3: со здоровьем, и я не был уверен, что приехал, я молился о том, чтобы можно было приехать. И мой товарищ приехал из Америки. И вместе со своей семьей и начали вот эти вот искры любви пробуждаться между нами. И я почувствовал, что у нас есть все необходимое, чтобы встретиться, и все пришло на свои места, и мы смогли подняться над всеми проблемами, всеми материальными расстояниями. Мы достигли объединения и подняли молитву за товарищей. Из молитвы Творец помог нам, и мы смогли провести прекрасную встречу, товарищи. Товарищ смог приехать из Америки, и я из Германии. И мы встретились вместе все в Анкаре, и была огромная радость. Наконец-то мы встретились физически с товарищами, которые до этого мы видели только виртуально. И это дало нам огромные силы подготовиться к конгрессу десяток. И сейчас перед нами есть просто чудо. Мы приближаемся к нашему первому общему конгрессу десяток, и мы собираем наши впечатления и все наши ощущения перед этим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы десятка, Турция 6, мы готовимся к духовному объединению, мы готовимся к подъему над физическим миром, и мы начали подготовку уже более месяца назад. И, как сказали товарищи, каждый товарищ в десятке находится в другой части мира, и мы хотим подняться над этим состоянием так, чтобы это... чтобы эти многие километры не разделяли нас. И для нас это очень особое событие. Вся десятка будет готовить контент. И каждое желание товарищей растворится и сольется с желаниями всех товарищей. Мы усиливаем наше желание к тому, чтобы подняться над желанием получать, чтобы Творец соединил нас, и мы смогли бы стать совершенной десяткой и соединиться с мировым кли, чтобы мы смогли сказать, что нет
2: никакой реальности в мире, кроме товарища. Мы поднимаемся на следующую ступень с радостью. Лыхаем.
0: Активный семинар. Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они стоят в моем сердце? Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они по-настоящему находятся в моем сердце?
5: Я
2: могу сказать, как и все, я слышал этот отрывок из восьмого письма Рабаша много раз, но сейчас благодаря этим товарищам, поскольку это виртуальная десятка, и они не рассказывали, не встречались, встретились один раз, как они рассказали после многих лет, у них был большой хиссарон встретиться. И если мы вот так вот придем с таким большим конгрессом, как у этих товарищей, что мы действительно хотим встретиться, именно внутренняя встреча между нами, тогда все расстояния, они исчезнут.
0: Нам поможет величие Творца, которое мы раскрываем в связи и в объединении между нами.
2: Слышать каждое слово, которое произносит товарищ, и не просто слушать, а искать искреннее сердце, истину. За словами товарища.
0: То, что сближает нас в конечном итоге, это свет, возвращающий к источнику. Но привлечь его в этом должны быть все наши усилия. Эти усилия, они непростые. Мы должны готовиться к этому. Какое окружение мы создаем для себя, чтобы мы смогли дать эти усилия, приложить эти усилия?
2: Нужно молиться.
6: Dear friends, the distances and all the obstacles between us exist to bring us closer together. The upcoming Congress is a great opportunity for the distances between us to close even more and for the sparks of love to shine even more brightly within us. We thank the entire world for bringing us closer to the purpose. As Turkey Seeks, we will continue to prepare for this Congress non-stop with the strength we receive from you. Come on, friends, as Rabbi said, let this be a Congress where we transcend our corporeal boundaries and declare that there is no reality in the world. Only the friends, only together. L'chaim.
2: Спасибо десяткам Турции 5 и 6. А сейчас мы перейдем к 5 и 5 перед собранием товарищей, которое нам предстоит в воскресенье.
0: Дорогие друзья, мы очень волнуемся. Хотим пригласить вас на собрание товарищей, чтобы мы были вместе, готовились к конгрессу. Мы возьмем статью Рабаша, классическую. Он объясняет нам, как нам нужно проводить собрание товарищей. Мы вместе будем изучать ее.
2: Да, мы хотим сосредоточиться на этом событии. Мы слышали на последних уроках Рава, что мы можем дать друг другу только величие Творца. И мы хотим буквально зарядить каждую день десятку, чтобы она зарядилась величием Творца и вместе устремиться к следующей ступени. Перед Конгрессом мы просим, как подготовку, каждую десятку послать в Бортворд Кли, известный адрес, Бортворд Кли, наш Gmail, послать особую историю, какие-то случаи, какие-то, может быть, истории, которые происходили и происходят в подготовке к Конгрессу, что мы ожидаем, что произойдет на Конгрессе, какие примеры мы показываем друг другу, как мы взволнованы перед Конгрессом, какие-то особые события, которые происходят в десятках, какие-то задачи, с которыми мы справляемся, может быть, какие-то противоречия, несогласия, которые нас сопровождают. Посылайте нам эти истории, мы захотим на собрании товарищей так вот включиться друг к другу, потому что вот это...
7: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяния становятся для него как заслуги, совершающий возвращение из трепета, злодеяния становятся для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
0: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, Шиако, либо по слову твоему, или Амоци, извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знаний, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму и еще не видит добра во всем совершенстве.
1: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творение. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
0: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурима, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
1: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
0: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хиссаронов. Ибо чем больше мера ощущения хиссарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хиссаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы в стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли вверх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли вверх над врагами своими.
1: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Исраэль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Исраэлем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает, весь он мой. То есть, что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего, в то время как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого. Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребности ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу? То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом? А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
0: И в этом состоянии начинается тяжелая война. Ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творению. Тогда как, если бы они получили в получающее кли, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клипот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефеш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взятых. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение «Нефиш Мирасия» удовлетворяет его, и у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
1: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю Высшего Света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы: «Всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало», как сказано: «Гневайтесь и не грешите». И объяснил Раши: должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало. Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал Рава, что поколение приняло ее, то есть Тору, во времена Ахашвероша, из любви к чуду, которое произошло с ними.
0: Иное дело месяц Ав, который является временем, когда произошло разрушение храма, и нужно скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов: убавляет радость, что это то, как ведут себя месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар, как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией. То есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь, вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится: всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
1: Статья очень высокая. Миссим Рабаш пишет: это и просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком, с десяткой, из того, что, с одной стороны, он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны, видит разрыв, видит, насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и каждый раз раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
0: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
1: Так постепенно мы приходим от лолишма.
0: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
1: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни, это субботы, новомесячья, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которая светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава, Ханука, Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется. И когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности, максимально и в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет, и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема. Тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которое чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, исполнять это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости — это большая заповедь. И наоборот, когда раскрывается кли без света, как 9 ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или скажем, то, что есть у нас между Песахом и Шивотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы, когда занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корней и ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
2: Да. Баль Салам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это, что
1: в обычный день человек, который поднимается в святость, это действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого, кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и прилепляться к Творцу в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. Из своего кли видеть свое состояние. Тогда как 23,5 часа он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого, кроме Него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и общего, в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
2: Можно спросить?
1: Да.
2: В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
3: Тарих? А им есть кешер ли тарих?
2: С датой?
1: Есть ли связь с материального с духовным? Я тебя спрошу иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, день и ночь? И есть уже вещи, есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по закону, который есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней. Какая разница между ними? 6 дней и 7 день. Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяц и на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так в конечном счете получили от нас. Главным образом, но это не важно. То есть все-таки есть вещи, которые больше связаны с природой, как уровень природы, а кроме этого связаны с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветвь и корень, только два уровня ветви и корня. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так? На определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть. А в этом есть ветвь и корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир, наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома, приходит свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично. А это общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время. Вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение это неживое, то есть без прямого отношения снизу вверх к нему, отношения, исходящего волевого отношения прийти к цели. И это существует, например, как мы пользуемся разными праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. И не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бальсулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении Десяти Сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете.

0: к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что там еще обычаев, как в Песах и Суккот в особенности. Обретают большую добавку святов, очень большую добавку святов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению Килим, 9 ава — это разбиение Килим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности. Тогда как потом, в той мере, в которой он действительно уже совершенствуется и приучает себя быть во внутреннем усилии относительно цели, он может также воспользоваться помощью более внешних вещей, как обычаи, законы, праздники и вообще материальные заповеди. И в них тоже есть ветвь и корень, и они тоже не просто так. Только тот, кто начинает, не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди, тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что клипа пока еще маленькая, она целиком сконцентрирована только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает, у него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится, с трудом вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться в какой-то посторонней учебе, работать на своей работе, поддерживать в семье все, что требуется, отношение к жене, детям. Все тяжело. Это начало очень тяжело. Но потом, когда он идет дальше, продвигается, наоборот, он видит, насколько эти вещи могут быть ему как помощью, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, для того, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Только есть общее свечение в праздниках, лучше и в группе тогда тоже.
1: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, и есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню, если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, поскольку это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за 2 месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе.

0: И, безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением, да? Понимаешь, перейти к духовному — это все-таки, но свята Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Максома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю, но для Песаха у него всегда была такая 10-сантиметровая пачка денег, а перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно все. То, что мы здесь концентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. Он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также суккот, построение сукки, насколько она была изолирована. Покрыть ее от самой суки. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот индивидуально, когда у каждого есть также цель. Ради чего он вкладывает, что он хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка кли, которую мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу его.
1: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно.
0: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
1: День и ночь очень хорошо, ничего не связано.
0: Хорошо, но это вещи. Все наши праздники, они не находятся в природе, когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю. Я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Новомесячие в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю эти законы. Мы знаем, что Песах — это праздник весны, Швот — праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват — праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
0: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим мы это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть четыре сезона, четыре начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник, мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, ты это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
1: Я говорю, что мы настолько связаны с природой, так почему же мы...
0: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
1: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
0: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, есть ли духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. Нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
1: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы у всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
0: Так в чем же вопрос?
1: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
0: Давид, в чем вопрос?
1: Эти вещи, которые приходят от Творца.
0: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно, когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа она все более трудная должна становиться, смотри согласно молитве, согласно всему. Если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. И это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. какие исправления. Сейчас Иуда из Парижа спрашивает, но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан, если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан, как Бааль-Салам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям? Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животной ветви, материальной. Это непонятная эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы. Не мешает его работе, вернее. Да.
1: Что это такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому? Вы сказали, что... Как это происходит, что-то непонятно.
0: Так Бааль-Салам пишет в «Введении в науку Каббала», там в начале, там второй, третий, четвертый пункт, когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а тогда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоединение к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
1: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутреннее ощущение обязывает его?
0: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бааль-Салам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бааль-Салам написал так.
1: Ну, мы видим, что каббалисты...
0: То, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроено, устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы, интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов, должны ли они что-то тоже делать? Я всегда говорю, что нет.
1: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему
0: Это написано об праце Аврааме и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да. Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там... среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, персов. Насколько могли, это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья, а затем при выходе из Египта это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире, поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания, это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз, и в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх, а до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз. Специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернули землю Израилю, как пишет Бааль Сулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
2: Мы можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бааль Сулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
3: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, Шлавей Сулам, ступени Ли. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земным. Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви, почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может сделать человек, который, как вы сказали, запутан вначале, чтобы объяснить ему о духовности, духовной ступени посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана, что как человек связать? Мог бы связать все вещи. Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
2: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Баля Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
3: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот. Сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним. Просто прилепить к нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам решен. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70 миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Но ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе, что значит присоединить их к себе, насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир, я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
3: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
2: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
3: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величине Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце — это уже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
2: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце там? Давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю: ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца. Да? Так же я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, и тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать в себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. буквально грубо играть, да, рекламировать это друг другу как нечто важное, и каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание, получить духовное желание, получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарищей, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балясулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним, причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света, товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать, ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим, отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно. Да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю, чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник, из которого раскрывается Творец.
3: Кен. Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
2: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да? Я молюсь своим богам, делаю все, что скажешь, хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого, от клипы, да, напрямую в его эгоистической кли свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и клей, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, ради получения, на ради отдачи. И поэтому эти света, которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам, говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить, здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это. Внутри всех своих чувств есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, все делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка, но здесь нет свечения, потому что ведь кли обязано быть обратным, чтобы почувствовать этот свет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому, чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилие. Там ты делаешь работу, когда ты работаешь ради цели. У тебя есть цель, очень простая. выиграть больше, и этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Лотерейный, да? Нет проблем работы. Тоже нужно ценить это более или менее по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляет клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире. Только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень. Связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе. Ты должен сказать: величие Творца должно быть. Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов. Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть вопросы каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано, утренний урок, этапы лестницы. Напишите там вопросы, я на них отвечу, вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос, Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
2: Группа должна показывать только величие Творца.
4: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что мы используем в этом мире, как говорит Раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
2: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
4: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
2: Да, и всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием, и мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
4: Я получил большое воодушевление от объяснения о связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному. И для этого нам нужна группа.
2: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
4: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
2: Впечатление от урока у меня началось с подготовки к подготовке, что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общем, в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
4: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится во него внутри.
2: Насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться.
5: Все
2: время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
4: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяет, делает счета какие-то, где он находится, но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что он должен верить в высшие знания и может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
2: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Он описывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
4: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам в нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
2: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
4: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя. Отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с Его свойствами, и делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клей.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении, объяснить 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Арии и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Баля Сулама через голос Рабаша. И это просто... просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати, всякие слова непонятные. Но Рав сказал нам, просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце и постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Баля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Лихаим, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Баля Сулама, второй том, пятая часть, 46-й пункт. Начнем урок с Рабашем.
2: Ну, тогда начнем со слов. Также нужно разглядеть здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош, Тох и Сов.

сов, то есть окончание. И это свойство сов девак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про вак. И Малхут он присоединяет к концу вак. Ксов вак. Еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет света хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если мати в кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ло мати, то есть не мати в кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гор пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа Гальгальты, он поднимается и стоит наверху и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, которое раньше было внутри кли, дали давьют, а теперь нет, дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране, масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшин, и тогда уходит свет из кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшин и не дали давьют, он держит далее, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим. Но когда уже нет далее дает лапшу, когда он очищается полностью, весь гимел давьют находится ниже, бед далее, конечно же, может светить, потому что там уже есть экран хин и гимел. Поэтому он говорит так, и его остаток в хетере, то есть маси, хохме, от нее появляется свечение гар в парцуфе. И тогда уже может быть во всей ступени пхины с пхинат хохма. Ты спрашиваешь, что означает то, что он говорит, свет кетер, принадлежащий к его пхине? Ты посмотри, вот он говорит так, что когда очищается авиют, во всем, весь авиют в экране, который относится к его уровню, то есть вся пхинадалит, тогда что происходит? Поднимается кто? Свет кетера, только остается уровень хохма, и уровень этот, он дает свет. Только когда светит кетер, поскольку нет экрана давьюта, только облачение, можно продолжить уже больше. По этой ступени он уже как бы готов, что он уже удерживает тогда, чтобы светить только хасадим хохма, когда там есть власть кетера. Но когда очистился уровень кетера, уровень хохмы начинает светить. Почему нет? Далее он говорит так. Поэтому если мати, то есть свет присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме.
А потому тогда властвует только свойство Вакси, нижних сферот.

0: То есть Вагдерош, что у них? И эта сфера называется Гвур, сфера Гвура. А Вагдерош, извините, Авагдетох у них — это Неца. Аваг Десов у них — это Исот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа это Хохма или Хасадим, все зависит от Кетера. Получается, если я говорю, что свет Мати в Кетере, то есть свет присутствует в Кетере, тогда свет Кетер не дает светить вниз Хохме, а только Хасадим. Получается, что я говорю о Зеранпине, который Вак. Получается, что его рост Ухсов, там не может быть света Хохма. Тогда он говорит... Хесед и Гвура.
1: Гвура же Гар и Вак.
0: Это Гар и Вак в Рош. Тиферет Нецах — это Гар и Вак в Тох. То есть Тиферет Гар, Нецах Вак. Год и Исот — это Гар и Вак в Сов. Получается, если мать в Кетере, тогда не светит Хохма не в Хеседе, не в Тиферете, не в Ходе. Это то, что он говорит. А если не мать в Кетере, то есть власть Кетера уже не препятствует свечению Хохмы, тогда может уже быть Хохма, то есть уже мать в Хохме, и тогда наступает власть свечения Гар, свечение Хохмы, Ростоксов. Семи нижних сферот, а именно свечение Гарвых Рош в Хеседе, свечение Гарвых Шох, это называется в Тиферете, и свечение Гарвых Сов, то есть в сфере Год. Откуда приходит? Оттуда приходит свойство Гар без Вак, уже к Малхут. Так а что лучше? Почему Гар без Вак? Это называется Далет, что над Вав, которая вместе формирует форму буквы Гей. Ты спрашиваешь, что такое Паним и Ахор в Кетере? Ну, это всегда нужно смотреть по контексту. Все зависит от рассматриваемого вопроса. Иногда говорят Паним и Ахор. Паним — это когда он отдает...
1: מפרשים פנים על סוג השפע. חוכמה, חוכמת האדם תרי פניו, ומחניך חוכמה אור הפנים.
0: Ахор, когда не отдает. Иногда объясняют по ним как вид свечения. То есть хохма, мудрость человека освещает его лицо, как говорит, называет хохму светом по ним, а ахор светом хазадим. Получается, что когда кетер дают, и тогда его по ним светят вниз. Кому они светят? Хохме. Когда он отдает хохме, есть еще объяснение, что по ним и по ним, то есть лицом к лицу, это подобие между ними, есть равенство между ними. Когда кетер может давать хохме? Когда не мать в кетере, то есть его далит гимел, очистится полностью до гимелбет. Так гимел дейт лапшут и бедавиют — это ступень хохмы. Тогда они уже находятся по ним к по ним. Ее тогда он отдает. А что он тогда отдает? Свойство по ним, свойство хохма. Почему? Потому что хохма он может давать. А когда я говорю «мати в кедре», то есть у него еще пока есть Далит Гимел, он не может давать хохме. А почему? Он не может получать от него. Почему хохма не может отдавать от него? Что это значит? Что он отдает Хасадим. Я объяснил сейчас, что он говорит, что когда светит в Кетере, Далит Гимел.
2: Продолжаем.
3: Мы продолжаем на 13-й странице брошюры Зоар Леам, посвященной Песаху. Мы читаем 119-й пункт, глава Бо Зоар Леам. Глава Бо, 119-й пункт. От первенца фараона, сидящего на престоле, это власть нижней сферы клипот, получающей от высших малкут. До первенца рабыни, это левая сфера, находящаяся под этой властью, при четырех жерновах, и это четыре стана клипот. Это смысл сказанного. При жерновах, а не от жерновов. И каждый первенец животного — это ниже нижних. И это нуква из нукв, находящаяся в ослицах, в животных и ослах, в грубых и липких, и это ступени нечистоты. И получают от них мужчины и женщины. До первенца узника, который в темнице. Это происходящее от рабыни, и ими совершается колдовство с узниками, что будут работать с ними всегда и не выйдут на свободу.
2: Первенец — это ступень хохма, берешит, в начале это хохма, решит, рожь. Потому что кетер мы не можем постичь, он целиком дающий, но результаты кетера мы постигаем. И, соответственно, этому мы говорим и о кетере, хотя он сам непостижим. Это эйнсов, бесконечность. А то, что мы постигаем хохма. Хохма — это состоит из слов на иврите «коахма» — «сила чего». И эта сила, она уже относится к творению. Хохма называется «решит» — первое, первичное. И она также постижима при условии, что у нас есть свет хасадим, в который может облачиться хохма. И поэтому написано «решит хохма», первое, основное в мудрости — это трепет Творца. То есть тот, кто может облачить хохма, получает хохма, постигает хохма. В соответствии с хохма, с мудростью, мы понимаем, что нам дает кетер. И три вот этих сферы, они у нас находятся как единое целое. И все это гар, три первых сферы, рож. А то, что сейчас в Египте происходит разбиение всего того, что прежде в желании получать было ощутимо как правильная основа жизни, ради получения все это можно было постичь, а сейчас все это разбивается. От первенца фараона до первенца рабыни, и до первенца животных, это все хохма не может облачиться больше в желании получать. Потому что то, что сейчас раскрывается, раскрывается добавка в желании получать. Это египетская тьма. Мы понимаем, что ничто не раскрывается в реальности иначе, как только растущее желание. Все время нарастает желание, и мы в нем чувствуем изменения, которые нам кажутся злом. Потому что свет этого не может наполнить, он находится против этого в исправленном желании. И мы в нем чувствуем все большую и большую тьму. И это то, что происходит. Нам кажется, что свыше управление меняется. А на самом деле свыше ничто не меняется. Высший свет находится в абсолютном покое. А желание получать в нас, оно меняется и все время нарастает. И если мы его не исправляем в его время, вовремя, то мы чувствуем в нем все большее зло, все большую тьму, нарастающее ухудшение и порчу. И действительно, это не раскрываются дефекты в этом желании получать, а раскрывается испорченное желание получать. И когда желание получать, вот сейчас, в конце израильского, в конце египетского изгнания, раскрывает большой авиют, новый, то мы ощущаем египетскую тьму, так это называется, 10 египетских казней, то есть 10 сферот, полное желание, и мы в них ощущаем буквально тьму и зло. И поскольку прекратили ощущать свечение даже малое, которое было прежде, в прежнем желании получать, прежде чем оно возросло, и вот это прекращение предыдущего света в желании получать в новом большом, это называется «пришла тьма». И были убиты все первенцы. От первенца фараона до первенца рабыни, животного. То есть свет хохма больше не раскрывается. Потому что эти новые испорченные желания раскрывают только тьму. Отсутствие исправлений. Текст.
3: 120 пункт. «И уверенные во всех этих ступенях постановили египтяне послать Израиль, потому что ими устанавливали связь колдунов с Израилем, так, что те не смогли выйти из своей работы никогда».
2: То есть те желания, которые сейчас раскрываются, и которые хотят запутать, поймать человека, и человек в этих желаниях начинает чувствовать тьму, страх, недостаток уверенности, хочет вернуться к прежнему состоянию. Он ведь видит перед собой тьму, а прежде было немножко света. То есть эта нарастающая тьма удерживает человека и не дает ему убежать. Наоборот, человек готов быть рабом предыдущих состояний, в которых было немножко лучше. Это и называется клипа. Клипа, которая раскрывается, она поддерживает человека. Она показывает ему спереди все большую тьму.
3: И в этом проявилась непреклонность и власть Творца. И память об этом не умрет в Израиле в поколениях. Потому что если бы не проявилась сила и непреклонность Творца, все цари народов и все колдуны мира не смогли бы избавить Израиль от рабства. Ибо раскрыл он связи их и сокрушил все кетеры первенца узника, чтобы вывести их на свободу. Об этом сказано: «Кто не устрашится тебя, царь народов?»
2: «Кто не устрашится тебя, царь народов?» Это значит, что ты царь над всеми народами, над всем желанием получать, и оно должно раскрыться как еще большая сила. Почему? Мы с вами изучаем цель Творца при сотворении. Это сотворить творение так, что с одной стороны творение будет самостоятельным, независимым, не аннулируется перед Творцом, оно обязано быть буквально находящимся само по себе. И для этого у творения должна быть большая, огромная сила против Творца, противоположная ему, с одной стороны. С другой стороны, творение обязано достичь совершенства. А совершенство — это быть как Творец. То есть в творении должны быть две противоположных формы. Внутреннее – желание получать противоположное Творцу, внешнее – желание отдачи, точно подобное Творцу. Поэтому, когда мы говорим «Творец правит всеми народами», «Царь народов», мы говорим, он вроде бы должен быть царь Израиля. Нет, царь народов. Что это значит? Желание получать внутреннее в человеке. Оно называется народ. Гой — это народ, желание получать в самом большом виде. Это остается в человеке, а снаружи обязано быть желание отдачи. Это называется царь, творец как царь всех этих народов. То есть две эти формы должны быть именно в противоположности форм в человеке существовать. И поэтому, пока не раскрылось в Мицраиме, в Египте, в состоянии тьмы, рабство, в состоянии желания получать самое большое, все полностью желание, с которым невозможно выйти, и понятно, что в нем находится, и это рабство может вот так остаться и протянуться навечно, потому что у человека нет никакой силы выйти из этого. И пока человек не ощущает себя в состоянии окончательном, не раскрывается сила Творца, которая и выводит его оттуда. Состояние вот это должно обязано раскрыться полностью в двух своих противоположностях. Власть фараона окончательная, полная в человеке с одной стороны, и соответственно этому власть Творца также окончательная, полная с другой стороны.
3: 121 пункт. Заплакал Раби Шимон, вознес свой голос и вздохнул. Соединение уже имеется. Вы думаете, зачем соединяет Творец и восславляет себя так много раз при выходе из Египта? Сказано: «Я вывел тебя из земли египетской, и вывел тебя Бог Всесильный из Египта, и выведет тебя Бог Всесильный оттуда». Помни этот день, когда вышли вы из Египта, и вывел тебя перед ликом своим, силою своею великой из Египта. Вывел Творец из вас из этого. Итак, 50 раз упомянут выход из Египта в Торе.
2: То есть полная ступень, 50. Мем и Юд вместе, 40 и 10, 50 вместе. Это Гальгаль Тайнаем, полная это Ми, 50. Почему? 10 сферот Малхут и Мем 40 сферот Бины, вместе 50. Почему это так упоминается? Потому что вся Малхут должна подняться над собственными свойствами, и поэтому это уровень 50, уровень Ми, уровень полной Бины. И две этих силы должны быть ощутимы в человеке, одна против другой. И поэтому, пока мы не завершаем галут изгнания в ужасном этом ощущении, что у нас нет никаких сил самим выйти, и мы, да, обязаны выйти сами, и не способны на выхода, нет, обязаны, и находимся вот так, в таком состоянии, одно против другого, пока вот это противостояние не выразится в человеке в полном виде. Нет решения. Решение — это проход Ямсуф, конечного моря, которое тогда раскрывается. Человек не знает как, но оно раскрывается. Это называется чудо. И это чудо приводится в действие человеком, который находится в этом тупике. В этом полном тупике. С одной стороны, он не понимает, как можно выйти, у него нет никакой власти, никакой возможности, и он не понимает, как это может быть, чтобы была сила свыше на творение его, которая могла бы что-либо сделать. С одной стороны. С другой стороны, тогда раскрывается эта сила, которая над природой. Это приходит только в чудесной форме, такой, выше этого состояния, выше этой природы, которая называется Мицраим, Египет. А это внутренняя сила человека. Дальше.
3: 122 пункт. И ответил: 10 кетеров, сферот, есть внизу, в клипот, подобных тем, что наверху, в святости. И все они заперты в трех клипот. И это первенец фараона, первенец рабыни, первенец животного. И три связи были установлены на эти три ступени, которыми сделали так, что Израиль не выйдут из порабощения никогда.
2: После того, как раскрывается высшая сила, которая влечет человека, вытаскивает человека из Египта, так две этих противоположных силы находятся друг против друга. Что с ними делать? Они противоположны, у них нет никакой возможности установить взаимную связь. Вот тогда раскрывается средняя линия, возможность установить между ними связь. Это уникальная возможность, и человек на это не способен сам. Так же, как он сам не способен понять, как может быть выход, подъем над своим эгоизмом, так же он потом не способен понять, как эти две противоположные вещи, противостоящие друг другу, полностью аннулирующие друг друга, или то, или другое, как может быть, чтобы обе они существовали с одной стороны, а с другой стороны, как это может быть, что обе они существуют вместе и друг друга поддерживают и укрепляют друг друга, и в объединении этих двух сил, правой и левой, раскрывается нечто третье, то, что называется нешама, душа человека, существование человека, свободного и находящегося как Творец. До этих пор были силы, воздействовавшие на человека. Они действуют на него само собой. С одной стороны, желание получать, с другой стороны, желание отдачи. Две силы Творца противоположны. А здесь человек находит впервые этот патент, эту возможность объединить их вместе, и это чрезвычайно непонятно, пока это не произойдет в человеке. И в сущности, вот эта методика, которую раскрыл Авраам. До тех пор, с Адама Ришон и до Авраама, 20 поколений мудрецов не могли работать в соответствии с этими исправлениями, потому что они не раскрывали, не было достаточно развито желание получать в том авиюте, который тогда раскрывался. В Адаме Ришон это был на уровне авиюта Шорыш, корневой авиют, потом это был авиют Алев, и только перед выходом из Вавилона в страну Канаан, это был переход. И только тогда каббалисты смогли получить достаточный авиют, чтобы раскрыть Цимцум Бет, второе сокращение. Мы с вами изучаем, даже каббалисты, вплоть до Рамака, Раби Моше Кордовера, это уже 15-16 века, они все еще не очень, все они раскрывали это понятие цимцумбет и работа в трех линиях. И это то, что особенно детально разъяснил Бааль Сулам в комментарии Сулам на книгу Зор. И поэтому, когда раскрывается после выхода из Египта на авиюте, большом уже авиюте, возможность работать в средней линии, то это, безусловно, вещь великая. И с тех пор уже можно говорить об исправлениях. Да?
3: 123 пункт.
2: Весь переход Ям-Суф, конечного моря, это разделение на Гальгаль-Тайнаем и Ахаб. Это уже начинает быть ясным, проходят на этап, где отвергают Ахаб, выходят только с Гальгаль-Тайнаем через Ям-Суф, конечное море, в пустыню Синай и так далее. Мы это все детально изучим.
3: 123. «Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Яков, что вашими заслугами раскрылись эти слова, и Творец помнил ваши три связи веры. Как сказано, и вспомнил Творец союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом».
2: Три линии в человеке.
3: С Авраамом — это одна связь. Авраама. С Яковом это вторая связь Ицхака.
2: Они противоположны и полностью противостоят друг другу, и так человек их и ощущает.
3: С Яковом это третья связь, самая совершенная, Якова.
2: Совершенная, потому что она объединяет все эти три связи вместе. И тогда впервые человек начинает чувствовать, что он может реализовать себя.
3: 124 пункт. Все времена и праздники, и субботы, все они – память о выходе из Египта.
2: То есть у нас нет никакого действия в нашей жизни повседневной, неважно, что мы делаем. Мы что-то делаем или не делаем, понимаем или бессознательно действуем, стремимся к чему-то или нет. Но все эти времена, Бейто по времени или Ахишена с ускорением, все они направлены на то, чтобы достичь цели творения. Прежде всего, первый этап – это подъем над эгоизмом, а потом исправление эгоизма с того уровня, на котором ты поднялся над ним. Ты постигаешь Гальгальтейнаем, ты постигаешь высшую силу, духовную силу, силу отдачи, а потом ты обращаешься вниз к желанию получать кахапу и исправляешь его. То есть прежде подъем. Это называется выход из Египта.
3: И на этом основывается все.
2: И даже потом, когда исправляют ахапы, уже вышли из Египта, уже находимся наверху, над желанием получать. Но каждый раз, когда надо исправить желание получать, как бы надо еще сильная такая сила для подъема, для выхода из желания получать. И поэтому в каждой заповеди, в каждом исправлении мы начинаем с того, что вспоминаем о выходе из Египта, должны укрепить себя в том, чтобы быть над желанием получать.
3: Если бы этого не было, не было бы соблюдения времен, праздников и суббот.
2: То есть все наши состояния, они упорядочены только после нашего выхода из желания получать.
3: И поэтому не умирает память о Египте во все времена, праздники и субботы. Закон этот о выходе из Египта является основой и корнем Торы, и всех заповедей, и всего совершенства веры Израиля.
2: То есть тот, кто хочет достичь состояния Яшар-Кель, прямо к Творцу, для него эта ступень подъема над эгоизмом называется выходом из Египта. Она самая важная, первая.
3: И поэтому упомянут выход из Египта много раз в Торе. 125 пункт. Почему суд над Египтом не происходил днем? Сказано: «Сегодня вы выходите». И сказано: «И вывел вас Бог Всесильный ваш из Египта ночью». Но избавление Израиля главным образом происходило не иначе, как ночью. А это Малхут, называемая ночь. Когда ночь эта раскрыла связи и совершила возмездие, и сегодня вывел я вас рукою вознесенную. Как сказано, выведенные сыновья Израиля рукою вознесенной на глазах всех египтян, а египтяне хоронили тех, кого поразил у них Творец, всякого первенца. И было это сделано ради прославления чуда.
2: Как мы можем представить себе это состояние? Представь, человек находится в желании получать, эгоистическом. Что должно быть, чтобы он над ним поднялся? Или он потянется из него, что его увлечет свет, или тьма его вытолкнет оттуда. Как мы подталкиваем, допустим, зернышко из плода под давлением, оно выскакивает, выщелкивается. Каковы те силы, которые должны воздействовать на человека, чтобы он смог подняться над своей природой? И вообще, что это такое, подняться над своей природой? Куда он выходит? Просто в пространство, куда он может подняться? Он может убежать сам от себя, если все это он. сам. Если кроме этого ничего нет, так что, сойти с ума? В какие состояния, в какие желания, в какие намерения? Куда он может выйти? У него еще что-то есть? Давайте-ка представим себе это состояние получше. Я нахожусь в своем эгоизме. Плохо мне, нехорошо, темнота, удары. Хочу подняться, приподняться. А что предо мной?
4: Ну?
2: Кто подкинет решение?
3: Отчаяние.
2: Ну, это не решение, отчаяние.
4: Но.
2: То есть нет у нас вроде бы состояния. Ну что может раскрыться? Что-что?
3: То, что ты раб.
2: Что ты раб, это понятно, раскрывается.
4: Ну.
2: Mm-hmm.
3: Точка сердца.
4: Хахам.
2: Умник.
4: Ну-ну.
2: Ну-ну.
3: Совершенство.
2: Ну, какое совершенство?
3: Все управляется системно, совершенно. Я раб. Все устроено. Все устроено свыше. Я вижу, чувствую.
2: А где ты все это чувствуешь, если это египетская тьма? Где ты это видишь? Если ты это чувствуешь, это уже не темнота.
3: Это такая тонкая точка, которую вы спрашиваете.
4: Ну?
2: Ну?
3: Миф. Может быть, с одной стороны, понятно, что решение в выходе, с другой стороны, ясно, что есть тьма нынешнего состояния.
2: А куда я выхожу? Что это значит, я выхожу? Куда? Какой у меня еще имеется кли, чтобы я в него вышел? Я уже намеки даю.
4: Ну? Кен, ну ты так.
3: Я выхожу из себя, я перехожу из Ахапа в Гальгальтейнаем.
2: Нету ни Гальгальтейнаем, ни Ахапа, есть темнота, мрак, тьма.
4: Ну, тагид мила.
2: Ну, кинь слово.
3: Я вхожу внутрь себя все глубже.
2: Не-не-не-не.
4: Даник?
2: Без микрофона, не...
3: Нужна помощь.
2: Ну, понятно, что мне нужна. Мы кричим. И вскричали сыны Израиля еще прежде того. Ну? Куда я выхожу, если я нахожусь стесненным? Что это значит? Я убегаю от себя из Египта. Что это значит, что я улавливаю все, что только могу уловить, но лишь бы убежать от этого. А куда?
3: Вовне себя, в чужие желания.
2: Ну-ну, в какие чужие желания вне меня?
3: Ближнего.
2: Желание ближнего. Вот это называется выход из Египта. Я выхожу к ближнему. У меня нет выхода. Это давление на меня вот так действует, но я не способен это сделать. Я только нахожусь в устремлении к этому. Я не знаю, как это проделать. Но устремление должно быть именно такое. А иначе вообще мне некуда. Что мы читаем? Мы читаем. Они... как бы берут все килим у египтян, все сосуды, и в ночной темноте, в спешке бегут вперед. Куда бежит человек? Куда он может сбежать, если все это полностью темнота? Из какого состояния в какое? Следующее состояние тоже темнота, но он все-таки бежит. Он видит, что следующее состояние все-таки ближе к выходу, к чему-то. Даже если я ненавижу других, если я с ними даже не связан, но я вижу, что это состояние более продвинутое. То есть я выхожу из моих желаний в желания ближних. Насколько я способен? Просто побег. И в них еще пока тоже не раскрывается ничего. Я обязан проявить свою готовность быть в этом вопреки тьме. И я прихожу к Ям-Суф, я готов прыгнуть в это конечное море, потому что я вижу, сзади у меня нету ничего. В своем я не способен оставаться. А что я способен? Я готов умереть лучше.

0: Я готов умереть, но только быть в этих общих желаниях, в желаниях ближнего, потому что я вижу, что там, по крайней мере, может быть, я не достигну ничего себе, это остается темнотой, но там это следующая духовная ступень уже. Человек раскрывает, что эти внешние килим, они относительно моих внутренних килим являются высшими. Они высшие. Итак, продолжим текст.
1: Мы читаем 125-й пункт. Извините, 126-й. «Создал Творец Нижний Иерусалим, Малхут, наподобие Высшего Иерусалима, Бины, и сделал стены святого города, и ворота его. Входящий не может войти, пока не откроются ворота. Восходящий не взойдет, пока не будут исправлены ступени, ведущие к этим стенам. Кто может открыть ворота святого города? И кто может исправить ступени к стенам?» Это Раби Шимон, сын Йохая, который открывает врата тайны мудрости, хохма, и он исправляет высшие ступени. Сказано: «Пусть являются все мужчины твои пред лицо Всесильного Бога». Кто является лицом Всесильного Бога? Это Рашби, тот, кто помнит Захар из воспоминаний Зихронот. То есть он является свойством Захар высшего Мохин, называемых Зихронот, воспоминания. И это Мохин де Аба Ваима, и он должен являться пред лицо его.
0: Эти внутренние состояния, они называются Иерушалаем, Иершалем, совершенный город, свойство бины в полноте, поэтому она настолько важна, поэтому это место называется святое место, поскольку бина, свойство отдачи, она и называется святостью. И поэтому все это состояние, пока не раскроется свойство Иерушалаем, мы видим и по истории, не немедленно это раскрылось. Это состояние, этот город, не очень ясно все это было, не очень прояснено для народа Израиля, прибывшего из изгнания. Мы видели праотцы, там крутились в Негеве, около Бершевы, в разных других местах, в Шхеме, в Кирьят-Арбе, Хевроне. Но Иерушалаем, пока не раскрылось это свойство, это очень много времени берет в Килим, чтобы они раскрылись, эти понятия совершенного города Иершалем. То есть полное возвращение. И шалем, полная полнота, совершенство. Это уже достигается состояние, когда может раскрыться хохма. Есть ира, это свет хасадим, а ира шлема, это когда в свете хасадим раскрывается свечение хохма. И поэтому нет такого, как Рашби, который сделал в своем сочинении в книге Зор. И поэтому он и упоминается много раз. Да?
1: Есть подобный вопрос из Москвы и Израиля. Как выходит к желаниям ближнего? Откуда я знаю, что это за желание ближнего?
0: Ну, прежде всего, что значит выйти из желаний ближнего? Я выхожу из себя в желания, якобы ближнего, которые являются моими, они только кажутся мне желанием ближнего. Это во-первых. Во-вторых, как это делают, это и называется чудо. На это мы не способны. Дальше.
1: 127-й пункт. Бог поразил каждого первенца, просто каждого первенца, который не упоминает первенцев и египтян, поскольку имеется в виду также и все ступени, на которых находятся египтяне. И это четыре ступени клипот. И все были как те, которые умерли, то есть образовалось на ступенях клипот подобие египетским первенцам, которые умерли. Это устанавливающиеся связи, которыми пользовались при колдовствах этими кетерами. Ими пользовались у высших, и ими же у низших. И несмотря на то, что все они низшие, вместе с тем пользовались также и у высших. И вся страна египетская была переполнена колдовством. Как сказано, не было дома, где не было бы мертвеца.
0: Да. Ну, это обычно. То, что происходит, желание получать ради получения. Колдовство имеется в виду. Человек хочет в своем желании получения ради получения прояснить действие высшей силы. Прояснить там некий механизм, соотношение, формулы, систему взаимодействия, а он никогда не может преуспеть в этом. Там нет возможности раскрыть это более чем уровни неживой, растительный и животный. И поэтому мы терпим неудачу в этом. Никогда человек, сколько бы он ни продвигался, у него только яснее и яснее будут обозначаться эти неудачи. Мы никогда не сможем знать, что произойдет завтра с родом человеческим, с человеком в нас. А все больше и больше будут состояния все более худшие и непредвиденные. Насколько мы будем устремляться к тому, чтобы раскрыть систему сил, того, как они действуют, в какой цели, поскольку мы не связаны с желанием ради отдачи, которого мы должны достичь, мы все время будем ошибаться. И поэтому мы видим, чем больше мы продвигаемся, человечество находится во все большем смятении и путанице. Есть скрытие этой путаницы, вроде бы все крутится само, как-то понимают, не понимают, но как-то все ладится. Но в момент, когда раскроется нынешнее отсутствие порядка и неуспех, немедленно раскроется, что у нас нет никакой возможности владеть ситуацией.
1: 128. И свершился суд над всеми ними, в час, когда все собрались в домах своих. Не были рассеяны в пустыне и в поле, но все находились в своих домах. И совершила ночь, то есть Малхут, свои суды в этот час. И светила ночь, как день, во время Тамуза. И видел весь народ суды Творца. Как сказано, и ночь, как день, будет светить, и тьма, как свет. 129. А в тот час, когда выходил Израиль, находили всех их умирающими на площадях, у всех на глазах, и хотели их захоронить, но не находили их, потому что псы пожирали их. Однако не все египтяне сожраны, остатки некоторых уцелели, и о них сказано, что египтяне хоронили их. И это было им тяжелее всего. С одной стороны, видели Израиль выходящими, с другой стороны, видели умирающих. И все было ради прославления чуда, и не случалось подобного со дня сотворения мира.
0: Еще раз, как мы говорили, одно против другого. Должна быть сила Творца и с положительной, и с отрицательной стороны. Они обе идут из того же источника. Человек пользуется желанием получать полностью ужасно, и против него желанием отдачи в полной мощи. И поэтому, с одной стороны, Египет, где эта сила не может ни в чем помочь, все мертво, разлагается, гниет. Все это ужасно и омерзительно. Человек этим, он страдает от этого, он не понимает, что делать. Это вся его жизнь, вся его природа, с одной стороны. С другой стороны, он чувствует, что есть некая сила, противоположная этому, которая влечет его куда-то, раскрывает ему жизнь, с другой стороны, новую жизнь. И обе они пока не сбалансированы, не гармоничны, не находятся в средней линии.
1: 130 пункт. Это ночь, лель, хранимых для Творца, чтобы вывести их. И сказано, это та самая ночь, лайла, для Творца хранимых. Почему сказал ночь, лель, хранимых, а не хранимого? Почему вначале названа ночь, лель, а затем лайла? 131. Но ведь сказано, что была от раковица Наара, невинный. Сказано «отрок Наар», потому что все то время, пока не обрела Захар мужчину, называется Наар, а когда обрела Захар, называется Наара. А также здесь Малхут называется Лель, ночь, прежде чем обрела Захар. И хотя сказано о ней во множественном числе, ночь лель хранимых, что означает включение в нее также и Зеранпина. Но это только потому, что Захар Зеранпин в будущем соединится с ней, но еще не соединился. И в час, когда соединился с ней Захар, сказано, это та самая ночь для Творца хранимых. Хранимых указывает на Захар и Некева, Зеранпина и Малхут. Поэтому сказано, та самая ночь. 132. И в том месте, где находятся Захар и Некева, нет иного восхваления, как восхваление Захар. И в таком виде возносили Израиль в своих восхвалениях. Захар, а не Некева. Как сказано, «Он Бог мой, и прославлю его», что нет иного восславления в том месте, где находится Захар и Некева.
0: Мы очень часто вот так говорим в мужском роде, хотя имеем в виду женский. С ночью, скажем, эта история в мужском роде упоминается, поскольку должно свойство Захар, мужское свойство раскрыться, Зеранпин, относительно Нешама. А если оно не раскрывается, мы о нем говорим, что он не способен раскрыться. Конечно, Малхут причина того, что он не может раскрыться, потому что она не поднимает к нему ман, нету хисарона, потребности, нету достаточного требования от душ, чтобы он раскрылся, творец внутри Шхины, внутри Малхут, внутри Кнессет Исраэль, собрания Израиля. Но в любом случае говорят о нем, что он не раскрыт, он не раскрывается. Поэтому не говорят о причине. Причина, конечно же, всегда в нижних, а говорят о реальности, что он не раскрывается. И поэтому соотносят это, не соотносят, а говорят о нем, о скрытии его, о раскрытии его. И всегда надо понимать, язык там, где мужской род, это не должно запутывать нас, а причина в Некева, в женском свойстве, но говорят о мужском. Допустим, об исправлении. Почему говорят о мужском роде? Женский род нуждается в исправлении. Но говорят о силе отдачи, которую мы вот так должны исправить. Потому что Захар, мужское свойство, должно раскрыть себя, чтобы исправить себя, чтобы раскрыться в женском. Тогда раскроется свет Хохма, самый большой, и он сможет себя уподобить ему. Вот так все время постепенно мы поймем их взаимосвязь, почему это так происходит, вот таким образом. Есть очень много исправлений на Захар, мужскую часть, вместо того, чтобы соотносить эти исправления с Некева, с женской частью. Да.
1: Как человек должен относиться к своему окружению при выходе из Египта?
0: Ну, он должен быть вместе с окружением. Если окружение соответствующее, ты проверил, что оно соответствует, тебе больше нечего делать, только включаться в него и все. Что значит относиться? В этом все отношение. Ты не читаешь, как вот так пишет Бааль Сулам в статье «Свободный выбор». Рабаш пишет так в своих статьях. Если ты избрал окружение, после этого отношение очень простое. Я хочу аннулироваться перед ним, чтобы не было ни рожь, ни занав, ни головы, ни хвоста. А все полностью включается в них. То, что есть в них, полностью без моей критики принимается. Я хочу раствориться там, в этом обществе. Вот это и есть правильное отношение. Любое иное отношение вносит твою критику, твой эгоизм, и тогда ты не находишься под воздействием окружения. Ты должен быть под влиянием окружения полным. Если ты в этом вносишь дефект тем, что ты выверяешь, что да, что нет, это нехорошо. Ты не достигнешь успеха. С одной стороны, все время вызывать то, чтобы окружение было как можно более здоровым. Это с одной стороны. С другой стороны, включиться полностью. Полностью потерять голову. Это обязательно. Без этого нет успеха. Это точно тема «Выход из Египта». Потом поднимается в них эгоистическое желание, поднимается сильнее около горы Синай. И снова у них есть возможность быть как один человек с единым сердцем при даровании Торы. И вот так каждый раз. Каждый раз работа, с одной стороны, беречь личные усилия каждого, тем, что он поддерживает общество и поднимает его, а относительно этого общества, которое он сформировал, раскрыл его, аннулироваться. То есть общество – это некое твое представление, что такое духовность, что такое духовное кли, духовный сосуд. Общество – это то, чего ты представляешь как правильное состояние. Я даже не знаю, как это еще сказать. Твоя мечта.
2: Destiny.
0: Назначение? Нет. Устремление, может быть. Как мечта твоя? Все, переходим к следующей части урока.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца,

0: знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит клишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяние становится для него как заслуги, совершающий возвращение из трепета, злодеяние становится для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него так же важно, как будто он работает в лишма. То есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает, без сомнения важнее, чем злодеяния, и нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
1: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиако», либо «По слову твоему», или «Амоци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знаний, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму и еще не видит добра во всем совершенстве.
0: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. Как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости, как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творения. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним,

0: чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
1: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать» имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурим, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
0: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производят нижние, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
1: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хисаронов, ибо чем больше мера ощущения хисарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хисаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы о стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли верх над врагами своими.
0: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Израиль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Израилем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает «весь он мой», то есть, что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего в то время, как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого? Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребностей ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу? То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом? А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума. Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
1: И в этом состоянии начинается тяжелая война. Ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благое наслаждение, которое Творец хотел дать творению. Тогда как, если бы они получили в получающее клей, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клепот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взятых. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение нефиш мира асия удовлетворяет его. И у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
0: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало, как сказано, гневайтесь и не грешите. И объяснил Раши, должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало. Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал Рава, что поколение приняло ее, то есть Тору, во времена Ахашвероша, из любви к чуду, которое произошло с ними.
1: Иное дело, месяц Ав, который является временем, когда произошло разрушение храма, и нужно скорбеть об этом. Получается, что тогда следует объяснить слова наших мудрецов, убавляет радость, что это то, как ведут себя месяц Адар в правой линии, что делается, чтобы пробудить чудо, которое раскрылось в месяц Адар, как сказали мудрецы, из любви к чуду исполняли и принимали на себя. Тогда как в месяцах, когда нужно скорбеть о разрушении храма, следует работать над левой линией, то есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь, вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
0: Статья очень высокая. Миссим Рабаш пишет это просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком и с десяткой, из того, что с одной стороны он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны видит разрыв, видит, насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и как раз раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
1: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
0: Так постепенно мы приходим от лолишма.
1: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
0: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни, это субботы, новомесячие, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением, которое светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур, против этого Пурим, 9 Ава, Ханука, Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется. И когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности. Максимально и в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема, тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве вечности, и это выражается в кли, которое чувствует эти явления как радость. Согласно закону корней ветви, мы должны в праздник Пурим, скажем, это отношение, реализовывать это отношение к корню, насколько возможно. Это называется великая радость. Быть в радости — это большая заповедь. И наоборот. Когда раскрывается кли без света, как 9 ава, нужно быть в обратном, то есть уменьшать все особые вещи. Или скажем, то, что есть у нас между Песахом и Шавуотом, это дни Катнута, дни исправления, когда исправляют 49 сферот зон до получения Торы, когда занимаются исправлением, занимаются негативом, то есть тоже у нас нет радости, свадеб и так далее. То есть все эти вещи идут согласно закону корней и ветви. И все это тоже присоединяется к продвижению человека, который стремится к духовному, что этим тоже пользуется все-таки в материальной плоскости в этом мире. Кроме того, что он видит обычаи и законы, которые установили мудрецы в эти особые дни года, и он тогда видит в этом детали, которые, если он превратит их в духовность, то есть в духовном смысле, он увидит там действительно духовные состояния, условия, законы, которые он должен будет исполнить, чтобы войти в этот праздник, в это состояние в духовном смысле. Это уже выше времени, выше места, и нет там уже облачения в материальное, как в этом мире в обычаях, а это уже исполнение ступени, которая называется тем же именем, как праздник или какой-то обычай, но исполнение только во внутреннем виде. Но все-таки то, что он исполняет пока что только во внешнем, это тоже должно приносить ему радость, потому что все-таки он находится в связи с корнем, несмотря на то, что эта связь пока еще не выяснена, и пока еще он не достиг ее.
1: Да. Бальт Салам пишет, что нужно быть полчаса в день критики, только полчаса. Как это что?
0: В обычный день человек, который поднимается в святость, это действительно хочет подняться к цели, дойти до духовных постижений, обязан быть 23,5 часа, это как бы символ этого, что все время быть в радости, значит, быть в радости. Радость — это результат. Быть прилепленным к Высшему, к Творцу, идти в правой линии, не видеть свое кли, которое есть у него, а как можно больше прилепиться к Высшему и впитывать от Высшего его свойства, его характер, быть как можно больше связанным, отменить свое «я» личное и слитым с Высшим. То есть заниматься единственностью Творца, нет никого, кроме Него. То есть все связывать с Творцом. И если он старается делать так, и действительно старается, у него получается, тогда полчаса в день он обязан, как обязан 23,5 часа в день, помещать себя силой в то, чтобы отрываться от «я» и привлекаться к Творцу в смысле управления. Так он должен полчаса в день заниматься тем, что как бы он присутствует, и все зависит от него, и что тогда в его силах делать, и что относилось к нему, чтобы он делал, и где он действительно сам добавлял и делал, и так далее. То есть левой линии. Из своего кли видит свое состояние. Тогда как 23,5 часа он шел так, что все помехи, которые приходят, а помехи все время будут приходить, он над ними еще больше соединяется с Творцом в усилии установить, что нет никого, кроме него. Это работа, которая называется индивидуальной работой. Здесь мы больше говорили сейчас об общей работе, работе масс, согласно теме статьи. И частного, и общего, в общем, народ тоже исполняет все обычаи и законы эти. И есть от этого какое-то привлечение общих святов.
1: Можно спросить?
0: Да.
1: В соответствии с тем, что вы говорите здесь о связи ветви и корня, есть ли какая-то связь с датой?
2: Тарих? Аим еш кешер ле тарих?
0: Есть ли связь с материальным с духовным? Я тебя спрашиваю иначе. Почему наша Вселенная устроена таким образом? И Солнце, и Луна, и земной шар. И почему земной шар вертится, есть день и ночь? И почему есть 12 относительных, скажем, часов, день и ночь? И есть уже вещи, есть все-таки разделение уже не естественное, а разделение на человеческом уровне. Есть особые дни. Так, допустим, месяц установлен по Луне, год по Солнцу. Это нормально. Это все еще по законам, которые есть в природе. Неделя. Почему мы поделили месяц на 4 недели? Неизвестно, да? 7 дней. Какая разница между ними? 6 дней и 7 день. Да? Теперь в 365 дней этих есть особые дни. Что в них особого? Если ты приведешь кого-то просто так из джунглей, может, у него тоже есть собственный календарь, но на месяц и на год он тоже будет делить. Но остальные вещи, которые связаны с обычаями человеческими, конечно, не будет у него. А у каждого народа есть свое. Так, в конечном счете получили от нас. Главным образом, но это не важно. То есть, все-таки есть вещи, которые больше связаны с природой, как уровень природы, а кроме этого связано с человеческим уровнем. И те, и другие — это ветви и корень, только два уровня ветви и корня. В духовном есть особые законы между святами и келим. Так, на определенных ступенях оттуда приходят света в нашем мире. Это все материализуется в законах природы, ну, скажем, согласно законам астрономии. У нас есть год и месяц, день и ночь. И также, согласно духовным законам, каббалисты предписали нам отмечать каждый день как особый, согласно месяцам, неделям, дням, часам, давать как бы обозначение каждого момента. И они не сделали это так, просто так им захотелось или есть.

0: месте. А в этом есть ветвь, корень. То есть все-таки общее свечение для всего этого мира, которое оживляет этот мир, приводит в действие этот мир и наполняет его. И в этом свечении есть много оттенков, более общих, которые поддерживают всю Вселенную, все ее движение, и более частных, более тонких, как бы более... То есть тоже, как у нас есть всегда уровень неживого растительного, растительный, животный, говорящий, корень, также и в общем свечении. То, что находится ниже Махсома, от того, что выше Махсома, приходит свечение и оживляет эти вещи здесь. А есть в этом свечении тонкая, высокая часть этого свечения, общая, то есть это не связано с личной работой человека, то, что он вызывает с помощью своего усилия какую-то добавку свечения на себя лично. А это общее свечение приходит тоже, изменяется в соответствии с изменениями корней. Так изменяется у нас в этом мире все время. Вещи происходят. И также для каждого дня, для каждого часа, каждого мгновения есть какая-то сила, которая особым образом меняется, особое свечение. И человек, который хочет больше быть связанным с этим, должен сделать какие-то действия в соответствии с ветвью и корнем, тоже как неживое, как свечение это неживое, то есть без прямого отношения снизу вверх к нему. Отношения, исходящего волевого отношения прийти к цели. Это существует, например, как мы пользуемся разными праздниками, допустим, или почему именно мы учимся в эти часы, до того, как солнце встало. Это не просто так. Это тоже согласно ветви и корню. Бали Сулам начинал учиться с полночи, потому что согласно тому, как мы учим в учении Десяти Сферот, как он объясняет нам, начиная с полночи, уже начинает быть подготовка к раскрытию того, что есть утром, перед чтением Шма на рассвете. Это все эти вещи, когда мы находимся в этой системе, мы не обращаем на это особого внимания, мы целиком погружены в себя, в ощущение нашего сердца относительно цели. А как это направить на цель? А все остальные вещи, которые немного более внешне относятся к природе, обычаи, разные вещи, у нас нет пока еще человеческих сил быть и в них, на них тоже сконцентрированными, и их тоже присоединять к нам. Но каббалисты все-таки отметили нам, что с помощью обычаев, как в Песах и Суккот в особенности, обретают большую добавку цветов, очень большую добавку цветов. И были еще разные обычаи, даже странные, удивительные у них. Допустим, 9 ава, до 9 ава делали большую трапезу, большую веселье как раз, вместо печали. Причина такая, как будто подчеркнуть этим, что это подготовка к окончательному исправлению, разбиению Керим, 9 ава, это разбиение Керим, разбиение, разрушение храма и так далее. То есть есть отношение просто прямое к обычаям и календарю. Только человеку, который начинает, человек, который начинает путь, от него нельзя требовать обращаться к нему с этими вещами, чтобы он тоже исполнял. Ему очень тяжело вообще быть сконцентрированным на том, что в этом мире. Он достаточно оторван от реальности.
1: Машим кенахарках.
0: тогда как потом, в той мере, в которой он действительно уже совершенствуется и приучает себя быть во внутреннем усилии относительно цели, он может также воспользоваться помощью более внешних вещей, как обычаи, законы, праздники и вообще материальные заповеди. И в них тоже есть ветвь и корень, и они тоже не просто так. Только тот, кто начинает, не способен на это. Даже тот, кто начинает и очень хорошо исполнял, просто скрупулезно материальные заповеди, тоже ослабевает в них на первых этапах продвижения к духовному. Потому что клипа пока еще маленькая, она целиком сконцентрирована только на том, что у него болит, то есть то, чего ему не хватает, у него пока еще нет никакого наполнения, никакой связи, не чувствует себя, где он находится, с трудом вообще поддерживает себя со всеми событиями, которые происходят с ним в начале пути. И поэтому человек тогда не может даже регулярным образом и правильным работать и учиться, какой-то посторонней учебе, работать на своей работе, поддерживать в семье все, что требуется, отношение к жене, детям. Все тяжело. Это начало очень тяжело. Но потом, когда он идет дальше, продвигается, наоборот, он видит, насколько эти вещи могут быть ему к помощи, что весь мир действительно был создан только для до последней детали, для того, чтобы помогать продвигаться к цели. Но это постепенно можно видеть. Какое есть общее свечение в праздниках? Лучше и в группе тогда тоже.
1: Да, поэтому очень хорошо. Поэтому, поскольку приходят, скажем, праздники, и есть более общие света, которые светят этому миру согласно нашему уровню. Если мы все вместе участвуем в подготовке праздников, соблюдении их, поскольку это возможно, связываемся с праздниками, тогда мы удостаиваемся больше этих общих светов, и, несомненно, мы чувствуем результат. Также, когда вместе трудно работаем и проводим вместе весь праздник буквально, скажем, Песах, за два месяца до этого начинаем работать, а за месяц до этого это вообще ты не видишь ни дня, ни ночи, да? И весь праздник, 22 трапезы, находимся вместе, и, безусловно, выходим после праздника с большим приобретением. Не с большим приобретением, да? Понимаешь, перейти к духовному — это все-таки. Но света Песаха, они, по сути дела, если человек доходит до этих состояний, они удостаивают человека прохода Максома. И поэтому настолько нужно в этом участвовать. Сам Рабаш, я с ним ездил, покупать все для Песаха. И никогда этот человек не экономил деньги. Я вел его счет в банке, я знаю. Но для Песаха у него всегда была такая 10-сомментровая пачка денег. А перед Песахом мы этим пользовались, это покрывало весь год, абсолютно на все. То, что мы здесь сконцентрированно покупаем машинку для размалывания кофе и обжарки кофе, у него он это сам покупал все. И также особые вещи, и еду, все, что там было, что-то ужасное буквально. Очень большая работа была, такая тщательная. он очень-очень тщательно относился к этому. И все каббалисты так. Это уже древние обычаи. Также Суккот, построение Сукки, насколько она была изолирована, покрытие ее от самой Сукки. Ну все. Так эта подготовка, конечно же, должна была нам помочь. Конечно же, и включение в общем виде, массово, когда общие виды, общие цвета приходили так вот индивидуально, когда у каждого есть также цель, ради чего он вкладывает, что он хочет, к чему хочет прийти с помощью этого, чего нет у обычных людей. И тогда у нас есть огромная добавка клей, которую мы можем также и наполнить. Понятно? Да, Давид, о, я вижу.
0: Мы говорим обо всех праздниках, всяких месяцах. Мы называем это законы природы. Законы природы, как известно...
1: Нет, я не говорил о праздниках и обычаях, что это включается в законы природы. В законах природы есть у нас год, месяц, день и ночь. И все.
0: День и ночь очень хорошо, это же не связано.
1: Хорошо, но это вещи... Все наши праздники, они не находятся в природе, когда мы их видим, когда, о, я смотрю на мир, если я не каббалист, я не чувствую, не знаю. Я смотрю на мир сегодня, Рош ха-Шана, новолетие. Есть такое? Человек может почувствовать то, что называется в начале месяца. Новомесячие в природе не находится. Так о чем ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю эти законы. Мы знаем, что Песах — это праздник весны, Шивот — праздник урожая, первых плодов. Это суть этих времен. Тубишват — праздник деревьев. Это то, что связывает нас как бы с Творцом.
1: Ты говоришь, что кроме того, что есть у нас причина для этих праздников свыше, и это определенный цикл, определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим мы это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть четыре сезона, четыре начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник, мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишват, это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то, это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишват? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
0: Я говорю, что мы настолько связаны с природой. Так почему же мы...
1: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое, любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
0: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
1: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, если духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. И нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему.
2: Спрашивай.
1: Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
0: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
1: Так в чем же вопрос?
0: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
1: Давид, в чем вопрос?
0: Эти вещи, которые приходят от Творца.
1: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно, когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа она все более трудной должна становиться, смотри согласно молитве, согласно всему. Если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника, так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. И это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. Какие исправления? Сейчас Иуда из Парижа спрашивает, но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан. Если нет у него согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан. Как Бальсалам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос, все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям. Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животному, животной ветви, материальной. Это непонятно, эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы.

0: собой вместе исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоедини к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
1: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутреннее ощущение обязывает его?
0: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бальсулам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бальсулам написал так.
1: Ну, мы видим, что каббалисты,
0: то, что во всей истории тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроено, устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь, когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы, интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов, должны ли они что-то тоже делать? Я всегда говорю, что нет.
1: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему
0: это написано об праце Аврааме и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да? Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, насколько могли. Это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья. А затем, при выходе из Египта, это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире, поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись, в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последнее изгнание.

0: завершились эти нисхождения сверху вниз, и в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх, а до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз, специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, материальным вернулись в землю Израилю, как пишет Бааль Сулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
1: Мы можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бааль Сулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца. Тут есть много в связи с корнем и ветвью.
2: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через Шлавей Сулам, ступени Ли. Человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными? Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви. Почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может связать человек, который, как вы сказали, запутан в начале, чтобы объяснить ему о духовности, духовных ступенях посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана? Что, как человек связать? Мог бы связать все вещи? Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
1: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Бааль Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
2: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот. Сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
1: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность? Что такое Творец? Кто такой Он? Что такое Он? Я должен свою точку соединить с Ним, просто прилепить к Нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам решен. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70 миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. Изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Но ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
2: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
1: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
2: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величине Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце — это уже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
1: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце там, давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю, ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца. Да? Также я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... Нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать в себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное, желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарищей, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балисулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним, причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света. Товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать. Ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим, отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно. Да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие... Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю. Чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник, из которого раскрывается Творец.
2: Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
1: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да? Я молюсь своим богам, делаю все, что скажешь, хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого от клипы, да, напрямую в его эгоистической кли свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и кли, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, ради получения, но ради отдачи. И поэтому эти света, которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам, говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить. Здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это внутри всех своих чувств. Есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, все делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка. Но здесь нет свечения, потому что ведь кли обязана быть обратным, чтобы почувствовать этот свет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому, чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилие. Там ты делаешь работу, когда ты работаешь ради цели. У тебя есть цель очень простая — выиграть больше. И этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Лотерейный, да? Нет проблем работать. Тоже нужно ценить это более или менее, по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляют клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире. Только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень. Связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе. Ты должен сказать: величие Творца должно быть. Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов.

0: Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть... Вопросы каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано «Утренний урок», «Этапы лестницы». Напишите там вопросы, я на них отвечу. Вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос. Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Группа должна показывать только величие Творца.
1: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что мы используем в этом мире, как говорит Раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
0: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
1: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
0: Да, всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием. Мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
1: Я получил большое воодушевление от объяснения о связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному. И для этого нам нужна группа.
0: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
1: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
0: Впечатление от урока у меня началось с подготовки к подготовке. Что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
1: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится во мне, в него внутри.
0: Насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться.
2: Все
0: время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
1: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяя, делает счета какие-то, где он находится. Но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что он должен верить в высшие знания и может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
0: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Он описывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
1: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам в нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
0: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
1: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с Его свойствами, и делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клей.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам. Везеу шетарахти бебеуризе.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Баля Сулама через голос Рабаша. И это просто... Просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати. Всякие слова непонятные. Но рассказал нам. Просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце. И постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Баля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Алихайм, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Баля Сулама, второй том, пятая часть, 46 пункт.
3: כי יש ג' חלוקות בזין התחתונות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: Начнем урок с Рабашем.
2: Ну тогда начнем со слов, то, что также нужно разделять здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош и Сов. Первое — Рош, это Хесед и Гвура Зеранпина из семи нижних сферот. И это свойства Рош-де-Вак. Вторая часть — это Тиферет и Нецах. И это свойство Тох-де-Вак. А третья часть — это Од, Исод и Малхут. И три эти сферы называют Сов, то есть окончание. И это свойство Сов-де-Вак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про вак. И Малхут он присоединяет к концу вак. К сов вак. Еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет света хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если матив кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ломати, то есть не матив кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гор пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа Гальгальты, он поднимается и стоит наверху, и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, которое раньше было внутри кли, сдали давьют, а теперь нет, дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшит, и тогда уходят свет из кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшит и нет дали давьют, он держит дали, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим. Но когда уже нет дали дейт лапшу, когда он очищается полностью, весь гимел давьют находится ниже, бет дали, конечно же, может светить, потому что там уже есть экран хин и гимел. Поэтому он говорит так, и его остаток в хетере, то есть маси, хохме, от нее появляется свечение гар в парцуфе. И тогда уже может быть во всей ступени пхины с пхинат хохма. Ты спрашиваешь, что означает то, что он говорит свет кетер, принадлежащий к его пхине? Ты посмотри, вот он говорит так, что когда очищается авиют, во всем, весь авиют в экране, который относится к его уровню, то есть вся пхинадалет, тогда что происходит? Поднимается кто? Свет кетера, только остается уровень хохма, и уровень этот, он дает свет. Только когда светит кетер, поскольку нет экрана давьюта, только облачение, можно продолжить уже больше. По этой ступени он уже как бы готов, что он уже удерживает тогда, чтобы светить только хасадим хохма, когда там есть власть кетера. Но когда очистился уровень кетера, уровень хохмы начинает светить. Почему нет? Далее он говорит так. Поэтому если мати, то есть свет присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме. А потому тогда властвует только свойство вак, семи нижних сферот. То есть вак де рош, что в них? И эта сфера называется гвур, сфера гвура. А вак де рош, извините, а вак де тох в них — это нецах. А вак де сов в них — это исот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа, это хохма или хасадим, все зависит от кетера. Получается, если я говорю, что свет мати в кетере, то есть свет присутствует в кетере, тогда свет кетер не дает светить вниз хохме, а только хасадим. Получается, что я говорю о зеранпине, который вак. Получается, что его ростовсов, там не может быть света хохма. Тогда он говорит, хесед и гвура.
4: Гвура —
2: это гар и вак. в Рош. Тиферет Нецах — это Гар и Вак в Тох. То есть Тиферет Гар, Нецах Вак. Год и Исот — это Гар и Вак в Сов. Получается, если мать в Кетере, тогда не светит Хохма ни в Хесед, ни в Тиферете, ни в Годе. Это то, что он говорит. А если не мать в Кетере,

0: достигал определенный уровень духовном, в нашем мире этот духовный уровень, хотя и не видим мы это невооруженным глазом. Скажем, у нас есть 4 сезона, 4 начала года. Мы, когда празднуем, да, этот праздник, мы видим, что он тоже относится к природе, только нет у нас ясных признаков природы, что сегодня ты знаешь, в какой день должен быть Тубишва, ты это обоняешь каким-то образом, ты видишь как-то это день и ночь, вдруг какая-то звезда начинает тебе светить над Иерусалимом. Скажи мне, когда Тубишва? Нет. Но мы видим, что это тоже связано с природой, только без явных признаков. Правильно? Ну и что?
1: Я говорю, что мы настолько связаны с природой. Так почему же мы...
0: Конечно же, мы связаны с природой. Все, что есть в нашей природе, это исходит от корней. Каждое, любое явление в природе, есть еще бесконечное количество явлений, все это исходит от высших корней.
1: Так почему же мы противоположны в нашей природе?
0: Мы не противоположны нашей природе. Мы не противоположны. Мы находимся в той же природе, как и наша природа. И духовные корни, они таким образом делают нам все и выстраивают все. Только ты говоришь сейчас, если духовные корни, они, по всей видимости, ради отдачи, а эти ветви, они всецело ради получения. Так я скажу тебе, они даже не ради получения, эти ветви. Ради получения называется намерение, которое может быть только у человека. Вся природа неживая получает просто. Нечего о ней спрашивать, что она делает. Есть прямая связь между корнями и ветвями. Только человек обязан на его уровне исправлять то, что можно исправить с намерением ради отдачи, где можно присоединить намерение ради отдачи, и тогда вся природа присоединяется к нему. Спрашивай, спрашивай. Есть в этом много вещей, которые обычно непонятны.
1: Вся эта цель — это мне во благо. Как бы природа, тот факт, что есть зима, есть весна, и лето, осень. А иначе как бы всего этого мира не было бы ничего. Как бы рутина такая. Все эти, и всех этих вещей я жду, Пурим сейчас.
0: Так в чем же вопрос?
1: Все эти вещи, которые приходят, это то, что делает меня как бы... Я стремлюсь к ним, хочу радоваться.
0: Давид, в чем вопрос?
1: Эти вещи, которые приходят от Творца.
0: Ты говоришь, что если бы не было праздников, мы бы чувствовали гораздо более себя серыми. А сейчас есть чему радоваться, да? Отлично, так у всего народа. Есть свои праздники у каждого народа. И они едят, и такие прекрасные обычаи, игры. Ну, так в чем проблема? Если мы будем так относиться к нашим праздникам, мы на самом деле будем, как и все народы. Когда ты говоришь, я жду какого-то праздника, он красивый, он меня радует, делает мне хорошую жизнь, да, так все и относятся. Но, несомненно, имеется в виду не это, имеется в виду пользоваться и праздниками, и обычаями, и датами целенаправленно, когда в них тоже можно наслаждаться окружающими общими светами, которые проявляются именно в эту дату и праздник. Так вот, и Творец не устроил тебе эти обычные дни, чтобы ты сидел дома так красиво. Наоборот, мы в праздник... Нам заповедано делать тяжелую работу. Если ты возьмешь молитвенник и увидишь, что требуется от тебя согласно твоему обращению к корню делать праздники, насколько работа, она все более трудная,

0: остановиться. Смотри, согласно молитве, согласно всему, если ты это переведешь на внутренние действия, которые тебе нужно выполнять, и тогда ты будешь на уровне праздника. Так это ты увидишь, что это такое, насколько это трудно. Что это праздник как результат выполнения его, подготовки кли и наполнения, тогда на самом деле приходит ощущение дополнительного слияния. Это объясняется как праздник. Но сам по себе праздник — это очень трудная работа, это очень большие исправления. Что это значит? Даже дополнительные жертвы, которые человек должен на самом деле приносить от себя. Какие исправления? Сейчас Иуда из Парижа спрашивает: но если есть кто-то, кто тянется к духовному и не еврей, и нет у него обычаев наших, если нет у него наших обычаев, он не обязан. Если нет у него, согласно корню и ветви этих вещей, он не должен ничего делать в этом случае. Так частным образом, когда он относится уже к свойству Исраэль в том, что есть у него напрямую к Творцу пробуждение относительно Творца, так в частном виде, конечно же, он идет на это, но в общем виде не обязан, как Бааль-Салам говорит, что в конце исправления даже каждый может оставаться в своих обычаях, потому что на неживом уровне, пожалуйста, оставайся в своих обычаях. Но у меня тогда вопрос: все-таки человек уже пришел, скажем, к концу исправления, что он не будет выполнять законы, которые относятся к покорню ветви к евреям? Нет, потому что согласно своей ветви он не еврей. Согласно животной ветви, материальной. Это непонятная эта связь, которая есть между общим обществом и индивидуумом. Но это не касается его работы, не мешает его работе, вернее. Да.
1: Что это такое, что каббалист поднимает на уровень неживого, присоединяет неживое к этому? Вы сказали, что... Как это происходит, что-то непонятно.
0: Так Бааль-Салам пишет в «Введении в науку каббала», там в начале, там второй, третий, четвертый пункт, когда человек исправляет себя и с собой вместе исправляет весь мир, а тогда весь мир поднимается вместе с человеком. Ты помнишь, написано что-то подобное? Почему? Я не знаю. Как? Я не знаю. Почему? Так, прежде всего, прими это для себя, затем есть вопросы, сомнения. Так это присоединение к этому. Но вот это должно быть как заголовок, что это существует, это именно так. Все?
1: Да? Человек, который не еврей по своей ветви, все мы не обязывают его соответствовать духовному корню, что он будет ощущать какую-то потребность на животном уровне, материальном. Мы видим, что в продвижении человека разные физические вещи в материальном соответствуют корню, внутренние ощущения обязывают его?
0: Да, еще раз, есть твой вопрос, человек, который продвигается в духовном, что это, скажем, принадлежит народам, которые начали тоже приближаться, да? К цели творения. Должны ли они будут, и весь мир должен ли будет вести себя согласно закону корня и ветви? Я не знаю, Бааль-Салам пишет. И ты видел, что он пишет. А мне нечего больше здесь добавить. То, что я думаю. Я еще не нахожусь в том же состоянии, на том уровне, чтобы я тебе сказал, это будет так или так. Я не касаюсь этого корня, мне нечего сказать. И я тебе говорю, Бааль-Салам написал так.
1: Ну, мы видим, что каббалисты...
0: То, что во всей истории Тот, кто исходил от корня, присоединил себя и к ветви. Да, такое было, это верно. Ну, или же это произошло из-за того, что так устроено. Устроен таким образом этот мир и праздники, понимаешь? Когда у него не было другого выбора, и мы видим, что и сейчас, что все время у него были вопросы, интересуется ли кто-то каббалой из чуждых народов, должны ли они что-то тоже делать, я всегда говорю, что нет.
1: Теперь вопрос по поводу темы, которая была до этого. Почему?
0: Это написано про отца Авраама и Саре, да, что он выполнял, что он принимал мужчин, она женщина. Ну, у него не было выбора, они тоже были такими. Он раскрыл единственность Творца в мире, раскрылся ему Творец, да. Вследствие этого он понял цель творения и весь путь. Исходя из этого, начал продолжать распространение среди кого? Среди всей своей семьи там, да? С отцом ничего он не мог сделать, да? Идолопоклонником тут был, да? Насколько он мог там среди всех своих сделал распространение, присоединил к себе. Написано, что они сделали возвращение для этих иракцев, персов. Насколько могли, это были его ученики. А затем, когда родились у него сыновья, родился сын и внуки уже, да? Это уже семья. А затем, при выходе из Египта, это уже народ. Так все возникли, исходя из того, что ничего не выполняли в материальном, а из осознания духовного начали осуществлять в материальном уже как результат духовного познания. Это было еще сверху вниз, это еще сверху вниз было раскрытием в этом мире. Поэтому называются праотцами. До разрушения храма это бока еще сверху вниз. И выход из Египта. Это все корни высшие, которые таким образом раскрылись в этом мире, но пока еще сверху вниз раскрылись в нисхождении. И разрушение храма и выход в последнее изгнание. Были еще изгнания до этого, да? Последние изгнания. Это уже завершились все эти нисхождения сверху вниз. И в наше время начинается уже первый подъем. Мы первые, по сути дела, во всей системе, когда мы начинаем подниматься снизу вверх. А до нас все, это тоже корни, все эти каббалисты, которые были во всех поколениях, это тоже сверху вниз. Специально так направленный Творец относился к человеку определенным образом, который продолжил развитие методики. Все это для нашего поколения. И только в нашем поколении и далее начинается исправление, на самом деле исправление душ. До этого это были разбиения, были подготовки, изгнания, перемешивания, всякие вещи. А сейчас только начинается исправление. Когда перемешивание закончилось, в материальном вернули землю Израилю, как пишет Бааль Сулам, сейчас нужно в духовном делать это. Почему делят это до периода Ари и от периода Ари?
2: Мы можем разделить на очень много периодов про отец Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бааль Сулам, но все эти вещи все-таки были как подготовки. Подготовками это называется сверху вниз. Это называется сверху вниз, чтобы привнести в этот мир методику познания Творца.
3: Ну,
2: Тут есть много в связи, с корнем и ветвью.
3: Мы видим в статьях Рабаша, что он соединяет как бы человека с внутренней работой в гораздо более простой форме, чем в других книгах. Он соединяет человека с внутренней работой через, скажем, Шлавей Сулам, ступень или человек, который начинает легче связаться с этой книгой, он чувствует как бы свою внутреннюю часть, составленную из этих статей. Сейчас мой вопрос. Почему не было еще каббалистов до него, которые построили бы объяснение о духовном, скажем, напротив вещей, которые происходят здесь, то есть в соответствии с земными? Если у нас есть ветви, вся природа вокруг меня — это ветви. Почему не объяснить, допустим, духовное действие, которое может сделать человек, который, как вы сказали, запутан вначале, чтобы объяснить ему о духовности, духовной ступени посредством, я не знаю, каких-то явлений приливов, отливов, каких-то природных явлений, урагана? Что, как человек связать? Мог бы связать все вещи? Почему каббалисты говорят, что этого нельзя делать?
2: То есть, почему методика исправления, средство, посредством которого человек поднимается до корня своей души, это методика, которая прежде всего действует на внутреннюю часть человека, а потом также присоединяет к этому и внешние части. Это согласно тому же закону, как Баля Сулам сказал, что если человек поднимается, то вся природа, животные, звери, двери, деревья, цветы, земной шар, все остальные части Вселенной, все, даже они, да-да, поднимаются на свою ступень в духовном. Все в соответствии с действием человека. А внутри человека это тоже развивается из его внутренней части к внешней.
3: Ну, в нашей работе, видимо, по-другому. Я сначала строю, скажем, группу, которая должна влиять на меня всякими вещами, которых у меня нет внутри. Иначе я строю, не знаю, я женюсь, чтобы это влияло на меня правильно. И в конце внутренняя точка моя изменяется в конце, потому что самое трудное, что можно сделать, такое. А вы говорите наоборот. Сначала внутри, а потом я иду наружу. Я не понимаю.
2: Я не понимаю, что ты говоришь. Я должен подняться к своему корню. Могу подняться к этому посредством того, что увеличиваю свое внутреннее кли. Самое внутреннее, корень моей души, находится буквально на ступени бесконечности, там, где я слит. Здесь, в этом мире, это точка в сердце. Она не зашла от Творца и находится во мне, внутри сердца. Я работаю из точки в сердце. Мне нужно только одно действие сделать, по сути. Это вернуть ее, то есть и сейчас тоже. Насколько я понимаю, что такое бесконечность, что такое Творец, кто такой Он, что такое Он. Я должен свою точку соединить с Ним. Просто прилепить к нему. Кроме этого, у меня нет никакой другой проблемы в жизни. Решение ее в том, чтобы присоединить еще разные действия, разные возможности, которые предоставляются мне. Тебе говорят, ты в своей точке не можешь вернуться к корню, потому что в корне твоя точка, она такая большая, она занимает весь корень. Каждый из нас — это как весь Адам решен. Что я должен для этого сделать? Ты должен для этого подняться, для того, чтобы подняться на эту ступень, соединить все остальные свои части. Где они находятся? Они находятся во всем человечестве. Во всем человечестве. Неважно, есть 7 миллиардов или будет 70. Миллиардов людей. Неважно, сколько. Вес этого духовного кли будет тот же. Либо ты разделишь эту душу на множество частей, либо на меньшее количество частей. изменится только удельный вес. То есть индивидуально для каждого человека как бы изменится, если так можно, да, поделить духовно. Ну, просто для объяснения. Ну, ты должен, обязан это сделать. Я должен обратиться и к группе, работать с группой и так далее. О чем ты спрашиваешь? Я работаю из моей внутренней точки, я не рассеиваюсь во внешнее, я не занимаюсь деревьями, камнями, животными и так далее. Только лишь в том виде, в котором я должен присоединить их к себе. Что значит присоединить их к себе? Насколько я использую их тоже ради той же цели. Весь мир, я также должен им пользоваться. Это называется внутренняя работа, что здесь внешнего.
3: Внешнее — это в том, что вы пытаетесь создать, скажем, по крайней мере, с группой картину, когда все внешнее, оно перед внутренним.
2: Нет, то, что я так отношусь к человеку, к его животной части, извиняюсь, к его материальной части, да, скажем, это более красиво, а не к его душе, а к его телесным желаниям, ну, человеческим. Я отношусь к нему так, потому что это открыто для моего взгляда. Если бы была открыта моим глазам его душа, я мог бы взять его душу, присоединить к себе, и он мог бы сделать то же самое и с моей душой. Пожалуйста, но мы еще не находимся на таких ступенях, когда тел мы не видим, а видим только души.
3: Ну, скажем, допустим, в работе с группой. Я пытаюсь сделать так, чтобы группа это была как магнитное поле, которое стоит в величине Творца, и оно, это поле движется в какое-то место, тогда точка в сердце, которая якобы отстает посредством страсти, зависти, тщеславия, придет в себя в соответствии, продвинется к точке, которая представляет себя сейчас группу, как бы. Я как бы строю ее внешне сначала, а потом точка в сердце — это уже последняя вещь, которая адаптирует себя, потому что внутренняя — это вещь, которая больше всего не может терпеть Творца, как бы по сути. Так как же развитие происходит?
2: Развитие все-таки внутреннее. Ты говоришь так: я задействую свои внешние силы, которые являются антидуховными силами, зависть, страсть, тщеславие. Действительно, большое желание получать. И я хочу как раз с помощью этого желания задействовать точку в сердце в направлении Творца. Также эту точку в сердце в направлении Творца я задействую тоже эгоистически, животным образом. Я хочу наслаждаться им, Творцом. Я думаю, что это даст мне намного больше, чем все наслаждения этого мира. Я все еще нахожусь в совершенстве. У меня нет противоречий, каких-то сопротивлений между тем, что я работаю в направлении Творца с точкой в сердце или с моими животными свойствами, естественными. Да, нет такого. Есть только одна точка сопротивления, что я должен каким-то образом соединиться с другими, чтобы купить у них их отношение к цели. Это называется, что я покупаю у них эту точку в сердце. Я тоже не знаю, где твоя точка в сердце там? Давай-ка я возьму ее. Ну, одолжи мне немножко. Духовное ведь не делится, да? От тебя не убудет. Ну, дай мне. Я не обращаюсь так к каждому, не могу. Я вместо этого требую внешнего выражения. Я говорю: ты должен обеспечить мне величие Творца. Величие животное. Так же, как ты думаешь, что Творец заполнит тебе все твои желания, все чаяния твоего сердца, да? Так же я хочу получить от тебя это пробуждение эгоистическое. Ну, давай его мне. Если я стремлюсь к Творцу, и ты стремишься к Творцу, я хочу, чтобы твое желание тоже, и тогда я залечу в два раза вперед. Да, если в 100 раз, так в 100 раз вперед. Это то, что я хочу. Я хочу от них просто эгоистическое пробуждение. Здесь нет пока что... нужно понять, что нам стоит даже платить за это товарищу, чтобы взять у него это стремление, его желание к духовному. Здесь нет ничего пока что противоестественного. Тебе не нужно здесь ломать в себе ничего. Только величие цели. Поэтому я говорю, нужно играть в этом. Буквально, грубо играть. Да, рекламировать это друг другу, как нечто важное. И каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели. И тот, кто делает ради группы, ради объединения, ради всего вот этого. Нужно уважать его. Все эти действия только чтобы увеличить, усилить желание получить духовное. Желание получить не отдачу. Потом, когда мы начинаем думать, что это что-то такое очень-очень-очень большое, придет также прелесть святости свыше, хендек душа. И это свет делает, окружающий свет это делает. Я не требую этого от товарищей, чтобы говорили мне, что надо работать ради отдачи. Товарищи не могут мне это дать. Свет, который приходит свыше, Балисулам пишет об этом, этот свет приносит также и прелесть святости, так это называется. Так же, как свет меняет первую стадию, чтобы она вышла из нее вторая стадия, так же он и подействует на меня и даст мне вот эту соринку, что я тоже хочу отдавать. Почему? Он такой большой, что кроме того, что я наслаждаюсь от него, я хочу также быть связанным с ним, причастным, как-то, немножко, хотя бы. Это в природе. В этом разница между первой и второй стадиями. Это в природе, что Творец заложил этого. Если бы этого не было, то весь мир был бы как животное. Из-за того, что есть вот такая инверсия, что свет может быть внутри клей, тоже привнести свою природу, кроме наслаждения, также и свою природу немножко. И вот в этом наше спасение. Но это уже приходит от самого света, товарищ не может этого дать. Он может говорить мне с утра до вечера, нужно отдавать, ну и что? Что мне это даст? Мне нужно внутреннее изменение. От товарища мне нужно только величие цели, только величие Творца. Достаточно этого. Потом увидим отдавать... Наоборот, если сейчас мы будем говорить об отдаче, то мы все разбежимся по домам. Никому здесь не нужна отдача. Только что это выгодно. Да? Очень просто. Это то, что я должен получить от группы. И тогда я работаю над этим с товарищем, они должны давать мне настроение хорошее, подъем, что мы самые великие. Только это делать. А то, что ты там, скажем, смотришь в разных форумах и видишь противоположное, что говорят о нас, это нельзя слышать и видеть. Не стоит, это ничего не даст. Всегда будут такие. Я должен слушать только хорошие вещи. О пути, о нас, о Творце, а все остальное не брать в расчет. И эти ничего не понимают, и я пока тоже ничего не понимаю, чтобы действительно критиковать. Чтобы критиковать и проверять, я должен подняться на более высокую ступень. Поэтому группа должна быть очень простая, ограниченная в своей деятельности. Это очень просто. Только одно нам нужно, чтобы здесь было, как он пишет, чтобы здесь огонь горел, как пишет Рабаш, огонь горел, и кроме этого ничего. Ну, горящий терновник, из которого раскрывается Творец.
4: Кен. Ну а почему это так тяжело, так трудно все это? Ну, есть вещи, не то, что не вкладываются друг в друга. Да, мы вкладываемся, только почему все-таки это так трудно?
2: Почему все-таки такая простая вещь, да, она такая тяжелая? Потому что внутри нее сидит противоположность, что здесь нужно произвести инверсию, и не напрямую приходит к нам свет, а обратным образом. Это первое. И второе, то, что это скрыто. У тебя нет примера в этом мире, что это стоит. Мы видим много людей, которые способны ради какой-то абстрактной идеи что-то делать. Люди готовы жить в монастыре. 100 лет я живу в монастыре, я там родился, я не выхожу оттуда. Да? Я молюсь своим богам, делаю все, что скажешь, хлеб, вода, как он пишет там. Человек способен делать такие вещи и всю жизнь страдать. Светит ему относительно этого, от клипы, да, напрямую в его эгоистической кли свет. И он понимает вот это вознаграждение, потому что вознаграждение, оно напрямую находится, оно не в обратном виде пути относительно, в прямом, прямо относительно меня. Я живу 100 лет здесь, в этом мире, я страдаю эти 100 лет, но потом бесконечное количество лет я нахожусь в состоянии, вообще не о чем говорить, да. Выгодно это, да. Кроме того, что есть промывание мозгов, но все идет в соответствии к тому же свету и клей, соответственно, желанию получать и наслаждение. Просто в прямом виде, потому что клипе не нужно изменяться, чтобы их предоставить нашему желанию свечение будущего наслаждения. А мы не можем получить от нашего корня, что мне будет хорошо, если я не следую по пути к своей цели. Потому что я по пути должен измениться, сделать переворот по фазе, да, с ради получения на ради отдачи. И поэтому эти света, которые в будущем, там, в бесконечности, света, которые я не могу, вообще у нас нету никакого критерия к ним. Они не могут светить мне. И к этому меня не тянет. Только если у меня будет какое-то самое маленькое кли отдачи, тогда в соответствии с этим я почувствую относительно света. Если у меня есть получающее кли, я чувствую свечение от клипы. И точка в сердце у меня тоже. Это пока что только искра разбитого экрана, и в этом также, в ней, в этой точке сердца, я думаю, что я буду наслаждаться от получения духовного, не от отдачи. Получается, что вообще напрямую ко мне не приходит ничего, никакого света. Ну, окружающий светит. Поэтому работа очень тяжелая. Даже в том, что я иду к товарищам, говорю: ребята, ведь это большое дело, можно столько всего получить, мы здесь 100 человек, давайте сделаем что-то. И никто не пробуждается. Никто не пробуждается. Потому что нет, относительно этого сейчас свечение свыше. Они подсознательно чувствуют это. Внутри всех своих чувств есть какое-то ощущение относительно этого корня, что есть здесь какая-то противоположность, обратная. Цель эта не привлекательна, как тьма, она отталкивает. Если я сейчас с тобой могу заработать тут несколько миллионов, так мы с тобой что, не соединимся? Мы все время будем вместе, будем держаться, да, будем вместе спать, вместе есть, все делать вместе. Ну, если только благодаря тому, что мы будем держаться вместе, и мы выиграем какой-то что-то большое, да? Наверняка. Но здесь нет свечения, потому что ведь клей обязан быть обратным, чтобы почувствовать этот цвет. Поэтому нет сил делать. Но поскольку нет силы это делать, то ты все-таки приближаешься к тому, чтобы эта противоположность сработала на тебя. Тебе нужно сделать усилия. Там ты делаешь работу, когда ты работаешь ради цели. У тебя есть цель очень простая — выиграть больше. И этот свет светит мне после того, как я освобожусь от этого мира, я поднимусь там в райский сад, мне заплатят, да, что-то. И это светит напрямую, как какой-то выигрыш. Потерянный, да? И нет проблем работать. Тоже нужно ценить это более или менее по сравнению со всеми наслаждениями, которые есть передо мной. Но это в том же животном кли напрямую. Свет и кли, который поставляет клипот ради получения. И кли тоже ради получения. Все понятно. И в этом мире мы тоже так поступаем. А если ты действительно связан с истинной целью, ничего не может быть. Нет ему существования в этом мире. Только если ты поднимаешь эту идею на духовную ступень. Связь должна быть между товарищами немного в подъеме. Все связано уже с чем-то, что относится к цели. Ты не можешь сказать просто товарищам: «Ребята, у нас есть возможность что-то такое заработать, давайте вместе». Ты должен сказать: «Величие Творца должно быть». Ну, ладно. Давайте учиться. Есть здесь еще много вопросов.

0: Все вопросы, на которые я не отвечаю, я прошу написать мне их в форуме. Ну, там, в том разделе, который относится к этому уроку. Когда вы заходите там на форум, там есть... Вопросы каббалисту, так вроде это называется. Там есть место, где можно написать, это написано, утренний урок, этапы лестницы. Напишите там вопросы, я на них отвечу, вопросы очень хорошие. Эли из Нью-Йорка задает хороший вопрос, Юда из Парижа, Женя из Москвы. Молодцы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Группа должна показывать только величие Творца.
1: Величие Творца достигается отношением. Он дал примеры нам, что все, что, нас, что мы используем в этом мире, как говорит Раба, что весь мир служит мне, и в правильном отношении к этому мы создаем этот переворот, когда мы хотим работать правильно между собой, даем правильные усилия, помогаем помощь свыше.
0: Мы должны производить подготовку, чтобы быть в радости, получать свет. Есть высокие света, но они не ощущаются, потому что нет никакой связи с этими светами.
1: Да, на этом уроке мы получили много разных впечатлений особых. И то, что он записал для себя, что человек исправляет себя, этим он исправляет весь мир, и тогда весь мир поднимается вместе с человеком.
0: Да, всякие особенные такое время дается нам связь с нашим духовным развитием, и мы должны это воспринимать как свечение свыше, которое дается нам для нашего духовного развития.
1: Я получил большое воодушевление от объяснения о связи между духовным и материальным. С одной стороны, материальное противоположно духовному, но с другой стороны, именно с помощью желания получать мы можем продвигаться к духовному. И для этого нам нужна группа.
0: Еще был момент, что я должен платить, чтобы купить у товарищей их стремление к духовному, их стремление к величию Творца. Это я могу получить только от товарищей.
1: Чем я покупаю величие Творца своим усилием, когда я могу добавить группе что-то от себя в величие Творца? И через это мы поднимаемся и повышаем, возвеличиваем величие Творца.
0: Впечатление урока у меня началось с подготовки, что такое десятка, как каждый заботится об объединении с другими, каждый готов отменить себя ради этого. И этот урок прошел иначе. Все время быть в общей заботе. И также мы читали очень сильную статью, получили объяснение Рава, что такое быть все время в правой линии. И как быть все время в направлении Творца.
1: Все праздники, которые описывает Рабаш, человек должен искать их в своих внутренних ощущениях. И также и Пурим, и 9 Ава, и постепенно искать, где-то находится внутри.
2: מצבים הפשוטים בלהגדיל את החברים,
0: насколько величие Творца находится в простых действиях, и как правильно все время относиться. Все время нужно быть в этом, там находится величие Творца.
1: Иногда человек для себя делает всякие проверки, проверяет, делает счета какие-то, где он находится. Но если он это делает, когда сливается с Творцом, тогда он получает силу, что он должен верить в высшие знания. И может получать эту радость, потому что от ощущения, что Творец находится рядом с ним.
0: Мы слышали, чтобы в нас реализовались эти вещи, нужно добавить величие цели. Он описывал это так, что каждый должен показывать другому, насколько он стремится к цели.
1: Мы также изучали, что было распространение света сверху вниз. А сейчас мы находимся в такое время, что мы должны реализовывать все духовные ступени в подъеме снизу вверх. И работа делается в группе, в десятке, чтобы реализовать все эти законы, которые приходят к нам в нисхождение сверху вниз. И мы должны это делать здесь. У нас
0: все, что мы слышали от Рава, приводит нас прямо к конгрессу. Можно почувствовать, как благодаря тому, что нам предстоит работа, и в этой работе мы можем испытывать радость.
1: Нужно упорядочить работу в течение дня, чтобы отменять себя и быть все время 24 часа в сутки связанным, слитым с Творцом, с Его свойствами, и делать усилия, чтобы определить и установить, что нет никого, кроме него. И тогда, если человек так делает, тогда полчаса человек может быть в левой линии, проверять свой клип.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: сулам.
1: И это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение, а с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки. Еще раз. И это то, что я заботился в этом своем разъяснении. Объясни 10 сферот согласно переданному нам божественным мудрецом Ари и в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
2: Да, мы сейчас прошли такую подготовку к уроку, когда мы говорили о радости, и я думал о настоящей радости. Мы сейчас будем слышать Баля Сулама через голос Рабаша. И это просто... Просто нам сделали запись из высшего мира. Слова, которые мы слышим нашими ушами, мы не понимаем, что там он говорит, мути, мати. Всякие слова непонятные. Но рассказал нам, просто слушайте. Давайте раскроем наше сердце и постараемся услышать высший свет и быть не с собой, а с Рабашем, чтобы он поднял нас наверх к себе, к Раву, к Баля Суламу, и мы бы почувствовали по-настоящему величие Творца. Лехаим, друзья.
1: Мы будем изучать тест вместе с Рабашем, будем читать учение 10 сферот Баля Сулама, второй том, пятая часть, 46 пункт.
3: Киеш гимель халукот бе зайна тахтонот. Никанес ле шиур им Рабаш.
1: Начнем урок с Рабашем.
2: Ну, тогда начнем со слов, то, что также нужно разделять здесь, на странице 309. Еще нужно различить здесь, что есть три части в семи нижних сферот. И это свойства Рош, Тох и Сов. Первое — Рош, это Хесет и Гвура Зеранпина из семи нижних сферот. И это свойство Рош де Вак. Вторая часть — это Тиферет и Нецах. И это свойство Тох де Вак. А третья часть — это Од, Исод и Малхут. И три эти сферы называют Сов, то есть окончание. И это свойство Сов де Вак. Получается, исходя из этого, что он говорит только про Вак. И Малхут он присоединяет к концу Вак. К Сов Вак. И еще нам необходимо знать, что есть состояние мати и не мати, что иногда есть свет хохмы в ступени, а иногда нет свет хохмы в ступени. И это зависит только от кетера и хохмы, а не от остальных пхинот. Хотя он и говорит, что есть два расстояния, кетер и бина. Здесь он подводит итог, что это зависит только от кетера. Если матив в кетер, то есть свет присутствует в кетере, то нет хохмы. А если ло мати, то есть не матив в кетере, тогда есть хохма. А почему так? Потому что ахор кетера препятствует, не дает свечению гор пройти ко всему парцову. А что такое ахор кетера? Мы учили, что свет кетера, который ушел из парцуфа Гальгальты, он поднимается и стоит наверху, и находится по ним вверх, ахор вниз, и в такой форме он управляет своим кли, который раньше было внутри кли, сдали давьют, а теперь нет, дали давьют, а только дали дейт лапшут. И он управляет так, чтобы оно было только ахураем, то есть только хасадим. И поэтому невозможно, чтобы в парцуфе было свечение гар. Здесь он говорит, называет гар это хохма, кроме как только при отмене власти кетера посредством очищения авиюта в его экране масахи, относящегося к его уровню. По причине того, что был зевок на дали дейт лапшит, и тогда уходит свет из кетера, и тогда уже кетер не управляет своим кли. И мы говорили, что когда есть только дали дейт лапшит и нет дали давьют, он держит дали, чтобы ничего не разбирался вниз, поэтому там светит только хасадим. Но когда уже нет дали дейт лапшу, когда он очищается полностью, весь гимел давьют находится ниже, бет дали, конечно же, может светить, потому что там уже есть экран хин и гимел. Поэтому он говорит так, и его остаток в хетере, то есть маси, хохме, от нее появляется свечение гар в парцуфе. И тогда уже может быть во всей ступени пхины, пхинат хохма. Ты спрашиваешь, что означает то, что он говорит, свет кетер, принадлежащий к его пхине? Ты посмотри, вот он говорит так, что когда очищается авиют, во всем, весь авиют в экране, который относится к его уровню, то есть вся пхинадалит, тогда что происходит? Поднимается кто? Свет кетера, только остается уровень хохма, и уровень этот, он дает свет. Только когда светит кетер, поскольку нет экрана давьюта, только облачение, можно продолжить уже больше. По этой ступени он уже как бы готов, что он уже удерживает тогда, чтобы светить только хасадим хохма, когда там есть власть кетера. Но когда очистился уровень кетера, уровень хохмы начинает светить. Почему нет? Далее он говорит так. Поэтому если мати, то есть свет присутствует в кетере, если свет светит в кетгимел, то прекращается все свечение гар даже в хохме. А потому тогда властвует только свойство ваксими нижних сферот. То есть вагдерош, что в них? И эта сфера называется гвур, сфера гвура. А вагдерош, извините, а вагдетох в них — это нецах. А вагдесов в них — это исот. Что здесь написано? Вся картина, весь образ того парцуфа, это хохма или хасадим, все зависит от кетера. Получается, если я говорю, что свет мати в кетере, то есть свет присутствует в кетере, тогда свет кетер не дает светить вниз хохме, а только хасадим. Получается, что я говорю о зеранпине, который вак. Получается, что его роскопсов, там не может быть света хохма. Тогда он говорит, хесед и гвура.
0: Гвура —
2: это гар и вак.
0: в Рош.
4: Тиферет Нецах – это Гар и Вак в Тох. То есть Тиферет Гар, Нецах Вак. Год и Исот – это Гар и Вак в Сов. Получается, если мать в Кетере, тогда не светит Хохма ни в Хесед, ни в Тиферете, ни в Годе. Это то, что он говорит. А если не мать в Кетере, то есть власть Кетера уже не препятствует священию Хохмы, тогда может уже быть Хохма, то есть уже мать в Хохме, и тогда наступает власть священия Гар, священие Хохмы, в Рош Токсов, семи нижних сферот. А именно свечение Гарвых Рош Хеседе, свечение Гарвых Тох, это называется в Тиферете, и свечение Гарвых Сов, то есть в Сфере Год. Откуда приходит? Оттуда приходит свойство Гар без Вак, уже к Малхут. Так а что лучше? Почему Гар без Вак? Это называется Далет, что над Вав, которая вместе формирует форму буквы Гей. Ты спрашиваешь, что такое Паним и Ахор в Кетере? Ну, это всегда нужно смотреть по контексту. Все зависит от рассматриваемого вопроса. Иногда говорят Паним и Ахор. Паним — это когда он отдает. Ахор, когда не отдает. Иногда объясняют по ним как вид свечения. То есть хохма, мудрость человека освещает его лицо, как говорит, называет хохму светом по ним, а ахор светом хазадим. Получается, что когда кетер дают, и тогда его по ним светят вниз. Кому они светят? Хохме. Когда он отдает хохме, есть еще объяснение, что по ним

0: Хма, он может даваться, когда я говорю «мати в кедре», то есть у него еще пока есть Далит Гимел, он не может давать хохме. А почему? Он не может получать от него. Почему хохма не может давать от него? Что это значит? Что он отдает хасадим. Я объяснил сейчас, что он говорит, что когда светит в кетере Далит Гимел, тогда свет кетера, который стоит наверху, по ним у него обращен вверх, а хор вниз. Это означает, что он не дает свет нижним, то есть свет хохма, а только хасадим дает. Получается, что кетер отдает только хасадим. А когда очищается пхина далет, это уже не его ступень, а остается только ступень хохмы. Гимел давет тогда ступени. И это уже позволяет светить. Теперь я спрашиваю, как такое мы говорим, что мати в кетере? Что тогда светит вниз? Ну, сказали мы, что это Далит Гимел. А что может светить вниз? Там же нет обращения по ним к по ним лицом. Потому что если он поднимается вниз, должно быть поворот по ним или нет? Должно быть у него Гимел Бет, тогда уже мати в хохме. И поэтому возникает вопрос, когда я говорю мати в кетере, когда у него еще есть Далит Гимел, чтобы он мог светить хохма в хохме. Тогда, когда в хохме есть гимел бет. И в этом смысл этой буквы далет, то есть на что она указывает? Она указывает на прерывание света в парцуфе. И очистился весь авиют в экране, и прекратился зевук, и нет там больше отраженного света, чтобы облачить прямой свет. И прекращается также распространение прямого света. И все сферот возвращаются к своему Создателю, то есть через включение всех решимот в экран, потому что только экран поднимается к Творцу, и он включает в себя все решимот. То есть, что это значит? Когда это происходит? Мы учим, что когда поднимается ман кетера, тогда кетер снова становится мати и не мати. Отсюда видно, пока есть вьют в ступени, но когда уже очистилась все вьют в ступени, я не говорю, что он поднимается наверх, чтобы снова было мати в кетере. Но это тоже нужно понять.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».
0: Строим духовное общество.

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе с товарищами под руководством десяток Турции, 5 и 6. Пожалуйста, Турция
1: 5.
2: Дорогие любимые друзья, дорогой мировой Кли, благодаря Творцу нам выпала честь провести последнюю часть урока. Мы надеемся, что мы сможем привлечь свет исправления Творца. Наша десятка, она проживает в районе Стамбула, у нас есть возможность встречаться физически.
1: И встречаться мы

0: hale getirmeden tüm dostların rahatlıkla ulaşabileceği ulaşımı gözeterek
1: и мы можем встречаться физически, не только виртуально.
0: Ne kadar çok dost katılırsa esasen
1: когда мы вместе собираемся,
0: Tanrı'nın ihtişamı,
1: мы не придумываем чего-то сложного.
0: Ve tüm bu fizikselliği
1: мы выбираем где-то какое-то центральное, доступное для всех место.
0: Çok manevi bir şey var. Derslerden öğrendiğimiz gibi. Tüm bu fiziksellik boşa değil.
1: И то, что ведет нас, это величие Творца.
0: Bunun arkasındaki kökler, dostların arkasındaki kuvvet. Biz bunu görmek istiyoruz. Ve buluşmalarımızda,
1: как Раф сказал,
0: gerçekten bir dostun
1: у каждого материального состояния есть причина, есть большая сила в товарищах, и мы хотим это увидеть. Поэтому наши встречи
0: —
1: это просто объятия товарищей. Даже когда мы смотрим на товарищей, даже если мы сидим молча друг с другом, это дает силы товарищам продолжать в пути. И здесь мы хотим напомнить нашим товарищам, нашим братьям, всему мировому кли о важности цели, что это можно обрести от товарищей. Спасибо, друзья, Лахаим.
2: Отрывок из статьи Рабаша по поводу любви к товарищам. Нужно помнить, что эта группа была создана на основе любви к ближнему, то есть чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ старается и прилагает усилия в отмене себя и в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый будет включать в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, например, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» ненависти к себе и любовью к ближнему. Еще раз прочитаем отрывок. Рабаш, статья по поводу любви к товарищам. Мы должны помнить, что группа была создана на основе любви к ближнему. И чтобы каждый получал от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А то, что он видит, что товарищ прилагает усилия, чтобы отменить себя и быть в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, как сказано выше, что если группа основывается, скажем, на 10 товарищах, тогда каждый будет включать в себя 10 сил, которые занимаются отменой своего «я» и ненавистью к себе и любовью к ближнему.
3: Рабаштан, ilham verici bir makale dinledik sevgili dostlar. Dostumun da dediği gibi biz fiziksel olarak bir araya gelme imkanı bulan bir yolluyuz. Size geçmiş bir anımızdan bahsetmek istiyorum.
1: Мы слышим этот отрывок, который побуждает воодушевление, слова Рабаша и та возможность встречаться физически.
3: İstanbul'da ama şehir hayatından biraz daha uzak, doğa içinde bir yerde.
1: Мы запланировали встретиться летом десяткой, где-то на природе, в окрестностях Стамбула, отдалиться от всей этой напряженности города. Думали сначала встретиться десяткой, потом мы решили пригласить еще других товарищей из Турции, и это стало чем-то большим, это дало нам большую ответственность за вот это большое собрание. Мы должны были организовать много вещей, чтобы создать самую комфортную атмосферу для товарищей, чтобы было удобно, чтобы была связь, интернет. И мы собирались много раз, как десятка, планировать это. И каждый товарищ брал на себя какую-то ответственность в какой-то области. Один товарищ искал подходящее место, ездил, даже физически проверял. Другой товарищ планировал закупки. И третий прокладывал разные пути, как доехать до этого места. И мы почувствовали, что мы можем управлять все и организовывать все только если мы будем объединены. И самое сложное было для всех — это организовать еду. Мы никогда не готовили еду для такого большого количества людей, и это было очень трудно оценить количество. И мы не знали, что товарищи любят, что они предпочитают, у каждого свой вкус. Мы сделали простой опрос. И поскольку это было собрание, то мы решили делать барбекю, то есть всякие там шашлыки. Но много товарищей привезли еду, которую приготовили дома, чтобы поделиться. Мы почувствовали сильное объединение между всеми. Сейчас я передам микрофон моему великому товарищу.
4: Dostlar, öncelikle herkese günaydın, bütün dostlarıma. Biz dostumun bahsettiği gibi Türkiye grubu olarak
2: Я сейчас расскажу о приближающемся конгрессе, дорогие друзья. Как сказал товарищ передо мной, для нас в десятке встречи физически очень важны, и ключевое слово для нас — это важность, так как эти встречи
4: Maneviyatta belki 3 ayda, 6 ayda alacağımız ilerlemeyi tek seferde aldığımız.
2: Они очень сильно укрепляют связь. Материальную связь, физическую между нами.
4: Güzel bir kongre oluyor fiziksel olarak da.
2: И это вводит нас в процесс подготовки к конгрессу. Каждый день очень важен, каждая наша встреча. Мы можем получать от нее дополнительные силы. И у нас был прекрасный конгресс, а сейчас у нас будет еще больше конгресс. Мы готовимся, многие товарищи преодолевают большие трудности и помехи, и в семье, и во всех других
4: вещах.
2: И товарищи сделают все для того, чтобы все могли приехать, чтобы было подходящее место, чтобы товарищи могли добраться до него, и чтобы было у них все, и чтобы материально могли заплатить за него. И мы надеемся, что предстоящий конгресс, конгресс десяток, будет прекрасным. Перейдем к клипу.
1: Здравствуйте, Рав. Что для вас считается сильной десяткой?
2: Когда каждый заботится о том, чтобы все были объединены, и каждый готов поступиться всем ради объединения товарищей.
5: Sì, Rav, rinunciare a tutto.
6: Rav, levater al hakol.
5: Mi piacerebbe che tu
1: Rav, отказаться от всего.
6: Hayti rotze shata titen lanu dugmot ma'asiyot.
1: Я хотел бы, чтобы вы привели нам практические примеры, конкретные. Как будто бы мы как маленькие восьмилетние дети. Скажите нам практически, что нужно делать и что не нужно делать, если это возможно.
6: Простите,
1: Раф, я хочу, я настаиваю на этом. Я хочу, чтобы вы сказали правильный путь, 1, 2, 3, чтобы как восьмилетний ребенок, делай это, делай это, делай это.

0: Ата царих коля зман.
1: Тебе необходимо постоянно проверять себя.
0: Аим буре вехаварим шелхабя сирия.
1: Является ли Творец и твои товарищи в десятке, ты видишь их совершенными? И это все.
2: Если ответ нет,
1: ну тогда исправь свое видение. Но ты должен стараться. Си-си.
3: Evet sevgili dostlar, gerçekten yüce kabalistlerin sözleriyle bizi buluşturan Yaradan'a her defasında ne kadar şükran duysak şükretsek azdır. Aktif çalıştay yapacağız şu şimdi. Çalıştay sorusu, onludaki dostların sevgisini güçlendirmek için
2: большое спасибо Творцу за эти величайшие вещи. А сейчас мы перейдем к активному семинару. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке? Еще раз. Чем я готов поступиться на конгрессе, чтобы укрепить любовь к товарищам в десятке?
1: Я готов всем поступиться, я так надеюсь. В этой точке все зависит от молитвы и подготовки, и в подготовке у меня должно быть такое упражнение, как сделать...
4: Ахлата Марказит.
1: Чтобы принять центральное решение.
5: Я
2: бы хотел на конгрессе вложить все свои силы в объединение десятки, просто до конца.
5: Но я
2: не знаю, смогу ли я. И сейчас у нас есть подготовка. И я стараюсь отменить себя перед вот этим процессом подготовки.
6: Рав говорит здесь,
1: что ты должен изменить свое видение, и исходя из этого постоянно отменять, как-то изменять свое решение, поступаться чем-то, чтобы видеть, насколько ты действительно видишь Творца, и товарищи, правильно, в своей десятке.
2: Отменить свое отношение к работе и брать отношения товарищей, примеры, величие, сознание, все, что есть в них, все их хистронот, просто быть в них. Это называется отменить все и быть в хисароне товарищей.
1: Поступиться своим умом, который дает почувствовать, что мы можем сами решать, что-то определять, но это не так. Мы должны соединиться с Творцом вместе с товарищем, для товарищей. И мы уже находимся в Конгрессе на этой десятке. Мы делаем огромную подготовку и будем продолжать с огромной силой все более и более продвигаться к Конгрессу.
2: Я прошу у Творца помощи, чтобы дал мне силы отменить свое желание управлять, за беспокойство о себе и находиться только в любви к товарищам.
1: Я ничем не готов питься. Все, что Творец дал, все я должен использовать для того, чтобы прийти к любви к товарищам.

0: Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber olma ve bağ kurma fırsatının bizlere tanınması nedeniyle
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мутлук içindeyiz. Sevgili dostlar.
1: Мы испытываем огромную радость от того, что мы находимся вместе с вами и что мы соединены с вами. Прежде всего, я должен отметить, что мы интересная десятка, и наша связь, она началась где-то около 7 лет назад и продолжается благодаря любви к товарищам и помощи Творца. Никто из товарищей здесь не живет в Турции. У нас есть товарищи, которые живут в Америке, в Китае, есть и в Турции, и в Германии. И всегда есть кто-то, у кого есть день. И поэтому мы называем себя десятка, где никогда не заходит солнце. Нам трудно встретиться физически, нам трудно собираться на конгрессах. И это всегда вызывает такие интересные случаи, которые товарищи вам расскажут. Все началось с желания объединиться. И мы обнаружили, как то, что мы думали, что кажется невозможным, в итоге становится возможным. Основа всех наших свойств — это усилить желание и молитву к Творцу, и тогда мы должны преодолевать разные трудности в сближении друг с другом. Сейчас мой товарищ прочитает отрывок из 8-го письма Рабаша, который очень повлиял на нас. И Рабаш нас учит там, что расстояние между нами не сможет разделить нас благодаря нашей любви.
2: Рабаш, письмо 8. После того, как я уже обрел облачение любви, тотчас во мне начинают светить искры любви, и сердце тоскует и стремится к товарищам. И кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши мои слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут в любви и радости вместе с ними в кругу. И я выхожу из своих материальных границ и забываю, что существует огромное расстояние между мной и товарищами, и что многие километры земной поверхности разделяют нас. И товарищи словно стоят в моем сердце и видят все, что там происходит. И я начинаю стыдиться моих мелочных действий в отношении товарищей. Я просто выхожу из своих материальных желаний, и мне кажется, что нет ничего в мире, кроме меня и товарища. А потом я отменяется и растворяется в моих товарищах, и я провозглашаю, что нет ничего в мире, кроме товарищей.
3: Yurt dışından dostlarımız Türkiye'ye gelmişti. Bu bizim için büyük bir fırsattı.
1: Ve buluşmak için
3: hep birlikte Yaradan'a arzu yükseldi.
1: Мы хотим рассказать вам о нескольких встречах, когда мы собирались, преодолевая расстояние. Один раз товарищи собрались в Турции со всего мира. Была нам, у нас возможность. Мы просили Творца об этой встрече, и мы решили встретиться в Анкаре. Это было самым удобным местом, которое позволяло нам встретиться. А в Анкаре нам организовали место, и возникли разные проблемы — семейные, экономические и прочие другие. Но все-таки благодаря желанию нашему встретиться мы приложили усилия как десятка. Мы подняли молитву к Творцу, мы преодолели все помехи, и встреча происходила в Анкаре. А мы почувствовали, что Творец услышал наши молитвы, и Он присутствовал между нами. И на этой встрече мы позаботились о том, чтобы присоединить товарищей, которые не смогли прибыть физически. И мы почувствовали в сердце такую любовь, которая просто царила между нами и отменила все расстояния, все границы. И сейчас еще один товарищ расскажет еще об одном событии.
4: Друзья,
2: я приехал в Анкару из Германии.
4: Fakat koşulundan dolayı buluşmaya katılabileceğim belli değildi.
2: И
4: buluşmaya gidebilmek için sürekli yaradana dua ediyorum. Yiğit dostum ise eşiyle Amerika'dan Ankara'ya gelmişti.
2: Когда собирались,
4: buluşmadan birkaç gün önce Ankara'da yolda yürürken bir anda
2: со здоровьем, и я не был уверен, что приехал, я молился о том, чтобы можно было приехать. И мой товарищ приехал из Америки. И вместе со своей семьей и начали вот эти вот искры любви пробуждаться между нами. И я почувствовал, что у нас есть все необходимое, чтобы встретиться, и все пришло на свои места, и мы смогли подняться над всеми проблемами, всеми материальными расстояниями. Мы достигли объединения и подняли молитву за товарищей. Из молитвы Творец помог нам, и мы смогли провести прекрасную встречу, товарищи. Товарищ смог приехать из Америки, и я из Германии. И мы встретились вместе все в Анкаре, и была огромная радость. Наконец-то мы встретились физически с товарищами, которые до этого мы видели только виртуально. И это дало нам огромные силы подготовиться к конгрессу десяток. И сейчас перед нами есть просто чудо. Мы приближаемся к нашему первому общему конгрессу десяток, и мы собираем наши впечатления и все наши ощущения перед этим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы десятка, Турция 6, мы готовимся к духовному объединению, мы готовимся к подъему над физическим миром, и мы начали подготовку уже более месяца назад. И, как сказали товарищи, каждый товарищ в десятке находится в другой части мира, и мы хотим подняться над этим состоянием так, чтобы это... чтобы эти многие километры не разделяли нас. И для нас это очень особое событие. Вся десятка будет готовить контент. И каждое желание товарищей растворится и сольется с желаниями всех товарищей. Мы усиливаем наше желание к тому, чтобы подняться над желанием получать, чтобы Творец соединил нас, и мы смогли бы стать совершенной десяткой и соединиться с мировым кли, чтобы мы смогли сказать, что нет никакой реальности в мире, кроме товарищей. Мы поднимаемся на следующую ступень с радостью. Лыхаем.
2: Активный семинар. Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они стоят в моем сердце? Что мне поможет на конгрессе аннулировать расстояние между мной и товарищами и почувствовать, что они по-настоящему находятся в моем сердце?
1: Я могу сказать, как и все, я слышал этот отрывок из восьмого письма Рабаша много раз, но сейчас благодаря этим товарищам, поскольку это виртуально десятки, они не рассказывали, не встречались, встретились один раз, как они рассказали после многих лет, у них был большой хиссарон встретиться. И если мы вот так вот придем с таким большим конгрессом, как у этих товарищей, что мы действительно хотим встретиться, именно внутренняя встреча между нами, тогда все расстояния, они исчезнут.
2: Нам поможет величие Творца, которое мы раскрываем в связи и в объединении между нами.
5: Слышать каждое слово, которое произносит товарищ, и не просто слушать, искать искреннее сердце, истину. За словами товарища.
6: То, что сближает нас в конечном итоге, это свет, возвращающий к источнику.
2: Но
6: привлечь его в этом должны быть все наши усилия. Эти усилия, они непростые. Мы должны готовиться к этому. Какое окружение мы создаем для себя, чтобы мы смогли дать эти усилия, приложить эти усилия?
5: Нужно молиться.
7: Dear friends, the distances and all the obstacles between us exist to bring us closer together. The upcoming Congress is a great opportunity for the distances between us to close even more and for the sparks of love to shine even more brightly within us. We thank the entire world for bringing us closer to the purpose. As Turkey 6, we will continue to prepare for this Congress non-stop with the strength we receive from you. Come on, friends, as Rabbi said, let this be a Congress where we transcend our corporeal boundaries and declare that there is no reality in the world. Only the friends, only together. L'chaim.
5: Спасибо десяткам Турции 5 и 6, а сейчас мы перейдем к 5 и 5 перед собранием товарищей, которое нам предстоит в воскресенье.
2: Дорогие друзья, мы очень волнуемся, хотим пригласить вас на собрание товарищей, чтобы мы были вместе, готовились к конгрессу. Мы возьмем статью Рабаша классическую. Он объясняет нам, как нам нужно проводить собрание товарищей. Мы вместе будем изучать ее.
5: Да, мы хотим сосредоточиться на этом событии. Мы слышали на последних уроках Рава, что мы можем дать друг другу только величие Творца. И мы хотим буквально зарядить каждую десятку, чтобы она зарядилась величием Творца и вместе устремиться к следующей ступени. Перед Конгрессом мы просим, как подготовку, каждую десятку послать в Бортворд Кли, известный адрес, адрес Бортворд Кли, наш Gmail, послать особую историю, какие-то случаи, какие-то, может быть, истории, которые происходили и происходят. Ходят в подготовке к конгрессу, что мы ожидаем, что произойдет на конгрессе, какие примеры мы показываем друг другу, как мы взволнованы перед конгрессом, какие-то особые события, которые происходят в десятках, какие-то задачи, с которыми мы справляемся, может быть, какие-то противоречия, несогласия, которые нас сопровождают. Посылайте нам эти истории, мы захотим на собрании товарищей так вот включиться друг к другу, потому что вот это...
8: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 9 февраля 2003 года, который основан на статье по поводу радости. Статья находится во втором томе Рабаша, 2073 страница, со слов. Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении, до конца десятка, которая закончила, может начать обсуждать основные моменты статьи.
1: Поэтому всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. И хоть он и знает, что все, что он делает, это только лолишма, тем не менее, нет конца его радости, так как мудрецы обещали нам, что из лолишма приходит к лишма. И он следует правилу, соблюдаемое для легкого, тем более соблюдается для строгого. Ведь наши мудрецы сказали, совершающий возвращение из любви, злодеяния становятся для него как заслуги. Совершающий возвращение из трепета, злодеяния становятся для него как заблуждение. Согласно этому выходит, что когда он удостоится работать лишма, нет сомнения, что все заповеди, которые он совершал в лолишма, войдут в святость и будут важны, как будто он совершил их в лишма. Получается, что даже когда он пока еще работает в лолишма, это для него также важно, как будто он работает в лишма, то есть он отчитывается перед собой, что все действия, которые он совершает,

0: без сомнения, важнее, чем злодеяния. И нет сомнения, что они будут исправлены во благо. И наверняка всякое действие, которое он совершает, даже если эта вещь маленькая, зачтется ему как большая заповедь, согласно словам мудрецов, остерегайся нарушить легкую заповедь, так же, как и строгую, ибо не знаешь ты вознаграждения за заповеди.
1: И поэтому, когда он дает себе отчет в своих действиях и видит, чьи заповеди он исполняет, а также, когда произносит какие-либо слова Торы, он говорит себе, чью Тору я учу. И когда произносит одно из благословений на наслаждение, например, «Шиако», либо «По слову твоему», или «Амоци», извлекающий, он думает, с кем я сейчас говорю. Получается, что он пребывает тогда в абсолютном совершенстве, и это совершенство порождает радость, так как он тогда слит с Творцом, как он оценивает сам, что он говорит с Творцом, который является добрым и творящим добро. И автоматически он получает радость от корня, ибо корень всех творений — это Творец, которого называют добрый и творящий добро. И наши мудрецы объяснили, добрый к нему самому, творящий добро другим, что означает, что тогда он может верить, что Творец делает ему добро, а также творит добро всему обществу. Другими словами, тогда у него есть способность верить выше знания, что это действительно так. Несмотря на то, что он произвел расчет согласно своему внешнему разуму, еще не видит добра во всем совершенстве.
0: Однако сейчас, благодаря расчету, который он производит вместе со своими действиями в Торе и заповедях, когда он на некоторое время определенным образом слит с Творцом, он обладает силой верить в высшее знание, что такова истина. И как бы то ни было, истина покажет свой путь. И отсюда произрастает, когда он думает, что сейчас говорит с Творцом, великое пробуждение радости. Как сказано, слава и великолепие пред ним, сила и радость вместе его. И следует понять, в отношении кого сказано, что есть радость вместе его. Нет сомнения, что все имена, о которых мы говорим, все это касается творений. Это означает, как ощущают творения. Но о самом Творце наши мудрецы сказали, мысль человеческая совершенно не в состоянии понять его. А все, о чем говорится, все это относительно творений. В таком случае объяснение будет, что те, кто чувствует, что они стоят перед ним, чувствуют свойства славы и великолепия. А также тот, кто думает, что он стоит вместе его, ведь местом называется подобие по форме. Есть другое объяснение, которое указывает, как я слышал от моего отца и учителя, на то, что в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Получается, согласно этому, что если человек думает, что он стоит и говорит с царем, он и находится в месте его, в котором находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, силу и радость вместе его.
1: И отсюда следует понять то, что мы спросили о высказывании мудрецов: с наступлением месяца Адар умножают радость. И мы спросили, что значит умножать радость? То есть радость является результатом некой причины. В таком случае, какова эта причина, чтобы можно было пробудить эту причину, чтобы она принесла нам радость? И согласно сказанному под словом «умножать», имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек пребывает в состоянии совершенства, и это называется подобие. Другими словами, совершенный — это человек, который сейчас слит совершенным. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному, но не может проклятый прилепиться к благословенному. Поэтому, если человек пребывает в состоянии критики, называемом левой линией, он находится в состоянии проклятого и автоматически отделяется от совершенного, и поэтому он может ощущать тогда лишь тьму, а не свет. Но только свет несет радость. Однако следует понять, почему именно в месяц Адар нужно умножать радость, и почему они не идут путем правой линии круглый год. И на это следует ответить, поскольку в месяц Адар произошло чудо Пурим, когда светит свет окончательного исправления, как сказано во вратах намерений. Поэтому в грядущем будущем все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. А причина этого в том, что никогда не было такого большого чуда ни в субботы, ни в праздники.
0: И потому подготовкой к такому большому свету должна быть радость, которая является подготовкой к приему уважаемого гостя, то есть света грядущего будущего, как сказано выше. Поэтому благодаря тому, что мы проводим подготовку, умножая радость, мы привлекаем свет, называемый днями пиршества и веселья. И это следует правилу, приведенному в книге Зоар. Благодаря действию снизу пробуждается действие наверху. Это означает, что согласно действиям, которые производит нижнее, в той же мере пробуждается действие наверху. Иными словами, когда нижние заняты действиями, связанными с радостью, и этим же они привлекают свет радости вниз. И это, как сказано, и описал Мордехай, как дни, в которые добились иудеи покоя от врагов своих, и как месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник, сделать их днями пиршества и веселья. И благодаря этому будут привлекать свет окончательного исправления, который светил тогда. И следует различать тут, когда занимаются привлечением радости, что причина этого, как мы сказали, состоит в том, что человек воздает тогда благодарение Творцу за то, что он приблизил его. Получается, что когда он воздает благодарность, он занимается отдачей, ибо он благодарит и восхваляет царя за то, что он дал ему мысль и желание, чтобы у него был хоть какой-то контакт с духовным.
1: Сейчас он не желает от Творца, чтобы он дал ему что-то. В таком случае он не просит чего-либо у Творца. Все его стремление сейчас состоит лишь в том, что он хочет воздавать благодарность Творцу. Получается, что сейчас у него есть слияние с Творцом, так как он занимается отдачей. В таком случае, благодаря этому, из слияния к нему привлекается свойство радости и совершенства в силу того, что сейчас он слит совершенно. И потому говорится, что благодаря этому умножают радость. В то же время, когда он занят просьбой, то есть молитва исходит из глубины сердца, она полна хисаронов. Ибо чем больше мера ощущения хисарона, тем из большей глубины сердца исходит его молитва. Получается, что в это время он не может пребывать в радости. Выходит, согласно этому, что причина радости существует, когда он занимается хвалой и благодарностью, а не когда занимается проверкой хисаронов. И согласно этому следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, и если у него есть судебная тяжба с идолопоклонником, пусть судится с ним в месяц Адар. Имеется в виду, что у него есть тяжба с чужаком, как будто принято, что у Израиля есть тяжбы с чужаками. Неужели это относится к людям, которые занимаются Торой и работой и не занимаются никаким ремеслом и торговлей? И в отношении работы следует объяснить, что имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всяком Израиле, то есть в одном теле. И те люди, которые хотят идти путями Творца, тело их сопротивляется им. И это, как сказали наши мудрецы о стихе, «Да не будет в тебе чужого Бога». Они сказали, что такое чуждый Бог в теле человека. Следует сказать, что это злое начало. И оно называется идолопоклонник, потому что оно сопротивляется быть свойством Израиля. И это называется, что у него есть тяжба. И тогда, в месяц Адар, когда удостоились чуда, и когда была радость и веселье и у иудеев, ибо охватил их страх перед иудеями, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. Поэтому этот месяц подходит для того, чтобы человек судился с чужаком внутри себя. И он, безусловно, добьется успеха в этот месяц, являющийся свойством и наоборот. Как сказано, иудеи взяли верх над врагами своими.
0: И следует помнить, что тяжба, которую человек ведет со своим идолопоклонником, вызвана тем, что каждый утверждает «весь он мой». Ведь Израиль утверждает, что тело было создано только чтобы быть Израилем и работником Творца, а не для любви к себе. Тогда как чужак в нем тоже утверждает «Весь он мой», то есть, что все тело было создано с желанием получать. Ясно, что это вызвано тем, что тело должно заботиться только лишь о потребностях своего желания получать. И зачем же ему думать о желании отдавать? И он показывает ему много доказательств того, что он прав, ибо так принято. То есть он говорит ему, пойди и проверь, как принято в обществе. Есть ли такой человек, который будет заботиться о благе ближнего в то время, как еще не удовлетворились все его собственные нужды, которые ему необходимо наполнить для себя самого? Есть лишь маленькая горстка людей, которые после того, как у них наполнились их собственные потребности, начинают заботиться о благе ближнего. И даже тогда они внимательно следят, чтобы тот, кто заботится о нуждах ближнего, страшно подумать, не навредил любви к себе. А ты говоришь, весь он мой. То есть совершенно не думать о любви к себе. А всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать ради потребности ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать на благо товарищей, что называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не конец. А ты думаешь, что благодаря тому, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь достичь любви к Творцу. То есть ты хочешь совершенно отмениться перед Творцом. А что же станет тогда с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, полностью отменившись перед Ним? Скажи сам, как я могу согласиться на то, что весьма странно для понимания человеческого разума? Поэтому я должен заявить, весь он мой, и не дать тебе пройти вперед ни одного шага.
1: И в этом состоянии начинается тяжелая война. Ведь каждый говорит, что прав он, ибо Исраэль в нем утверждает, что раз Творец создал нас с намерением, называемым желание Его насладить свои создания, Он наверняка знает, что хорошо творение. Другими словами, он понял, что только занимаясь всем ради доставления наслаждения Творцу, они получат силу, позволяющую обрести самые высокие ступени, называемые божественным раскрытием, которое облачается во внутренний разум и во внутреннее чувство, что в сердце. То есть только таким образом у них будет возможность получать все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Тогда как, если бы они получили в получающее клей, кроме того, что это ведет к разделению, есть еще такая вещь, как удовлетворение малым. Это означает, что надо верить в то, что сказано в книге Зоар, что есть тонкое свечение, которое светит в клепот для их оживления. То есть все наслаждения, присутствующие в материальном мире, являются лишь тонким светом относительно того блага и наслаждения, которое находится в святости. Иными словами, даже маленькая ступень святости, например, нефиш мира Асия, включает в себя больше наслаждения, чем все материальные наслаждения вместе взяты. И нет сомнения, что если бы человек получал высшее благо, исходя из желания получать ради собственной выгоды, он удовлетворился бы этим и не мог бы продвигаться к постижению еще более высоких ступеней, так как с точки зрения собственной выгоды это свечение «Нефиш мирасия» удовлетворяет его. И у него нет тогда никакой потребности добавить что-либо к наслаждениям, которые он испытывает.
0: Однако, когда человека учат работать ради доставления наслаждения своему Создателю, человек не может сказать: «Мне довольно того, чего я удостоился». Ведь все, что он получает, направлено ради Творца. В таком случае он не может сказать: «Мне уже довольно, так как я доставил наслаждение Творцу тем, что я получил некоторую долю высшего света, и от этого у Творца есть наслаждение, и я не желаю получать более». Ведь так нельзя сказать: «Мне довольно, так как я уже дал ему наслаждение тем, что я получил от него это малое свечение». А человек должен стараться давать наслаждение Творцу каждый раз все больше и больше. А поскольку все наслаждение, ощущаемое наверху, состоит в том, что цель творения — насладить свои создания, практически реализуется у нижних, это то наслаждение, которое есть наверху. Поэтому в месяц Адар пробуждается время чуда, как сказано, и наоборот, иудеи взяли верх над врагами своими. И тогда наступает время, подходящее для пробуждения чужеземца, что в нем. Как сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало, как сказано: «Гневайтесь и не грешите». И объяснил Раши: должен гневить доброе начало, оно должно вести с ним войну. И тут имеется в виду, что в месяц Адар он более способен победить злое начало. Ибо тогда, когда произошло чудо свыше, как сказали наши мудрецы, исполняли иудеи и принимали на себя, они исполняли то, что уже приняли. И объясняет Раши то, что сказал

0: То есть критически смотреть на действия, которые должны производиться на пути святости, направленном на отдачу, и проверять, насколько человек далек от отдачи. И когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от святости, и он погружен лишь в эгоистическую любовь. Вся основа которой состоит в том, что когда он занимается Торой и заповедями, все это делается с расчетом наполнить желание получать любым наполнением, которое только можно его наполнить. Поэтому, когда он занят расчетом собственной низости, есть возможность пробудить боль разрушения святости, которая присутствует каждому. И тогда исполнится всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит утешение Иерусалима.
1: Статья очень высокая. Миссия Рабаш пишет, это просто для нас. Я очень впечатлился от того, как он описывает нам состояние, которое происходит с человеком, с десяткой, из того, что, с одной стороны, он пытается укрепиться в своей отдаче, а с другой стороны, видит разрыв, видит, насколько желание получить управляет им, и как злое начало приходит, и как раз раскрывает ему, где ему надо добавить, еще больше попросить.
0: Тут есть описание очень широкое о претензиях тела, с чем должен справляться человек, когда его желание получать спрашивает, зачем тебе заниматься отдачей, и он здесь акцентирует внимание на радости и благодарности, что благодарность — это понятие отдачи, что по мере умножения отдачи, которой мы занимаемся, мы уже как бы прилепляем себя к Творцу.
1: Так постепенно мы приходим от лолишма.
0: Друзья, мы перейдем к уроку 9 февраля 2003 года.
1: По поводу радости, но мы говорим об этом. Нет ни одного явления, которое ощущалось бы в кли, иначе как, если есть для этого подготовка. Поэтому тот, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается утешения Иерусалима. Тот, кто сожалеет вместе с обществом, удостаивается утешения общества и так далее. То есть все идет согласно тому же принципу. Келим должны предшествовать святам, быть первыми относительно святов. И в этом вся наша проблема, и в этом вся наша работа — подготовить желание для тех святов, которые Творец готовит нам. И это работа, на которой мы должны все время концентрироваться. То есть какова цель, ради которой мы готовим келим. И в этой цели есть два вида отношения к ней. Есть общее отношение, есть частное отношение. Общее отношение, как Рэбе пишет, что есть праздники, особые даты, особые дни. Это субботы, новомесячие, все праздники. И в эти дни есть связь между корнем и ветвью. Каждый день есть связь между корнем и ветвью. И мы можем пользоваться этим общим свечением,

0: которая светит тому, кто пользуется праздником или особой датой. И так люди действительно могут наслаждаться праздниками, датами. Есть Йом-Кипур против этого Пурим, 9 Ава.
1: Ханука,
0: Песах, Шивот. И человек, который включается в эти праздники, в течение праздника, он все-таки получает какое-то свечение свыше, общее, которое относится к этому дню. Святость дня это называется. И когда участвует в обычаях, в законах, существующих для этого дня. Поэтому в этом случае стоит напоминать Песах. Бар-Салам очень как раз держался за Песах, за Суккот. Построение Сукки должно было быть согласно самой большой точности. Максимально и в Песах тоже соблюдение законов и связь с самим праздником должна быть в материальном тоже очень скрупулезной и такой жесткой. И это потому что действительно есть связь между ветвью и корнем, и можно извлекать пользу из этих свечений, которые приходят к человеку, который исполняет эти праздники и понимает, зачем он их исполняет и хочет извлечь из них пользу для своего духовного подъема, тогда действительно есть выгода в том, чтобы так делать, в особенности в эти праздники. И поэтому он пишет здесь тоже по поводу радости, что из-за того, что наш корень находится в абсолютном покое, в покое и совершенстве, вечности,

0: Бокертов, Хавриме Карим, Клюлумия и Кар.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли. Дорогой мировой Кли, мы собрались на урок, самый великий урок, на самую великую встречу с товарищами. Мы хотим пробудить искры святости вместе. А кто такие искры святости? Это те искры раскрытия Творца между нами, которые мы хотим ощутить, и то, что мы хотим раскрыть, это об этом мы говорили в наших встречах. И как нам вообще выстроить это кли, в котором мы сможем почувствовать эти искры, как можно их удержать и ощутить. И вопрос это только между нами. Мы говорим об этом, мы искали, и ответ находится между нами в десятках. Каждый из нас должен, пусть посмотрит на свою десятку, на своих товарищей, какие они великие, и как Творец поставил каждого в свою десятку, чтобы все собрались и построили кли в каждой десятке, и потом все вместе одно большое кли, в котором Творец может раскрыться. Пожалуйста, давайте достигнем этого.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Читаем отрывок из восьмого письма Рабаша. В конечном итоге собралась горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте. И под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что эти люди отважны сердцем, обладают твердым духом, и решение их крепко как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца. Еще раз. В конечном итоге собралась горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством, вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И без сомнения, что люди эти отважны сердцем и обладают твердым духом, и решение их крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. Это первоклассные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все стремление их — лишь победить в этой войне во славу имени Творца. Мы проведем короткий семинар по этому отрывку. Что представляет собой наша война на уроке? Вопрос для обсуждения. Что представляет собой наша война на уроке?
1: Чем заключается наша война на уроке? Быть на уроке, чтобы мысли, желания и сердце были в уроке. И остаться в молитве к Творцу, думать друг о друге, чтобы держаться друг друга.
2: Взять все, что говорят нам наши учителя, все, что объясняет Рав, и все это направить на объединение между нами, чтобы результатом урока было то, что будем привлекать свет, свет нас объединит.
1: Работа заключается в том, чтобы приблизить наше желание к свету, к высшему свету, и попросить Творца, чтобы помог нам.
2: Время — это особое, урок — это особое время, когда есть возможность получить силу свыше. Главное — не мешать. Война, собственно, с самим собой. И, как сказал Итай, сосредоточиться на мыслях, быть в молитве, быть в соединении с товарищами и учителем, через них Творцу.
1: Да, как товарищи сказали, это время привлечь свет, и война — это стараться делать это вместе, чтобы мы были с вами и молили за вас.
2: Война с кем? О чем? Что я хочу, для кого я учусь, для себя, для товарищей, ради Творца. Все эти выяснения, где я, где эго, что я собираюсь получить, где, какой свет собираюсь привлечь. Все эти вопросы нужно решить.
1: Чтобы мы ценили урок. Хотя мы приходим сюда каждый день, много лет подряд, но каждый урок должен быть самым великим, который есть у тебя в жизни, и необходимо воевать за это ощущение, что каждый урок, он особенный.
2: Я думаю, что вообще весь наш путь, он подобен войне. Война с эго. Война против разъединения. И все, что мы делаем, это наше средство, это наше оружие в этой войне. Каждый урок, каждая трапеза.
1: Второй отрывок. Должны были бы вы знать, что много искры святости есть каждый, в каждом товарище из группы, и когда соберете вы все эти искры святости в одном месте в собрании, где сидят братья в любви, дружбе, наверняка будет у вас уровень святости в этот момент от света жизни. Должны были бы вы знать, что много искр святости есть в каждом из группы, и когда соберете вы все эти искры святости в одном месте в собрании, в любви и дружбе, наверняка будет у вас уровень святости, вот очень важный от света жизни. Перейдем к семинару в молчании, пойдем в объединение в одном сердце и ощутим там Творца. Еще раз. Пойдем в объединение в одном сердце и ощутим там Творца.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие
0: друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Крава от 21 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Обы многочисленнее всех народов в духовной работе». Давайте прочитаем сейчас статью в десятках. Десятки, которые закончатся ранее, приглашаются провести семинар по статье. Что означает, ибо вы малочисленнее всех народов в духовной работе? Статья 40-я, 1990 года. Сказано, не по многочисленности вашей из всех народов желал вас Творец, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но из любви Творца к вам и ради соблюдения им клятвы, которую клялся он отцам вашим, вывел Творец вас рукой крепкой и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского, и сказали мудрецы, не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, возжелал я вас видеть даже в час, когда их дом величия, вы принижаете себя передо мной. Конец цитаты. И надо понять, чем это учит нас. И объясняли мудрецы, что Творец сказал Израилю, возжелал я вас, и даже когда я даю вам величие, вы принижаете себя передо мной. Если бы Творец сказал, что несмотря на то, что я даю вам величие, вы принижаете себя перед людьми, я бы понял это. Но ведь мудрецы сказали, что вы принижаете себя передо мной. То есть перед Творцом. Что же это за ступень, когда Творец дает человеку величие, а тот не возносится перед Творцом от того, что Творец дал ему величие? Разве царь дает величие человеку и возвеличит его перед министрами, то этот человек будет превозноситься и перед царем? Разве возможно такое? Если так, то почему так важно, что они не начинают гордиться перед Творцом, а принижают себя перед ним? То есть относительно кого они принижают себя? Здравый смысл подсказывает, что когда человек осознает величие царя, то, разумеется, он принижает себя перед царем.
2: Чтобы понять это, необходимо вспомнить порядок работы, что означает исправление творения. То есть для того, чтобы достичь слияния, называемого уподоблением по свойствам, удостоиться отдающих келим, сделано исправление, называемое сокращением и скрытием святости. Иными словами, скрыт смысл Торы и заповедей, что в них облачено благо и наслаждение, которые Творец хотел дать творению, что означает его желание насладить творение. А все, что он хотел дать творением, облачено в Тору и заповеди, называемые в Зоре Тарьяк или 613 Пкудин, вкладов. И об этом сказано в комментарии Сулам. Дело в том, что Пкудин — указание от слова «пикадон» — вклад. В каждой заповеди есть особый свет, облаченный в эту заповедь. Но для того, чтобы достичь света, облаченного в него, из-за сокращения и скрытия на них по причине исправления творения, то есть для того, чтобы человек получил благо и наслаждение, облаченное в них, человек вынужден сначала получить келим, подходящие для него света, поскольку необходимо уподобление по свойствам свету, Как свет отдающий, так и кли должно стать ради отдачи. Но так как у человека со стороны природы существует желание получать для себя, а не желание отдавать, то как человек может изменить свою природу, которую создал Творец? Об этом сказали мудрецы, что сказал Творец: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу». Тора дает человеку советы, как выйти из любви к себе и обрести желание отдавать. И в этом состоянии называются Тарьяг 613 заповедей, говорит Зоар. 613 этим советами, то есть 613 советами, как обрести желание отдавать. Поскольку только у желания отдавать есть возможность, чтобы свет, называемый благом и наслаждением, облачился в них.
0: И об этом сказали мудрецы: всегда человек будет заниматься Торой и заповедями, даже во лишма, поскольку из ло лишма он придет к лишма благодаря свету, не возвращающему к источнику, и с помощью этого он достигнет ступени лишма. И в ло лишма есть много ступеней. Первое — учить, чтобы предъявлять претензии. Это ступень худшая из всех. И об этом сказали мудрецы: кто занимается Торой, ло лишма, лучше бы он не рождался. Вторая. Учит, чтобы его звали Равом. На этих двух ступенях он желает вознаграждения от людей и не хочет, чтобы Творец давал ему вознаграждение за работу. Третье. Учит, чтобы Творец дал ему награду в этом мире, чтобы у него была хорошая жизнь, заработок, здоровье и прочее. Четвертое. Учит ради того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое. Занимается Торой и заповедями, поскольку ощущает, что служит великому царю. Поэтому у него есть наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. То есть ради наслаждения, которое он ощущает при служении царю, ему стоит трудиться. Получается, что и тот факт, что он работает ради того, чтобы служить великому царю, и это еще тоже не может называться чистым лишма, хотя он работает ради небес. То есть он не хочет никакой оплаты за свою работу, но все равно он стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что он ощущает величие царя.
2: Необходимо знать, что и это еще не называется чистым лишма, потому что в конце концов он стремится к наслаждению, которое чувствует во время работы. Ведь наслаждение, которое он ощущает во время работы, это причина, почему он хочет быть работником Творца. Получается, согласно этому, что только то, что желание получать ощущает наслаждение во время работы, заставляет его заниматься Торой и заповедями. Поэтому это называется также лолишма. Но это лолишма приводит его к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И об этом сказано в предисловии к книге Зор. Второй период от 13 лет и далее, когда придается сила точки, находящейся в сердце человека и являющейся обратной стороной чистой души, облаченной в его желание получать с момента его рождения. Тогда человек начинает переходить во власть системы чистых миров и в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями. Основная роль этого периода — достичь духовного желания и увеличить его. И все же, если эта ступень неизмеримо важнее, чем первая, ведь кроме того, что ступень эта приводит к лишма, как сказано мудрецами, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями ло лишма, поскольку тем самым придет к лишма.
0: И в этом смысл сказанного, что служанка, прислуживающая своей госпоже, то есть этой шхине, то есть служанка идет к ступени лишма и удостаивается сияния шхины, высшей малхут. Но обязан человек делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма. И последняя ступень этого периода, чтобы он желал насладиться Творцом. Подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстным желанием, настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано, постоянная память об этом не дает мне спать. А после всего этого начинается порядок лишма, который называется «желание отдавать». И здесь, чтобы быть полностью отдающим, у человека нет таких сил, чтобы прийти к этому, то есть чтобы все его желание было только отдавать Творцу, поскольку он велик и правит всем. У человека нет никакого представления, как достичь этого. Это означает, что желание отдавать находится в египетском изгнании. Это желание человек может осознать только выше разума, поскольку внутри разума нет никакой возможности понять это. Человек не может понять, как можно сделать какое-то действие, не получает этого наслаждения. Получается, что даже когда человек не требует никакой оплаты за свою работу, но кто же тогда обязывает его работать, чтобы насладить Творца? Ведь если в этом его наслаждение, тогда здесь уже есть наслаждение. То есть от того, что наслаждается, служа царю, в этом его наслаждение. Но как можно иначе? Что, можно работать без наслаждения? Поэтому, когда говорится, что человек должен работать ради отдачи, это работа выше разума. И всего, что выше разума, нет никакого желания получать для себя. То есть человеку говорят, что он должен работать только ради того, чтобы Творец наслаждался от его работы.